Аппарат губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетное звание и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планируется создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил

0: Строительство Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России.

Все.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли, коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями, а по его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатуры граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

глядим на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся, разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» — это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планируется создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден Дружбы, орден Родительская слава, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

Когда война на пороге, не вздумай смотреть назад. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге, нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которое...

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
7: Сделано в России.

были почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне. Мой Бог, а ведь это был я.

и думал, неужто почудилось мне. Мой Бог, а ведь это был я.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. А по его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара?

там снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единая Россия» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» — это более 1,5 миллиарда рублей, и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму, списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая орден дружбы, орден родительская слава, медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице. Майские рабочие и майские выходные продолжаются, дорогие друзья. Сегодня 4 мая, если вдруг кто-то не в курсе, сегодня 4 мая, сегодня понедельник, рабочий день. Мы вас всех приветствуем, желаем прекрасного настроения. В Москве чудесная погода, сегодня тут плюс 25-27 градусов. Одевайтесь по погоде, чтобы и не жарко было, и не холодно. Да, дожди вроде как не обещают, вся неделя обещает быть вот такой вот теплой. Теплый. Пожалуйста, подарки вам всем, кто ныл, что холодно, там 39-е. Февраля, все, пожалуйста, получите. Я вчера, вы знаете, посмотрел. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
2: Безмолвно сидите, как будто я в одного тут. А, ты что-нибудь скажешь?
4: Доброе утро.
2: Ну,
4: доброе
2: утро. Вот. И вчера, вы знаете, я удивился, как народ наш, вроде тепло, да, 19-22, а все равно не раздет до конца. Я в морозы видел несколько людей в майках и в трусах, в шортах. Но с ними все понятно, как бы я всегда отношусь с уважением к людям, которые имеют свое мнение по этому поводу. Тут как бы вопросов вообще нет. Но вчера люди как бы испугались. Они вот вроде их жарит, а все равно они эту свою броню синтепоновую не снимают. Вот, Лукьяна, ты, надеюсь, разделась?
3: Я надеюсь, разделась.
2: Потому что здесь...
3: Я сегодня вот так вот приехала.
2: Жарковато.
3: В майчонке. Доброе утро.
4: А по поводу погоды, Александр, разрешите, вставлю свои 5 копеек.
2: Вставляй.
4: Ну, по поводу сегодня вообще вопросов нет, никакого дождя. А вот начиная с завтрашнего дня и до понедельника, даже до вторника, у меня приложение нашего главное показывает возможность осадков, а уж в субботу, в воскресенье 16 градусов вообще.
3: У меня осадки начинаются в четверг.
2: И 16 градусов, это что?
3: А до четверга 25, 26, 27.
2: Да, Янка, молодец, молодец. Руби.
3: Да, в четверг первый дождик.
2: Это не повод расстраиваться. Поэтому всем доброе утро, отличного настроения. Что-то хотел, давай на вдохе. Ты же вдох сделала, а то выдохнешь потом здесь вне эфира.
3: Всем прекрасной недели.
4: Прекрасно. Мы начинаем, если хотите с нами пообщаться, на что-то.
2: Вот так вот.
4: Пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM. Нео Классик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице.
3: Тут новость облетела многие средства массовой информации, и давайте мы тоже обсудим. Девушка предложила парню стать ее мужем на Казанском марафоне. Она вышла к нему с букетом и кольцом и встала на колено. Он сказал «да». Место для предложения выбрала не случайно. Пара познакомилась на марафоне год назад. Но многие у меня знакомые бежали в марафон. Не всем он...
2: Не все добежали.
3: Да, легко давался, но в Казани огромное количество людей собралось в эти выходные, чтобы пробежать марафон, и большой спортивный праздник был, и вот такая милая новость. Но необычно, да? Как-то привыкли считать у нас, по крайней мере, что мужчина должен делать первый шаг, мужчина должен делать предложение, а тут...
2: Стереотип.
3: Да, такой. Живем стереотипами. Девчонка взяла и сделала. Но также есть такое мнение, что пока девушка не возьмет в свои руки инициативу, мужчина что-то не сделает. И вопрос даже не в отношениях, а вот это... пресловутое «посмотрим», «подумаем», «поживем, увидим», ну и так далее, от мужчин, когда они не могут вот тут прямо ответить, едем мы в отпуск или нет.
4: Просто берешь, пакуешь чемодан,
3: да? И иногда девчонки берут инициативу в свои руки, что-то покупают, бронируют, вносят предоплату и все. Вот о таких ситуациях хотелось бы поговорить. Не только о предложениях, а вообще в принципе.
4: Об инициативных женщинах?
3: Об инициативных женщинах, да. Если рядом с вами живет инициативная женщина, то с примерами, пожалуйста. Если вы инициативная женщина, и ваш мужчина все не решался на что-то, а вы взяли и подтолкнули его.
4: Да, есть такие.
3: Да, есть такие. Ну, ситуации в жизни бывают разные. И иногда, пока мы там где-то в своих мыслях витаем, то девчонки берут и делают. И мы потом не жалеем об этом.
2: Да, просто...
3: Но нас нужно подтолкнуть.
2: Просто, я помню, мы с женой, когда были в Париже, я сделал там ей предложение. Естественно, я про это забыл. Вот, и мы когда приехали... Ну, там было все хорошо. И мы когда приехали... Первое, что она мне напомнила, это что, типа, предложение, давай выберем дату. Я говорю, какую дату? Вот. И вот так вот потихоньку, помаленьку, и в течение там года мы поженились.
4: Ну, я тоже, в общем, инициативный человек. У нас очень многие вещи, которые происходят дома, они происходят по моей инициативе. Вот,
2: даже но... не удивлен.
4: Да,
3: но вот какие-то... Дача, скажи, Янка, покупка дачи, это была...
4: А ты знаешь, вот на удивление нет. Вот как раз дача, ну, я думаю, что муж знает, что я втайне всегда хотела, но мне почему-то казалось, что это не наша история, потому что мы такие люди городские, тусовки, театры, и сложно было еще некоторое время тому назад представить себе, что нас вот так вот может торкнуть все это дело. А в итоге муж говорит, слушай, говорит, я чувствую, у меня чувство вины, вот... Я когда был мелкий, у нас была дача, я там вот с бабушкой проводил время, говорит, а у наших детей нет вот такой вот возможности вылезти на природу в любой удобный момент и проводить где-то каникулы, поэтому вот, вот так. Но другие вещи и, собственно, появление детей, которых потом впоследствии пришлось выводить на природу.
3: Которых трое,
4: на секундочку. Ну, как-то так просто, наверное, да.
3: По твоей инициативе.
4: Ну, не то чтобы инициатива, это так получилось, но наверное, если вот так вот прям брать и считать инициативу, то, наверное, она была моя.
3: А как у вас, дорогие друзья, если рядом с вами инициативные женщины, в чем эта инициатива проявлялась или проявляется, или если вы инициативные, то как складывались все ваши жизненные инициативы, то расскажите нам, пожалуйста, наш.ру. На главной странице есть два бота. Пишите в любую, которая вам удобна. Мы с удовольствием почитаем через несколько минут ваши истории.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужней.
10: Отец в кино с 7 мая.
11: 16+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Доброе 7 утро. 7 часов 33 минуты в столице. Доброе утро.
17: Об инициативных

0: Господи, ну, конечно, нету. Ну, конечно, нету. Одни решительные женщины у нас есть.
1: Вот именно, что ситуации бывают разные. Очень уважаю инициативных женщин и сама такая. Но делать мужчине предложение – это уже слишком. Просто за гранью моего понимания. Меня по-другому воспитывали.
0: Вот, видите, есть воспитанные женщины.
2: Муж всегда мечтал жить в доме, но ничего для этого не делал. Я оформила ипотеку, придумала, как быть первоначальным взносом, договорилась со строительной компанией, он только вовремя говорил мне коды из СМС. Теперь живем в своем доме на шикарном участке. Все счастливы.
1: Вот ровно такая же ситуация у меня.
0: Прикольно.
1: Когда жена говорит, давай продадим квартиру, правда, это ее квартира была. Вот. Будем жить там несколько лет у мамы и потихонечку строить дом. Ну, а с продажи квартиры мы просто купили участок. Вот денег хватило только на участок с продажи квартиры. И я как-то... Меня все устраивало, мне все нормально было. И я сейчас очень благодарен ей за то, что тогда она настояла и все сделала, и сама построила дом. Я как раз только вот куда это СМС говорил.
2: Присылал. Я очень инициативная, просто кишу идеями. Иногда даже жалко мужа, потому что на него же сваливается реализация этих идей. Зато со мной не скучно. Муж так и говорит. С тобой весело, нервно, иногда страшно, но точно не скучно.
0: Ну, такое вот, то еще объяснение. Зато с тобой не скучно.
1: А кто сможет объяснить, где грань между подтолкнуло и постоянным мозгоклюйством? А тут вопрос, как вы к этому относитесь?
0: Да, тут, вы знаете, тут все, проблема в вас. Да.
2: Мужчина всегда должен говорить свое последнее слово, даже если это слово хорошо.
1: Пусть сама решает, это лучше, чем потом быть виноватым. У меня супруга после 7 лет совместного проживания сама купила кольца и говорит, давай, зови замуж. Позвал, уже 8 лет в браке, люблю ее.
0: Ну.
1: Так вот, кольца, давай, зови замуж.
2: Жили в пригороде, в своем доме. Дети росли, встал вопрос свозить на кружки. Жена предлагала продать дом, купить квартиру, перебраться в город. Я был против, но дом был, по большому счету, ее. Она связалась с риэлторами, проконсультировалась, они подобрали ей варианты. В итоге дом продали, купили квартиру по ее инициативе. Но это к лучшему. Я купил там же землю и построил новый дом. Сейчас у детей школа и кружки в соседнем дворе, а по выходным балдеем в новом загородном доме. Славик.
1: Очень долго хотели поменять межкомнатные двери дома. Муж все тянул. Однажды приехал из командировки. В доме ни одной двери, даже в туалете. Сама сняла и продала их. Мужу пришлось срочно ставить новые.
0: Да. А кому вы их продали?
2: Существенная масса инициативных женщин на самом деле избалованные капризные дети. Если им чего-то надо, то надо прямо здесь и сейчас, вынь да положь. Последствия таких инициатив потом приходится расхлебывать мужчине. Настоящий мужчина, он же кругом и постоянно должен. Есть такая точка зрения.
1: Никто никому ничего не должен. Вот сразу сообщение и ответ. Если мужчину это не смущает, то все нормально. Я также просто спросила, а ты собираешься мне делать предложение? Не раздумывая, сказал да. Но пока накопить на кольца же надо. А мне ничего особо и не надо было. Ни церемонии, ни миллионного кольца. Ну, так и поженились месяц через 3. Всем отличного дня и солнечного настроения.
2: После 9 лет отношений пришлось сказать будущему мужу, ты женишься на мне или нет? Согласился. Вместе 30 лет, 20 из которых женат.
1: Я так третьего мужа на себе женила. Не, ну а чё он? Взрослый мы уже. Чего тянуть-то? Я знаю, что он сейчас радио слушает. Сергей Николаевич, привет тебе.
0: Даже немного жалко Сергея Николаевича.
1: Сейчас было бы смешно. Сергей Николаевич, покупай билеты на вторые майские вот туда-то, туда-то. Я тебе скинула там все направления или там ссылку на оплату.
2: Пароли.
1: Да. 7:38 в Москве. А как у вас? Если рядом с вами инициативная женщина, то с примерами, в чем проявлялась ее инициатива. А если вы такой человек, то от себя напишите. Мы почитаем еще через несколько минут несколько сообщений.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У меня гиперинициативная жена. И как писали раньше, последствия приходится расхлебывать мне. Последняя ее инициатива была покупка дачи, которая мне нафиг не нужна была. Пообещал ей, что купим, если сама накопит со своей зарплаты. Был уверен, что не накопит, так как тратила все подчистую на всякую ерунду. А тут она притихла, начала откладывать, а в конце еще и попала под сокращение и получила хорошую компенсацию. И накопила. Пришлось сдержать обещание. А что значит пришлось сдержать обещание, если вы купили на ее деньги? То есть вы дали добро
3: просто?
2: Она
3: и купила, да.
2: Хорошо, покупаем. Но на твои деньги.
3: В нашей семье без моей инициативы никуда. Так и сидели бы в квартире с маминым ремонтом, в отпуск ездили бы на дачу. Ни машины, ни той же дачи, ни квартиры бы детям. Ничего бы не было.
2: Муж все мои желания воспринимает как руководство к действию. Если ему не под силу что-то, он начинает злиться и говорит, что мои желания не заканчиваются. Что если сложить всех его знакомых, они не хотят столько, сколько хочу я. Люблю его.
3: Угу. Супруга, будучи уже на 9-м месяце беременности, предложила мне, а давай поженимся? Говорю, ну давай. Через неделю после росписи родилась дочь, потом сын. Живем 25 лет вместе. Надя, люблю тебя.
4: А дети родились тоже по вашей инициативе?
2: Меня жена женила на себе. Жили вместе, и я немного гульнул. А она засекла. Немножко попала, но на следующий день пошли расписываться. Уже 25 лет вместе, больше не гулял.
4: Ничего себе, вам досталась женщина с характером. Другая бы вам голову отрубила.
3: Я инициативная откусила. Женщина, без этого в моей жизни никак, так как мужчины обычно не понимают намеков. Я в 15 лет подошла первая знакомиться к моему теперешнему мужу. Предложение, конечно, сделал он, но до этого мы обсудили, что у нас будет свадьба, и уже начали копить деньги. Все подарки муж делает только по моим ссылкам. Иногда реально до последнего даже не думает, что нужно кому-то что-то дарить, даже его маме.
4: Получается, он у вас ссыльный, раз по ссылкам ходит по вашим.
2: У мужиков, Александр, у мужиков это базовые настройки. Подумаем, посмотрим, решим. И это подумаем, посмотрим, решим может годами не решаться, пока нормальная женщина не возьмет все в свои руки. Тогда действительно решится. А ваше это подумаем бесит.
4: А можно узнать ваши базовые настройки? Какие? Вот до базовых настроек. Вот,
3: если... Но у каждого свои, Сань.
2: Да? Я...
3: Конечно. Шестой... И у мужчин у каждого свои, у женщин также.
2: Я шестой раз замужем. Первые 5 мужиков были безинициативными, и я с ними такая же. С шестым поняла, нужно брать инициативу на себя. Сама сделала предложение, и все прекрасно.
4: Да, долго до вас доходило, что надо в свои руки все брать. Может быть, и мужики бы-то были неплохие. Ну вот, видите, как на шестом, так сказать, поняли. Я так понимаю, вы останавливаться-то вообще не собираетесь, да? Будете переть вперед.
2: Судя по сообщению, все, вроде как наша слушательница нашла своего.
4: Ну подожди, если она все время ищет.
2: Будет его направлять теперь?
3: По ссылкам?
4: Да, по ссылкам, по ссыльной.
2: Если это гармонично происходит с уважением к друг другу, то почему бы и нет? Ну, иногда просто...
4: А иногда ты просто не понимаешь, что ты унижен.
2: Да, нет, почему здесь унижен? Иногда ну, ты нет, даже не понимаешь, тебе... что тебя направили.
4: Да.
2: Тебя как-то аккуратно вот подтолкнули с работы, так часто бывает. Да, с каким-то важным решением, связанным с большой покупкой, с предложением, в конце концов. Работает же, судя по сообщениям. С отпуском. Посмотрим, Ян. Подумаем. Решим.
3: Тогда я пакуюсь.
2: Дорогие друзья, понедельник. Сегодня 4 мая. До 25 градусов обещают синоптики в Москве.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: истерик вот этих.
1: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России решили по-новому посчитать уровень неравенства населения после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает газета «Коммерсант», новый подход к расчету коэффициента представил Росстат. В России его считают с 1995 года. По итогам 2025 его значение выросло до рекордных значений. На таком же высоком уровне оно находилось только в 2007. Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей по снижению уровня бедности. Рассчитанный по новой методике коэффициент неравенства стал ниже. При этом экс-министр труда Сергей Калашников заявил НСН, что для снижения уровня бедности до 5% к 2036 году нужно изменить систему оплаты труда и повысить уровень доходов. Арабские Эмираты уведомили Организацию арабских стран-экспортеров нефти о своем решении выйти из ее состава. Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. ОАПЕК – это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода Арабских Эмиратов из организации в нее будет входить всего 10 членов – Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. До этого Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства объяснил, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на 2 недели. Сделать это ему порекомендовали врачи, написал он в Телеграме. Подробности о состоянии своего здоровья глава региона не привел. Напомню, Гладков объявил об уходе в 2-недельный отпуск в середине апреля. Обязанности губернатора выполняет его заместитель. Гладков ушел отдыхать во время обсуждения его возможной досрочной отставки, о которой сообщали СМИ. Губернатор возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года. Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тысяч сотрудников и заменила нейросеть, которую часть из уволенных работников и обучала, пишет Time. В материале говорится, что сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Компания Oracle специализируется на создании программного обеспечения для баз данных и корпоративных приложениях, но в последние несколько лет она переориентировалась на искусственный интеллект. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Анталии в этом году. Об этом рассказал РИА Новости владелец одного из отелей региона. По его словам, изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта «все включено». Кроме того, растет интерес к здоровому образу жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 4 мая, сегодня понедельник. Новая рабочая неделя. Всех с майским теплом.
3: Кэшбэки все себе установили?
2: Я не установил себе.
3: Забыли? Ну, я, Саш, могу... А, я, кстати, у нас же всегда разные. Но мне в этом месяце опять ничего полезного.
2: Слушай, я тут... боролся за 13% этих годовых, вот, и не прочитал там полностью условия, и мне нужно было потратить, у меня было 4 на накопительном счете, и мне нужно было потратить там 20 с лишним тысяч рублей. Ну, я вот тратил, и в последний день, короче, мне поставили 13%.
3: За дачу?
2: За какую дачу?
3: Ну, в смысле, это нужно выполнить или 13% от потраченной суммы?
2: 13% на накопительном счете. Всё, понял. Было 4, стало 13. Я так вот так вот танцевал, стоял. На следующее утро просыпаюсь 1 мая.
4: 5.
2: Смотрю, стоит 4. Я говорю, как, что, где? Оказалось, это каждый месяц нужно тратить, чтобы каждый месяц
3: я так вот считаю. Я об этом тебе и говорю. Давайте сыграем в кинопробу.
4: Давайте.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 4 число, значит, будем принимать 4 правильный ответ.
2: Кто пришлет 4 правильный ответ, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, сегодня легкое задание. Давайте попробуем.
1: Интересно, что вы скажете об этой трости?
5: Можно подумать, что у вас на затылке глаза.
1: Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет.
6: Он видит ваше отражение в кофейнике.
3: Смех у тебя получился не так хорошо, как интонация главного героя.
4: Это было смешно.
3: Но это смешно. Ждем 4-й правильный ответ. Тут никаких вариантов быть не может. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКБО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
9: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте еще раз послушаем этот прекраснейший фрагмент.
3: Напомню, мы принимали четвертый правильный ответ.
4: Интересно, что вы скажете об этой трости?
5: Можно подумать, что у вас на затылке глаза.
4: Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки. Так что глаз на затылке у меня нет.
6: Он видит ваше отражение в кофейнике.
3: Говорят, что на Карлсона ты очень похож.
7: Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
2: Так один персонаж.
7: Именно этот фильм мы для вас переозвучили. И в аквапарк Ариби идет человек с номером телефона 915-071-79 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Кстати, если вот вся вселенная Шерлока Холмса вам нравится, особенно в исполнении Гая Ричи, то...
2: Ну, я посмотрел этот.
3: Вышел новый сериал. Его называется «Молодой Шерлок».
2: Да.
3: Ну, что тебе, не зашел, судя по интонации?
2: Не-не-не-не, я просто... Ну, вот Гай Ричи тот режиссер, который... Ну, его можно смотреть бесконечно, просто это портит вкус. Вот за всей этой ширмой его стильность, там музыка очень крутая. Вот человек, который любит... Он, вернее, молодой человек так и не полюбит думающее кино. Вот за таких, как Гай Ричи.
3: Не, если вам нравится наш Шерлок, и вы других Шерлоков не воспринимаете, ни сериалы, которые были с Камбербэтчем, элементарно, и фильмы полнометражные, современные, да, того же Гая Ричи, тогда, конечно, вам этот сериал не зайдет.
2: На одном дыхании посмотрите. Это как вот билетристика.
3: «Молодой Шерлок», наверное, называется.
2: «Молодой Шерлок». О, там Касабиан, Кьюр. Ну, очень много музыки современно используют.
3: В общем...
2: Вот девчонка попробуйте. Вообще зайдет.
3: Одну да? серию да. посмотрите, и если зайдет, то там быстро сериал прилетит, первый сезон. 19:09 в Москве. Доброе утро.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
6: Без возрастных ограничений.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:31 в столице. Сегодня понедельник, 4 мая.
16: И сегодня день «Звездных войн». Поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День «Звездных войн» и День Люка Скайуокера. Мы тут за эфиром...
15: У нас был коллега, жуткий фанат, можно так сказать, жуткий фанат.
16: Можно, он забился весь в татуировку.
15: Ну, он не весь тут, но сделал у него те татушки,
16: сейчас еще больше,
15: которые у него есть, они все посвящены «Звездным войнам».
16: На спине сейчас сделал еще.
15: Да ты что?
16: Да.
15: Вот он?
16: Да, сюжет, ну, видимо, одной из серий. Мы тут за эфиром сейчас обсуждали, вот сколько раз не давал шанс этой саги, почему-то меня она не захватывала. Может быть, поздно я начал разбираться во всех прелестях «Звездных войн». Может быть, действительно, в определенное время как бы на меня больше впечатлений бы произвело, и я бы тогда зафанател. Это нормально, когда вам что-то не нравится, что миллионы людей любят, и от чего они фанатеют. Это не только про кино, про музыку, про еду и так далее. Вот об этом мы хотели бы сейчас поговорить. Казалось бы, все сходят с ума, но вас почему-то это не цепляет. Мы не будем сейчас разбираться, почему. Вот
10: что вам примеры. Не зашло, да?
16: Да, да, что вам не зашло.
10: Ну, вот я, например, не люблю болгарский перец. Только в готовом в каком-то виде, в сыром я просто, ну, не люблю. Я понимаю, что это очень полезно, и у меня его обожают дети, и муж его ест с удовольствием. Я, ну, не могу, и все. Длинные ногти, еще одна вещь, которую, ну, я не могу.
16: А мне кажется, что это вот как раз два примера, Янка, не самых массово популярных.
10: Ну, почему среди девчонок явления популярно, ну, не длинные есть ногти? А. Нет, ну, вот, например, да, а я просто, перец, ну, не могу. Не могу.
15: Но длинные насколько?
16: Я тебя понимаю.
10: Вообще никакие. Мне надо, ну, чем короче, тем лучше.
15: Иногда вижу девчонок, я всегда думаю, ну как же вот там это...
10: Да, я не могу. Я не представляю, как вот как джинсы на себе ногтями застегнуть. И вообще, ну просто как что-то делать. Мне кажется, я бы перебила в доме всю посуду. Ну и вообще, мне просто некомфортно. Ну то есть я вот... Ну вот это моя такая.
15: Ну ты ходишь
10: вот... Ну и полярные поэтому.
15: Руки.
10: Что у меня? Хорошие, коротенькие.
16: У тебя длинные. Вот нельзя сказать, что у тебя прям короткие.
10: Нет, у меня просто сама ногтевая пластина такой формы, что создается впечатление, что он у меня как бы, ну, ногтевая такой не совсем коротенький. Ну да. Но я, ну, то есть мне вот неудобно. Хотя я понимаю, что среди девчонок это, наверное,
15: слушай,
10: такая
15: вещь. Насчет «Звездных войн», я все-таки считаю, что они очень крутые, вот, но они мне

0: Ну, в готовом тоже не ешь, да?
1: Никакой вообще не ешь. Нет, ну если уже деваться некуда, конечно, я съем. У меня нет на него ни аллергии там и так далее. А вот так вот...
2: Я не понимаю, например, любовь к черной икре. Ну вот почему
1: я с тобой согласен.
2: Люди сходят с ума, и почему она так дорого стоит?
1: Я и красный, честно говоря, равнодушен.
2: То есть, ну, я красный могу так в удовольствие, без особо, да, вот какого-то...
1: Такого, что икра — это достаток, я вот могу спокойно обойтись без нее.
2: Я сейчас исключительно про вкус, а не про статус. Вот исключительно про вкус говорю. Не про цены, а про вкус.
1: Но если вы никогда не пробовали черную икру, не тратьте деньги, потому что она вам не зайдет.
2: Семена чиа, по-моему.
1: Ну.
2: Вот надо посмотреть. Я вам сейчас расскажу в следующем выходе. Я где-то записал рецепт, как сделать черную икру из семян чиа.
1: Я знаю, как
2: водоросли нори.
1: Да, водоросли нори. Короче, все это перемалываешь и потом намазываешь на...
2: Нет, еще нужно залить маслом на сутки.
1: Ну, нет, ну понятно. Там, короче, есть рецепт.
2: Есть рецепт.
1: И ты мажешь его на хлеб. И
2: говорят, что типа, от черной икры не отличить. Не, ну, наверное, специалисты отличат. Но нам, вот, людям далеким от черной икры, наверное, сгодится.
1: Ну да.
2: Сейчас я найду рецепт.
0: Я сейчас еще две вещи скажу. Вот прям полетят в меня, я чувствую сейчас помидоры
1: давай,
0: и
1: давай,
0: все
1: остальное.
0: Значит, классический оливье с колбасой. Я не могу, но не люблю. И окрошка на квасе.
1: Понятно.
0: Ну, простите, ну просто я не, почему-то я не понимаю.
1: Это все-таки потому, что она иностранка.
0: Сейчас метну. А метаю я очень метко, ты знаешь? Сейчас вот прям попаду в тебя.
1: Давайте.
2: А, вот нам тут пытаются поправить «Звездных воинов». Праздник называется «День звездных войн». Вот так.
1: А не чтобы воинов?
2: Да. «День звездных войн» или «День Люкаса Скайуокера».
1: У вас со множественным числом что? Воинов.
2: А, ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что? Курица, когда она приготовлена целой, не могу. Куски отсоединять от ее тельца. Частями ем, ничего не смущает. То, что все любят, а вам не заходит. Вот о чем мы заговорили. Устрицы, что в них такого? Пробовала, вообще не поняла. Угощали знатоки, так что проследили, чтобы все правильно сделала и ела.
3: Ну, просто вы, так сказать...
2: Я вот такой же человек. Сколько раз житель. Я пробовал
3: Игорек
2: устрицы.
3: Игорек от сахи.
2: Да, везде. Причем и вообще не мое. Мне нравится только вот этот уксус, который... Ну, соус...
3: С лимона?
2: Ну, винный уксус там и там лук, чеснок.
4: Вот не люблю «Звездные войны», футбол, винегрет и Николаса Кейджа. А еще терпеть не могу терпеть.
3: Слушайте, с Николасом Кейджем у меня вообще какая-то беда. Я когда его вижу, я сразу выключаю.
2: Манная каша. У меня было трудное детство. Комочки в горле, обмороки за столом над тарелкой каши. И когда стала мамой, не могла пробовать, когда варила сыну. Сын любил ее.
3: Я вот, знаешь, ну, это, наверное, не на моем веку произойдет, потому что репутацию каши манной испортили напрочь. Это одна из самых вкусных каш, и с комочками в том числе. И вот эти люди, которые давятся, прям, ну, хватит уже.
4: Послушала, что тут вам не нравится. Чую, будут удивленные глаза. А я вот не люблю малиновое варенье, пирожки с луком и яйцами. А еще жутко не нравится зефир. Вы прям все, что я люблю, перечислили.
3: Подождите. Не любить малиновое варенье, пирожки с луком – это предательство.
2: А крошку, как и я, не люблю ни в каком виде. Салат и квас по отдельности – да, но все в одной тарелке вызывает рвотный эффект. А еще я не люблю редиску, не ем и не кормлю семейство, потому что, конечно, в основном меню составляю я, как мать.
3: Ну, мы к вам, говорю же, относимся снисходительно, да, к людям заморским.
4: А крошка на квасе вообще никак. Сразу вспоминаю про бабушку друга в деревне. Когда не было кваса, она заменяла его лимонадом «Тархун».
2: Не люблю футбол, не смотрю совсем и ни за кого не болею. Все нормальные мужики обязательно смотрят футбол и ходят на рыбалку, а я нет.
3: Ну, знаете, про европейский футбол такого не скажешь. Все-таки его интерес смотреть или чемпионаты мира, вот, или чемпионаты Европы. Это круто.
4: Согласен. Болгарский перец фу. Сидел в кинотеатре «Победы» на премьере «Властелина колец», а рядом в течение 3 часов сидела беременная женщина и ела болгарский перец. А для меня это удушливый и тошнотворный запах. Это была мука. Но уйти я не мог. Был толкиенистом.
2: Невозможно читать современных популярных писателей, о которых кричат из всех утюгов.
3: Я с вами согласен. Столько вот этой псевдолитературы. По ним еще фильмы снимают.
4: Перец тоже не люблю ни в каком виде. А еще не люблю кофе. Запах особенно. Торты кофейные не ем.
2: Оливки и темный шоколад. Ну, это с возрастом приходит. Говорят, что это тест на возраст. Как только вам нравятся оливки и темный шоколад, значит, вы старый.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
11: в глубину или на глубину.
10: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений. Зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, рассмотрели вопрос электронной регистрации и организационного характера. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму, списание 2/3 кредитов Воронежской области уже сэкономило более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, а на вторую очередь индустриального парка «Масловский» – это более 1,5 миллиардов рублей. И о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируется причина отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах и управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России. Планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. По итогам Дмитрий Маслов предложил провести дополнительный семинар для муниципалитетов и профильных министерств. Под председательством первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области Ольги Извековой прошло заседание общественного совета по наградам. Члены совета единогласно поддержали представление государственным наградам России, включая Орден Дружбы, Орден Родительская Слава, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, почетные звания и благодарности президента, а также наградам Воронежской области. Впервые был рассмотрен вопрос о награждении новым почетным знаком за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области, поддержанные кандидатурой граждан и организации за вклад в градостроительное развитие, создание архитектурных объектов и подготовку кадров для строительной отрасли. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Хороших вам улыбок. Ну, в смысле, просто улыбок. Вот. Хороших вам коллег, добрых, да?
3: Сейчас встретил человека на улице в шортах. 25 градусов сегодня обещают нам синоптики и солнечную погоду. Да, летнюю, да, да. Настоящую. Ну, а эта неделя полноценная рабочая, несмотря на то, что между майскими праздниками мы сейчас находимся. Отдыхать будем 9, 10 и 11 мая. А до конца недели, то есть с понедельника по пятницу, 8 мая, у нас рабочий день. 8 мая будет сокращенный у тех, кому можно.
2: Но, сократить.
3: Да. Будем работать. Давайте погадаем. Наши книжные гадания. Гадалки, не ходи. Рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Выберем самую интересную. Выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы вам ее расшифруем. Ян, по какой книге гадаем?
4: Сегодня гадаем по Александру Грину.
3: Кстати, о книгах. Беспокоит то, что начали запрещать классику, точнее, маркировать ее о вреде запрещенных веществ и так далее. Тут, кстати, было какое-то пояснение. Произведения, которые вышли раньше там, определенного года, я сейчас боюсь ошибиться, они не подпадают под этот закон, потому что в книжных магазинах и на интернет-площадках, где продавались аудиокниги и цифровые копии книг, начали маркировать книги, и туда попали все классические наши авторы от Пушкина до еще не знаю.
2: Это бред, знаешь, вот я вот даже когда фильм смотрю, где заблюрен человек, который курит. Там курит, а идет дым, столбом стоит, да, и он еще говорит, ну что, покурим, товарищ, по одной. И для меня это просто, ну это же какое-то безумие.
3: Да, военные фильмы, классика, там, Шерлок Холмс тот же, которого мы загадывали, тоже его блюрит, когда он трубку курит.
2: Семья отвечает за вредные привычки молодых людей.
3: А была новость, что стриминги, кинострименги дали комментарий по поводу того, что вырезаются целые сцены из фильмов, из наших классических в том числе, ну и не только классических, из современных, где речь идет о запрещенных веществах и так далее. И они сказали, что это правообладатели. Не сами стриминговые платформы этим занимаются, а правообладатели, потому что боятся, да, попасть под новый закон.
2: Просто как говорить...
3: Целые ну, фрагменты, там, диалоги вырезают.
2: Я понимаю, как показать, ну, говоря языком прошлого, «Фитиль», сатирический журнал, о вреде курения без употребления самого этого курения? Я не понимаю. Нет, есть, наверное, конечно, какие-то художественные приемы.
3: Ты не понимаешь, давайте. Люди, которые понимают.
2: Вот, к сожалению, есть люди, которые не понимают, а запрещают. Вот в чем дело. К сожалению, специалисты, они стоят в стороне. Вот, поэтому, ну ладно, давайте, есть что-нибудь повеселее?
4: Но ведь на самом деле какой-то перегиб сейчас происходит, это правда?
2: Это говорит Лукьянова.
3: Да.
2: Спасибо, Яна, наконец-то.
4: Ну что, и за литературу обидно очень часто. А
2: Янка за книжку вас убьет.
4: Ну это, ну не убьет, но жалко. Ну на самом деле это просто какой-то происходит, я не знаю.
2: Я тут, знаешь, вспомнил тебя, когда один наш друг известный, сейчас который проходит там реабилитацию, был у нас два раза на интервью, по-моему, от Аркушинашвили, он хвалил Водолазкина.
4: Прекрасный водолаз.
2: И я сразу вспомнил Лукьянова. Думаю, ну вот, наконец-то. Прям хвалил его так, что...
4: Но ждем. Он прекрасно пишет, это же правда.
3: Ваши проблемы, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Neoclassic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем проблемы, которые вы нам прислали.
3: Брал отпуск на майские. Вчера увидел рекламу музыкального фестиваля. Огромное желание поехать, но отпуска уже нет. Погадайте, взять выходные или больничный и поехать?
2: Ну а как у вас принято в таких ситуациях?
3: Возьмите за свой счет.
2: Не хочет человек.
3: Самый верный вариант.
2: Да.
3: Потому что если ваш руководитель вдруг увидит случайно, да,
4: счастливые вот фотографии
3: по закону подлости, прислали фотографию, там вот статья в журнале, как отдыхают люди на фестивале, и там вы такой болезненный.
4: Крупным планом.
3: На больничном. Могут быть проблемы, можно вообще работу потерять. Поэтому скажите честно, возьмите за свой счет. Ну, если есть такая возможность, опять же.
2: Да-да, я за свой счет, пусть и платят.
3: Молодой человек дочки, с которым она встречается уже 4 года, не делает ей предложения. Хочу с ним поговорить и подтолкнуть его, как
2: Господи.
3: Отец.
2: Господи!
3: Стоит ли или нет?
2: А вашей дочке
4: нет,
2: уже
4: конечно.
2: Сколько лет-то?
3: Ну, уже
2: вы
3: взрослая,
2: хотите,
3: наверное,
2: сплавить? Я просто понять не могу. Не лезьте, пожалуйста. Хотя, знаете, вы, конечно, меня не слушаете. Вы делаете, как вас жизнь научила. Лезьте, делайте и так далее. Просто мы высказываем тут лишь свое мнение.
4: А я, как Саша,
2: делать,
4: согласна,
2: это просто идиотизм. Ну, это мое
3: хочет,
2: мнение.
3: Пусть делает?
4: Нет, я согласна с Сашей с его первой точкой зрения. Не лезть. Потому что, ну,
2: просто
4: мне кажется...
2: Просто кто я такой, чтобы вам, отцу, говорить такие вещи? Но, с другой стороны, вы, отец, и говорите такую откровенную.
3: Пишите. А как вот технически это происходит?
2: То есть вы... Со стороны отца, я не знаю.
3: Встречаетесь и говорите, слышь...
2: Откройте курсы.
3: Ты.
2: Да, наверное, как-то так.
3: Сделал предложение резко. Срочно. Ну, пусть дети сами там разберутся, конечно. Хотя мы всех нюансов не знаем, Александр. Тут мало информации. Вдруг там какая-то история...
4: Да тут в любом случае, ну, что тут лезть-то? Это же их жизнь, их отношения.
2: Я просто сейчас даже не знаю. Дочь-то вообще знает, нет?
3: Что папка хочет поговорить?
2: Папка хочет. Дочь сама-то хочет. Может,
4: вообще,
2: люди расставаться собираются.
4: Вот как женщина, да, если бы я вот так вот встречалась долго, и мне не делали предложение, и родители вмешались, я бы, наверное, со стыда сгорела, честное слово.
2: Я прихожу и говорю, слушай,
4: ну, вот
2: сегодня
4: просто
2: твой отец
4: я
2: звонил.
4: Я вообще не представляю.
2: Сказал, чтобы я тебе сделал предложение, у меня, честно говоря, я собираю вещи и ухожу.
3: Слушай, ну, Саш, согласись, в жизни есть истории и пожестче, чем предложить парню сделать предложение в свою очередь.
2: Но мы давайте их сейчас не будем даже озвучивать.
3: По-разному бывает.
2: По-разному бывает, но это глупость.
3: Вот, пожалуйста, и смешно, и грустно. Нашел дохлую мышь.
4: Ой.
3: У жены в сумке. В сумке жены.
4: Господи.
2: Она у нее на даче хранилась, что ли?
3: Ну, могла забежать, да. Ну, мало ли, может быть, работает где-то на складе там.
2: Или сыр у нее там лежал.
3: Ну, просто где-то сумку бросила, залезла, и все.
2: А что вы делали в женской сумочке, простите меня?
3: Попросила там что-нибудь достать, а там мышка.
2: Наружка.
3: Ну, это не проблема, это просто, наверное, такая история из жизни.
2: Да, очень странная. Слушателя. Ну, нашли, выкиньте, что. Не класть же обратно. Янка, вот что бы ты сделала? Сумку бы выбросила?
4: Ой, какой кошмар.
3: А что такого? Ты на даче находила и ничего.
4: Я не заходила в дом, муж заходил.
3: Ну, вот, тут тоже муж зашел в сумку.
4: Не, я не могу. Мне прям нехорошо, извините.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота, через которые вы можете сообщить, что вас беспокоит. В ближайшее время выберем самую интересную проблему и выведем автора в эфир.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте.
3: А в этом году зимой мы были в первый раз на море. Летом запланировали Абхазию, но работы очень резко стало мало. И уже поездка под сомнением. Погадайте, пожалуйста, получится или нет. Виктор нам написал. Виктор, доброе утро. Виктор.
4: Виктор.
5: Виктор, доброе
3: Давайте
5: утро.
3: Я Виктору перезвоню, пока обсудите Абхазию.
5: Виктор. Что-то случилось.
4: Лукьянов, ты была в Абхазии?
5: Я была в детстве.
4: Где? В Пицунде?
6: Я ни разу не был в Абхазии, хотя про нее очень много слышал, но у меня каждое лето отдыхает там теща. И она эту Абхазию хвалит просто. Это озеро Рица.
5: Вот я там была как раз.
6: Да. В общем,
5: и голубое озеро там еще.
6: Голубое озеро, угу. И какие-то невероятные просто вот эти леса, угу. Субтропический климат.
5: А я, кстати, очень хочу добраться,
3: Алло,
5: я ни
3: Виктор.
5: Разу не была.
3: Алло.
5: Да, в сознательном возрасте не была.
3: Виктор с нами. Виктор, давайте начнем с того, где на море были вы зимой.
7: Ну, зимой мы были в Геленджике. Вы нам гадали, что все будет классно, все было классно.
5: Море понравилось?
7: Ну, первый раз на море, да, и море понравилось. И аттракционы, зоопарк, и на канатной дороге я убедился в том, что я все-таки боюсь высоты. Вот, получили эмоции.
3: Ну, море зимой и море летом – это разные вещи. Разные. Да?
4: А там вы, ну, я так понимаю, искупаться вам не удалось, правильно? Или там зимой было жарко?
7: 15 градусов было, но искупаться не удалось.
3: Так, хорошо. С Абхазии сколько стоит поездка сейчас в Абхазию?
7: Так, ну мы планируем уже своим ходом. Дом стоит где-то 35 тысяч, мы уже забронировали. Вот, 35-42 тысячи. Вот.
5: Это на какой период?
7: На период июль.
5: Ну, то есть на месяц?
7: Вот, середина июля. У нас получается.
3: Но сколько дней?
7: 6 дней.
3: Угу. Не на месяц, на 6 дней.
7: Так. На 6 дней, и мы уже там как бы со знающими людьми общались, и все распланировали уже.

0: все точки на карте расставлены, где попить, где куда сходить. Вот, экскурсии какие съездить.
1: А из какого города вы будете добираться?
0: Из Рязани.
1: Ну, а с работы что происходит?
0: С работы уже договорился. А, в плане...
1: Ну, что вы говорите, резко мало стало.
2: Да, чего стало мало?
0: Какой-то спад был, и вот он до сих пор как бы длится, но с деньгами у нас проблемки.
1: А вы кем работаете?
0: Мебельщик.
3: Заказов мало, да? Вы сами делаете.
0: Да, заказов мало, да.
1: Ну, давайте к книге обратимся. Тут совет быть не может. Мы надеемся, что все получится. Тем
2: давайте,
1: более уже полдела сделано, дом забронирован. Номер страницы, номер строчки.
0: Так, номер страницы 25, строчка 14 сверху.
1: В этом году зимой мы были в первый раз на море. Летом запланировали Абхазию, но работы стало меньше. И уже поездка под сомнением. Погадайте, пожалуйста, получится или нет.
2: Здесь будем ловить рыбу, сказал Грей, хлопая гребца по плечу. Можно прочитать и по-другому. А здесь, ну, типа, здесь будем ловить рыбу. Понимаешь, да, в Абхазии? Или здесь, в Рязани, будем ловить рыбу, сказал Грей. Вот так вот.
0: Все под сомнением.
2: Да, все под сомнением.
3: Мы желаем, чтобы у вас все получилось, и вы съездили в Абхазию. Говорят, там действительно очень хорошо. Ну, у меня очень размытые воспоминания, потому что я была маленькой там. Очень хочется в сознательном возрасте съездить. Но вообще, очень многие прям хвалят.
1: У нас вот с Сашей, с Абхазией, вот как мы только в эфире начинаем говорить про Абхазию, находятся люди, которые говорят, каждый год туда, только туда, прекрасно, красиво, вкусно, гостеприимно. И вот ровно столько же сообщений: ездили, обманули, недовольны, хотя к природе и ко всей красоте вопросов нет, конечно.
2: Да, еще нас пугали, что могут украсть машину и жену.
1: И жену. И женщинам вообще не рекомендовали одним туда ехать, молодым.
2: Но это говорил нам таксист в Адлере.
3: Оставайтесь здесь, ребята.
1: Поэтому мы за слова не ручаемся.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут в столице. Здравствуйте.
3: Ну что, продолжаем говорить о ценообразовании такси.
2: Давай.
3: И развеивать мифы. Следующий миф. Повышение спроса или повышенного спроса не бывает. Это уловка маркетологов. Многие так говорят. На самом деле повышенный спрос не выдумка. Он реально существует. И появляется в моменты, когда людей, желающих уехать, становится больше, чем свободных машин в районе. В такие моменты в сервисе автоматически и на время ажиотажа срабатывает повышенный коэффициент, влияющий на цену поездки. Часто это происходит из-за пробок в городе, а также массовых мероприятий. Например, концерта или футбольного матча в зоне оформления. Оформление заказа. Я был свидетелем. В субботу ходил на ЦСКА «Зенит». И когда игра закончилась, а вот передавали 25 тысяч болельщиков было на матче.
2: Да.
3: Ну, естественно, ты выходишь со стадиона. Люди опытные, кто часто ходит на футбол, идут либо к метро, либо там, в соседние районы, чтобы там заказать машину. Угу. Потому что вот если ты отойдешь чуть от стадиона и начнешь вместе со всеми вызывать такси, то ценник будет космический, конечно же. Если подождешь или пройдешь там подальше, то тогда уже все поспокойнее гораздо. Но пометуя о том, что мы обсуждаем ценообразование такси, я вот где-то X3 от обычного тарифа было вот сразу после того, как матч закончился и все вышли по стадиону, начали выходить.
2: Подожди, но это считается алгоритм, правильно?
3: Ну да, у тебя в одном месте
2: говорить, говорить о том, что это такси. Не маркетологи, мы тоже ведь не можем. Все-таки это же придумали люди.
3: Нет, но миф-то в том, что повышенного спроса не бывает, некоторые говорят.
2: А, самого спроса.
3: Вот тебе, да. А вот тебе, пожалуйста, доказательства. Есть места там, конечные станции там метрополитена или станции электричек, особенно если это там, конец рабочего дня, час пик, большое количество людей выходит со станции, и там кто-то общественным транспортом добирается, а кто-то заказывает такси. И, соответственно, конечно, ты создаешь ажиотаж. И чтобы машин всем хватило, вот включается коэффициент.
4: Вывод, уходите привлечь с работы немножко пораньше.
3: А ты знаешь, вот у меня друзья в Сити работают, у них рабочий день начинается на час раньше и заканчивается на час раньше, как раз чтобы не было пробок у лифта.
4: Чтобы спокойно зайти, да?
3: Да, чтобы спокойно зайти и спокойно уехать. Потому что там, я так понимаю, что в некоторых башнях в час пик можно долго уезжать.
2: Даже на лифте.
3: Да, даже на лифте.
2: Повышенный
4: Ты знаешь,
2: спрос.
4: Что там в Сити? Даже в обычных жилых домах иногда приходится отстаивать по 15 минут.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
8: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Воронежской области при ударе БПЛА повреждены более 10 домов и кровли торгового центра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, пожар быстро потушили. В другом повреждена газовая труба. При атаке, как заверил губернатор, обошлось без пострадавших. Всего в ночь на понедельник над Россией уничтожено 177 беспилотников в 14 регионах. В Москве дрон попал в жилую многоэтажку на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. В Алтайском крае потоплены 80 приусадебных участков. Домов, затронутых паводками, в регионе не осталось, говорится в сообщении МЧС. За прошедшие сутки вода ушла с 18 приусадебных участков. Остаются затопленными один мост. Также зафиксированы подтопления в городе Заринске и 5 муниципальных районах. Напомню, что к середине апреля в Алтайском крае оказались потоплены сотни приусадебных участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет. Также проводили взрывные работы на участке реки Аби. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. Об этом заявил посол по особым поручениям ведомства Артем Булатов. Кто может быть причастен к подобным инцидентам, он не уточнил. По мнению дипломата, такие ЧП могут назвать поводом для вбросов о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться ввести непредусмотренные международным правом зоны безопасности в ущерб интересам России, передает РИА Новости. Довольно ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о планах нарастить военное присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после участия случаев обрыва кабелей на дне моря. Гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. По словам депутата Красноярского горсовета Ивана Петрова, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей. Красноярский машиностроительный завод – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Входит в Роскосмос. На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Александр Гаврилов возглавил предприятие в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в котором в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него. Кроме того, правительство предлагает увеличить до 30 тысяч размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Помимо этого, Кабмин хочет освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами Советского Союза. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил итальянцу Флавио Каболли. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 4 мая сегодня, сегодня понедельник.
3: 25 градусов в столице обещают синоптики сегодня днем. Ну и полноценная трудовая неделя. Желаем всем, чтобы она прошла легко и плодотворно. А потом три выходных дня. 9, 10 и 11 мая. Давайте посмотрим в календарь. Сегодня Международный день пожарных. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником. День Звездных войн. Об этом мы говорили. Поклонники саги отмечают сегодня. Томас Эдисон в 1878 году впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.
4: А еще именно в этот день, в 1961 году, в СССР был принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
3: Ну и подписан протокол об участии концерна «Фиат» в создании в СССР автостроительного предприятия. Это случилось 60 лет назад, в 66 году. Сегодня это «АвтоВАЗ».
2: Да, поздравляем.
3: А нельзя еще раз вот с кем-нибудь подписать?
2: Так, наверное, все у них хорошо, ну, у топ-менеджмента на бумаге-то.
3: Наверное.
2: Как все, субсидии бесконечные.
3: Кто-то из них сказал, можно, но зачем?
2: Ну да, так и есть, это же оттуда мем пошел.
3: А, так, ну давайте, Александр, выбирайте.
2: Звездные войны.
3: Звездные войны.
2: Не воины, как нам сегодня тут доказывали, воинов. Воины. Это воины. А войны — это войны. Звездные войны.
3: Спасибо, Александр, очень интересно.
2: Ну, войны.
3: День звездных войн. Войн или день Люка и Скайуокера.
2: Войны и краткое.
4: Саш, ну все.
2: Я просто вот это безобразное обращение к языку, оно просто достало.
3: Давайте, фанаты саги, кто разбирается, смотрел, фанатеет, против тех, кто ни одной серии не видел и вообще не представляет даже, как главных героев зовут. Наверное, такие тоже есть.
2: Да.
3: Отправляйте имя, контактный телефон, говоря, и пояснение, за какую команду вы будете играть.
2: Еще самое главное, вот этот какой-то непонятный такой секрет, это нумерация эпизодов, да? С какого по какой смотреть нужно.
3: В какой последовательности?
2: В какой последовательности.
3: Ну, логично, как и все поклонники, смотреть...
4: Как издавалось.
3: Как издавалось, да.
2: Ну, как издавалось.
4: Ну, не зря же так издавалось.
3: Странно, если ты сейчас начнешь смотреть последние фильмы, а потом просто для того, чтобы хронология в твоей голове...
2: Видно, как-то... что вы не поклонники, да. Давайте.
4: А я как раз думаю, что фанаты это смотрят.
3: У поклонников выбора не было. Они влюбились в первой серии.
2: С Харрисоном Фордом.
4: Да.
2: Я Харрисона Форда смотрел в видеосалонах.
4: Разыгрываем, друзья, экскурсию на наше радио, которое состоится 29 мая.
3: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице.
3: Так, ну, начинаем с фанатов. Дмитрий у нас на связи. Очень любит Дмитрий «Звездные войны».
4: Дим, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А сколько вам лет, Дим?
5: Мне 37.
4: Ну, я уж не знаю, какие вопросы Александр подготовил, но, наверное, фанаты должны с ними справиться.
2: А вы все части смотрели?
5: Да, смотрел все части, но последние три не признаю.
4: Хорошо.
2: А что так, почему? Вы же фанаты, все должны съесть.
5: Да, конечно, посмотрел ради приличия, но немножко это не то,
2: понятно.
5: Что были первые.
2: Ладно, сегодня четное число, преимущество вашего соперника, вам нужно ответить как можно на большее количество вопросов. Каждый актер, герою которого по фильму полагался световой меч, был вправе сам выбрать цвет. Какого цвета меч у актера Самуэля Эль Джексона? Красный, голубой или фиолетовый?
5: Это фиолетовый, точно. Это единственный фиолетовый меч, насколько я помню, в саге.
2: Вы знаете, ваш ответ совпадает с моим ответом. Это правильно, правильно.
3: Сашка угадал.
2: Как переводится название одной из песен, которую поют эвоки с шведского языка? «Дед Луткар Флингор Хар». «Чую, тут пахнет войной», «Чую, тут пахнет кашей» или «Чую, тут пахнет хорошими людьми».
5: Ох, сложно. Наверное, «Чую, тут пахнет кашей».
2: Пусть будет, да, кашей. Да, абсолютно правильно. Кашей, кашей. После просмотра «Звездных войн» в 1977 году именно этот человек бросил карьеру дальнобойщика и решил покорять киноиндустрию, в чем очень преуспел. О ком речь? Джеймс Кэмерон, Джордж Клуни или Питер Джексон?
5: Пусть будет Джордж Клуни.
2: Это был Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон. Но два вопроса. Вашему сопернику нужно ответить тоже на два вопроса. Неплохой шанс.
4: Но для человека, который ничего не знает про «Звездные войны», это будет чудо. Ждем ваши заявки. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте играем дальше. Кто?
3: Играем с Кириллом. Кирилл не смотрел ни одной серии и не тянет, не признает Кирилл эти фильмы. Доброе утро.
4: Доброе утро, подъемники.
2: Кирилл, скажите, а на что вас тянет?
5: Да, какие признаете?
4: О, я люблю комедии, триллеры очень обожаю. Вот такое, особенно на реальных событиях, когда снято.
2: Понятно. Тру, короче говоря. Слово джедай родом из Японии. А что оно означает? Вам нужно ответить на два вопроса. Храбрый воин, историческая драма или легендарный самурай?
4: Я думаю, последнее.
2: Легендарный самурай. Правильно звучит как дзидайгеки. Это жанр исторической драмы в японском кинематографе. Понимаете? Мимо. Давайте дальше. Персонаж Люк Скайуокер претерпел много... Ну, для вас пустое имя. Претерпел много изменений, прежде чем стал таким, какой он есть. Джордж Лукас сначала хотел сделать его девочкой и даже 60-летним генералом. А еще Лукас хотел сделать Люка кем? Или с чем? Гномом, роботом или человеком с крыльями?
4: Давайте опять последний попробуем.
2: Лукьянов что думает?
3: Ну, ты человеком с чем? Конечно, с крыльями тогда, но ты сказал. Или
2: так,
3: с чем?
2: Так, ты, пожалуйста, не путай человека.
3: Ну, я так решила, что
2: правильный
3: ты
2: ответ
3: подсказал.
2: Гномом. Я ничего не подсказывал.
3: Это вообще бесчеловечно. Сказать или с чем? Гномом.
2: Если бы я не сказал с чем, вот тогда бы я подсказал.
5: Ну, а у гнома маленький фонарик.
2: Что происходит? Что происходит после прокрутки всех титров в конце эпизода? Скрытая угроза. Сверкают мечи, слышно дыхание Дарта Вейдера или подмигивает одним глазом Дарт Вейдер?
4: Слышно дыхание.
2: Дарта Вейдер, да, это абсолютно
5: правильно. Один правильный ответ. И к вашему сожалению и к радости Дмитрия, вы проигрываете.
2: Давайте,
4: будем пробовать еще раз.
3: Давайте. Не теряйте надежды, Кирилл.
2: Главное, чтобы вас на что-нибудь тянуло.
3: Да. Ну, а Дмитрия, нашего первого участника, фаната «Звездных войн», мы поздравляем с победой. Браво!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Шашлындос, шашлындос. Мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
8: Без возрастных ограничений.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 34 минуты в столице.
14: Первоклассников предложили учить на свежем воздухе. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении, заявили в общественной палате. Если позволяют погодные условия, можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода, добавили в ведомстве. Такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. Это позволяет более интересно и детально изучать природу, ботанику и другие предметы.
3: Идея классная, конечно, но вот младший у меня, например, в мае бы точно в школу тогда не ходил. Аллергия? Потому что у нас аллергия на пыльцу березы, да, его вчера его так скрутило и свалило, и сегодня мы прогуляли школу, и сегодня в школу не пошел, потому что, ну, просто весь отек шей и ужасно себя чувствует, и я вот сейчас закончу эфир и поеду его спасать.
14: А я думаю, что с современными родителями, я сейчас не говорю про аллергию, конечно же, и с их требованиями к учителям, к образованию, наверное, будет сложно договориться, чтобы их дети на ковриках на улице занимались.
3: Ты знаешь, у нас были вот такие уроки биологии на свежем воздухе, ну, уже в старшей школе, и мне очень нравилось.
15: Тепло было,

0: занимались. Или парк у нас рядом был со школой, мы могли до парка дойти. Вот была такая практика. Не регулярно, но были такие вот редкие уроки, и все их очень ждали. Это потому что на самом деле было клево. Ну что, она сидела, читала нам Пушкина, например, там, да, или что-нибудь еще. Вот,
1: а
0: вот дубом вековым. Ну, классно, слушали. Интересно, мы
1: не
0: болтали,
1: знаю, у нас
0: обсуждали, прочитанное.
1: НВП, ну, всегда. И что еще? Ну, наверное, вот ботаника.
2: ОБЖ у нас тоже было на улице. Но фотографии в интернете встречаются. Начальные классы в тихий час на улице кровати выносили раньше там. Ну, это я даже не помню какие-то года. В смысле, я их даже не застал еще. Но вот фотографии, когда стоят кроватки на улице, и дети спят летом. Ну, весной или там...
1: На улице кровать?
0: Ну, летом,
2: да,
0: летом.
2: Да, на улице кровать.
0: В детском прям саду, да, запросто.
2: И в начальных классах
1: школы. А вдруг тебе какой-нибудь аллергенный жук укусит?
2: Тогда как будто бы, Саш...
0: Не было таких насекомых. Не было таких насекомых.
2: Я не знаю, я про клещей, хотя я вырос в лесу, узнал только в Москве уже во взрослой жизни. Да, понятно, что вот тех опасных клещей, может быть, у нас там и не было, но как-то вообще никто не задумывался. Ни когда шел в лес, ни когда там по полям мы носились и играли. А сейчас ты вот с собакой выходишь гулять, и этих клещей как грязи. Ну и вокруг все пугают тебя, естественно.
0: Да, я тоже до 17
1: клещами?
0: Лет не слышала,
2: да,
0: даже про них.
2: Вот буквально наши коллеги тут в выходные давали слово эксперту, который рассказывал, что нужно делать, если ты на себе поймал клеща, нельзя его давить.
1: А ты его не раздавишь.
2: Чтобы он не...
1: Чтобы знали, вы клеща
2: туда
1: не раздавите. Ничего тебя не впрыснет, вы его просто не раздавите.
2: Ну, Саш, я тебе...
1: Он настолько плоский, ну, это просто миф.
2: Цитирую эксперта, который выступал,
0: он,
2: кстати,
0: плоский,
2: у нас
0: если
2: по
0: сразу
2: нашему радио.
0: А если напился уже, то он как груша висит.
1: Он как груша висит, но ты его... Я сейчас про ползущего по тебе клеща.
2: Ну, я говорю, когда ты уже, когда он вцепился в тебя.
1: Нет, так его снимать нельзя.
2: И нужно, ну вот эксперт советовал отнести, есть несколько лабораторий в Москве, не знаю, может быть, в каждом городе есть лаборатория. Поймал, снял с себя и отнес...
1: Да вон, в любую ветклинику отнес.
0: Нет, но если он не прицепился, что его сдавать-то? Вот я в прошлом году сняла с себя штук 5, наверное.
2: Если тебя укусил уже.
0: Да, их и просто растираю их между камнями.
1: И сейчас в аптеках продают специально такие, как гвоздодер. Только клещи такая штучка. И хоп, и сразу в баночку сажаешь. И все.
0: Вообще
1: клещи,
0: страшная
1: клещи,
0: вещь.
1: Это я еще запомнил с пионерского лагеря. Это конец 70-х, начало 80-х. Клещи кусают тех, кто их боится.
0: Поэтому я привилась. На всякий случай.
2: 10:39 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Каждому шестому россиянину морально тяжело вернуться к работе после майских праздников. Моя оговорка это подтверждает. Труднее всего вливаться в интенсивный рабочий режим. Это отметили 42% участников. По 29% назвали возвращение к городскому шуму и смогу, а также долгую дорогу в пробках домой. Более 40% предпочли посвятить длинные выходные путешествию. Второе место занял отдых на даче, 29%. А на третьем месте праздничный отдых в пригородном жилом комплексе. На природе, но с комфортом. Остаться в городе из-за привычной инфраструктуры пожелал только каждый десятый. Среди основного преимущества отдыха на природе опрошенные выделили возможность отключиться от шума мегаполиса с помощью книг и звуков природы. 32% опрошенных. Чуть меньше респондентов, 29%, проголосовали за шашлыки и пикники. Ну, самое главное из этой новости, что каждому шестому россиянину морально тяжело вернуться к работе после майских праздников. Ну, не такие долгие были эти майские праздники. И вообще эти майские праздники, в отличие от того же прошлого года, они...
2: Не майские.
3: Не майские, да. Ну, 5 рабочих дней между праздниками и 3 выходных.
2: Куда? 3. Хочется сказать, спросить. Хочется. Куда?
3: Когда в прошлом году, по-моему, такой можно разрыв. Было взять там 3 выходных или 4, и у тебя 2 недели получалось...
2: Да, когда вы громко заявляете о традиционных семейных ценностях, посмотрите, во что вы превратили традиционный семейный праздник. Разрыв этот нечеловеческий. Все где-то хватаете, а под носом не видите.
3: Я вчера видел новость, что длинные новогодние праздники будут в 2030 году.
2: А чё?
3: Ну, там посчитали, что будем отдыхать там опять 10 или 11 дней.
4: В 30-м году?
3: В 30-м году.
4: Александр.
2: А сейчас сколько будем отдыхать?
3: В 30-м или 31-м, не помню, но в 30-м году. Понимаешь, есть люди, которые так, нужно подкинуть хороших новостей, чтобы люди жили, ждали, надеялись на длинные праздники.
2: Вся наша...
4: 2030 год.
2: Вообще, вся наша беда, что мы вот кормежка хорошими новостями и заглаживание не очень хороших новостей, а вернее их не озвучивание, они приводят к проблемам. Говорить нужно все. Вот что произошло, все говорить. А у нас это традиционно как бы не говорится.
4: Говори, Сашка.
2: Говори.
4: Говори все.
2: Ой, господи. Все, заканчиваем?
3: Да, заканчиваем, Саш. Праздники были вот недавно, поэтому будем потихонечку входить в рабочий режим.
4: Да что тут потихонечку?
3: Чтобы сильно не устать к концу недели и отдохнуть еще 3 дня.
2: Мы вообще самые уставшие в этой стране.
4: Да, конечно.
2: Ладно, дорогие друзья, спасибо. Спасибо вам за первый.
3: Ты же первый, Саша, за нашу профессию топишь. Кстати, профессиональный праздник будем через 3 дня отмечать. И Янкин день рождения.
2: Да, да, да.
3: 7 мая, день радио и день рождения Яны Лукьяновой. Как совпало?
4: Прекрасно.
3: Как тут 8 на работу выйти? До завтра. Берегите себя и хорошего дня.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. «Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», – подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК – 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Еще заместитель губернатора Игорь Лотков по итогам обсуждения реализации проекта «Производительность труда» подчеркнул, что основная задача – достижение реального роста производительности труда в экономике региона. В дорожной отрасли с 2022 по 2025 годы в проекте участвовали 5 предприятий, которые демонстрируют показатели выше среднероссийских. В строительной отрасли вовлечено 13 организаций ВПК. В 2025 году подписано соглашение с компаниями «Амаде» и «Золотой початок». В 2026 В том году присоединятся еще 7 предприятий. С 2025 года к проекту привлекаются организации сферы туризма. В 2026 году это санатории имени Горького и Цюрюпы. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский» более 1,5 миллиарда рублей, и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Губернатор-секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, были рассмотрены вопросы электронной регистрации и организационного характера. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровли торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Внимание, внимание, понедельничное исследование. И, в общем, оно говорит нам о том, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается их накормить семечками. И пол человека влияет на то, как на него реагируют городские птицы. Так, ну, во-первых...
5: Пол человека звучит, знаешь, как-то... Да, двусмысленно. Пол человека на него влияет значительно хуже, чем человек.
4: В общем, я к чему вела. И вы как бы не голуби, и мы вас кормим не семечками. Поэтому без боязни прямо сейчас включайтесь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
5: в глубину или на глубину.
4: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: День такой.
1: Народные приметы говорят нам, что наступило ляльное время. Ты слышала когда-нибудь, да, такое
2: для
1: выражение?
2: Лялечек.
1: Для лялечек. Именно так. Ляльное время. Короче, так назывался период игр и танцев. Девушки собирали цветы у цветущих яблок, водили хороводы и распевали песни. В общем, наступают наши дни.
2: Ля-ля-ля, вот так они, ля-ля-ля. Они говорят, лялечка
1: моя.
2: На что же это похоже? На ляльное время.
1: Какое время, такие песни, как обычно у нас. Яблони только еще не зацвели. Вот вишни цветут, а яблони еще нет.
2: Ну подожди, дадим им время.
1: Ляльный день-то только сегодня?
2: Да.
1: А, нет, время. Прям это период, видимо, какой-то назывался так.
2: А вот, собственно,
1: но звучит очень прикольно.
2: Поэтому у нас
1: ляльное
2: было
1: время.
2: Три дня выходных для того, чтобы в ляльном времени, ну, развиться полностью.
1: Да, удалось или не удалось, это у каждого свое.
2: Чего хороводы водили? Да, вот так вот по лицам прохожих.
1: Я думала по этим, по соцсетям судя, то кругом цветы и хороводы сплошные.
2: Ну или
1: вокруг
2: так.
1: Мангала.
2: Я же подписана на каких-то язычников. Исключительно просто цветы да хороводы. У меня что, говорят, угощения сегодня не принимайте от малознакомых людей.
1: Да, можно подумать, они нас угощают, малознакомые люди. Просто так и тянутся угостить чем-нибудь хорошим, вкусненьким.
2: Здесь тебе пирожная
1: чтобы
2: картошка.
1: Не люлей раздать, вот не ляльного вот этого времени, а что-нибудь полезного.
2: Хорошего мясного люля. В общем, не, и нам не дают, да и мы как бы не примем. Не потому что гордые, а потому что верим в приметы, по крайней мере, пока вот это в эфире говорим. Сейчас только в заэфире уйдем, там уже будет совершенно другая история.
1: Да тут у нас что-то, подожди, ни одного незнакомого лица пока не наблюдается.
2: Как и ни одного угощения. Я вот на них сейчас смотрю.
1: На знакомых лиц ты смотришь, на знакомых. Знакомых можно принимать, но они что-то тоже не как-то неохотно пока еще с подношениями приходят.
2: Лен, я вижу, что сегодня днюха, скажу вот так, складного зонтика. Серьезная вещь.
1: Да, причем он изобрели его в далекие-далекие времена, на самом деле, от солнца. Угу. Не от дождя. Ну, как, вообще зонтик для начала был изобретен от солнца. Именно от солнечного
2: чтобы
1: света.
2: Чтобы белая кожа аристократов не страдала под воздействием солнечных лучей.
1: Да. Это крестьянская тема была, быть загорелой. А бледная кожа как раз признак того, что ты бережешь себя, бережешь на улицу, абы когда не выходишь, полевыми работами не занимаешься.
2: Я вот смотрю, 1715 год, вот создание складного зонтика. Зонтик 4 мая как раз. Есть много людей и много разных способов его сложить. Ты каким пользуешься? Я исключительно об живот.
1: О, нет, я не знаю. Я бы так двумя руками.
2: С двух сторон.
1: Да, обычно. И после этого весь ты все равно мокрый, потому что ты его начинаешь вот так вот сдвигать, и все. А есть же вот эти зонтики еще, которые в три погибели складываются, которые совсем компактные, малюсенькие, на китайском этом большом маркетплейсе продаются. Они прям совсем ну, вот в дамскую сумку, как бы, не знаю, там, мне кажется, ветерок подует, и капец этому зонту. У меня таких никогда не было. Но выглядит вообще прикольно. Мне вот тоже кажется, когда ты их сложишь в три вот этих раза, ты весь будешь уже сырой или только наполовину?
2: Почему надо хорошенечко отряхивать? Как, знаешь, когда ты лежишь на пляже, например, таком сильно густо заселенным людьми, и кто-то приехал со своей собакой, она выходит из воды и начинает процедуру сушки прямо перед тобой. Вот и зонтики нужно также отряхивать для того, чтобы самим не мокнуть. А
1: она побуждает сходить.
2: Ты сказала там про какой-то сайт, я уже подтянула песню, но как бы не могу не включить.
1: Поняла.
2: Там не про зонт.

0: обоюдное.
1: Маяковский!
2: Эфир не плоский, интересный втройне, войне, на волне!
3: Радиокафе «Маяковский».
4: Так, ну что, мы много пили, много ели, очень вырасти хотели.
5: Кто это мы? Давай начнем.
4: У меня, кстати, этот стишок был на какой-то 1 сентября.
5: Вот этот да, вот, он да. начинался с «много пили, много ели».
4: Да, почему-то в начальном классе. Они мне, понимаешь, вот дали эти слова, и дальше все, это как пророчество сработало, это как какое-то заклинание. Я прочла «много пили, много ели».
5: Ты поняла, что там жизненный девиз.
4: Конечно, и я как бы и выросла, и все остальное тоже до сих пор не отменяю из своей жизни. Хорошо ли оно? Не знаю.
5: Хорошо, однозначно.
4: Каждый решит за себя. Но вот если вы поступали так же, как и я, скорее всего, вы хотите сегодня почаще ходить в черном, потому что он тройнит. Но слышали, да, такие истории из области...
5: Траурный стройнит.
4: Да, конечно, конечно, мы все знаем, что стройнит настолько отрицательный колораж, да, либо вот эта ведьминская неприятная генетика фу на вас. Вот, но, тем не менее, и черный. А еще я увидела, что ученые выяснили, что, оказывается, одежда с горизонтальными полосками не всегда полнит человека. Как тебе такое? Есть же подобное умозаключение.
5: Да, что вертикальные стройнят, потому вот, что это
4: возьми
5: вот
4: Астерикса студент. И Обеликса. Он его как стройнил, его костюм.
5: С вертикальными полосками.
4: Любо-дорого посмотреть. Меня вот так вот позови на свадьбу, подружка, невеста, свидетельница, значит, по-русски, свидетельница. Я бы вот в таком пошла.
5: Смотря какие, опять же, тоже вертикальные полоски. Есть же вот эти ныне модные, знаешь, там, когда по бокам одного цвета, а впереди другого цвета. И как бы тебя прям схлопывает раз в два.
4: Эффект маленького туловища, да.
5: Такое. Ой, слушай, ой, какие-то у нас сегодня начались... Это все тепло. Сразу хочется надеть новые какие-нибудь шмотки, чтобы они тебя стройнили. Это все влияние. Да, влияние тепла. Угу. Мне понравилась новость о том, что Мэриленд стал первым американским штатом, который запретил супермаркетам использовать искусственный интеллект для определения достатка клиента. И
4: а
5: превышать,
4: что такое было?
5: Да, и выявлять, как бы, ой, господи, выставлять для него, для таких вот как бы людей... более высокие ценники.
4: Какое гадство, свинство,
5: да,
4: извините.
5: Да, скажи, только я не понимаю, как они определяют по внешнему виду. То есть камера там фотографирует тебя, считывает сразу же, какие бренды на тебе надеты.
4: О, ну тоже бренды. Извините, простите, наши уже репликанты научились правильно писать, уже больше не оббибас.
5: Как они это определяют? Тут люди опытные могут, не могут порой пали от не пали отличить, а как камера там, и что ты вот прям хорошо одет, или я не понимаю, как они достаток человека определяют. Опять же, меня еще когда в стародавние времена работала в продажах и во всем этом, учили, что нельзя обращать внимание на то, как человек одет.
4: Конечно. Вы «Красотку» смотрели с Джулией Робертс вообще? Вам о чем-то говорит? Ее его не пустили. Она потом как пришла с Ричардом Гиром, он говорит, облизывайте нас, и вот результат. Думать нужно.
5: Думать.
4: Интересно. Ладно, для всех тех, кто судил человека
5: по внешнему виду. Опять трусы с Алиэкспресса?
4: Другая.

0: наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. «Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», – подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК – 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский» более 1,5 миллиарда рублей и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, были рассмотрены вопросы электронной регистрации и организационного характера. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества, анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запрещено запросила доступ к информационно-аналитической системе. Минэкономразвития Российской Федерации планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единое заявление о соцподдержке. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну, слышите, да,
2: позывные? Это он, ленинградский постовой.
1: Это значит, пора заходить в сообщество нашего радио Воронеж ВК и писать о всем том, что вам не понравилось. У меня, кстати, есть вот начало. Смотрите, значит, я рассуждала. Все говорят, ты идешь, например, в магазин пробовать духи, да?
2: Пробовать?
1: Я их пью. Меня Минздрав здесь не предупредил.
2: Духи можно.
1: Да, я так пользуюсь. Шутки. Не берите себе на вооружение, на заметку в том числе.
2: Дорого духи пить нынче, поэтому мы это...
1: Дорого и невкусно.
2: Да.
1: Так вот, смотри, значит, идешь выбирать, и как тебе говорят, ты, значит, весь напшикался, такой, ой, я вообще ничего не чувствую. Он говорит, именно этот аромат тебе и максимально подходит. Я, конечно, все понимаю. Но я отдаю бешеные деньжиши, и для того, чтобы и собой все-таки чувствовать, что я как-то допахну, ну, в идеале хорошо, правильно? Хочется же вот этого вот шлейфового флера километра на 4 сзади так тебя.
2: Я претензию не поняла, подожди.
1: Претензия в том, что...

0: Говорят, хорошие для тебя духи, вот для тебя же и не пахнут. А я говорю, если я за них плачу, значит, я тоже хочу их нюхать. Конечно.
1: Ага. Но это обычно так с новыми происходит. Вот когда меняешь какую-то туалетную воду на другую, или там, ну, парфюм какой-то меняешь, да, ты его слышишь. Как же, опять же, слышишь, понимаешь? Вот чудные дела.
0: Уже, по-моему, так не говорят. Не обязательно.
1: Чувствуешь?
0: Даже лучше.
1: Нюхаешь?
0: Просто вообще унюхал. Вот, ах, духи.
1: Сразу ясно. Да. Что к чему? То есть, вот ты как бы поначалу, да, а потом сживаешься с этим облаком, так сказать, и все.
0: И перестаешь.
1: И уже оно для тебя органично, да. Ты
0: почему меня это бесит?
1: Вот так вот.
0: Что
1: я
0: бесит?
1: Же не для людей их покупаю, в конце концов.
0: А
1: да,
0: для себя, в первую очередь.
1: Почему я не могу их чувствовать? Вот так
0: да,
1: вот.
0: Должна
1: вот
0: точно ощущать.
1: Возмущена.
0: В общем, если у вас тоже что-то накопилось, вы поняли, куда писать. Сейчас мы скажем, какие у нас билеты. Вообще-то на Neo Classic Orchestra.
1: Ух ты.
0: Ага.
1: Идеальное свидание 3000 свечей.
0: Между прочим.
1: Ничего себе. Вот так вот.
0: Идеальное свидание 3000 свечей. Это вот я такой дом хочу. Но нет, пожароопасно.
1: Я, пожалуй, вообще не хочу. Что-то мне это напоминает. Какой-то свечной заводик, где 3000 свечей.
0: 3000 свечей. Ну, если дом, то да. Если там, то да, уверена, это красиво. Так, давай посмотрим, что Надежда вот уже говорит. Жалуюсь. Очень раздражает, когда есть время на горячее желание куда-то сходить, в театр, посмотреть кино или послушать музыку, и нет ничего интересного на всех возможных площадках. А когда появляется очень интересное мероприятие, то ты либо занят, либо одновременно, и возникают другие жизненные коллапсы. Согласна?
1: Вот порой действительно такое случается, и ты листаешь какой-нибудь там этот, не знаю, господи, как они называются,
0: какой-то.
1: Канал, это стриминговый канал, уже и так, и сяк, и наперекосяк, и вот ничего тебе не мило, ничего тебе, столько кинематограф работал вообще,
0: снимали не для
1: сотни
0: тебя.
1: Лет, да. А для тебя вот ничего не сняли для конкретно вот этого вечера, музыку тоже писали, разные-разные вообще авторы, исполнители, разные-разные люди, а вот все равно тебе не мило. Вот, казалось бы, по идее, в тебе дело? Нет, не в тебе. Это они, понимаешь
0: ли? Это они виноваты. Да,
1: виноваты.
0: Ну хватит, Лен.
1: Не
0: вообще,
1: сказали ничего нужного.
0: У нас дел никогда нет.
1: Не
0: это...
1: отсняли. Екатерина говорит, привет всем, бесит, что выходные вроде есть, но их сразу нет. Да, как мед у Винни-Пуха. Это правда.
0: Но нас тоже сильно баловать-то нельзя. Маргарита говорит, бесит, когда открыл телефон, проверите время. Но пока брал, уже забыл, зачем вообще он сейчас был нужен.
1: Круто, когда идешь по телефону, разговариваешь и говоришь, блин, подожди, я куда-то свой телефон запропастила, и начинаешь его в сумке искать, в карманах, и только, да, минут через пять до тебя доходит, что ты же по нему сейчас и разговариваешь.
0: Очки, резинки для волос, ключи, да и вообще много всего в этом топе. В общем, если что-то вас, понимаете, сегодня заставило негодовать, пишите в сообществе нашего радио Воронеж.
1: И вам воздастся.
0: Может быть, но не каждому.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Горячая линия принимает звонки круглосуточно, уточнил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Щукин занимает пост главы Верховного суда Дагестана с 2024 года. Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия, связанного с атакой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Детские сады, учреждения дополнительного образования муниципалитета также принимают детей. И работают только два детсада. 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Тушение возгорания заняло двое суток. Был введен режим ЧС регионального уровня. Тела еще четырех рабочих обнаружили на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов. Спасательная операция продолжалась 4 дня без перерывов. Расчищены 15,5 тысяч кубометров породы, уточнил губернатор. Тела еще четырех рабочих достали из-под завалов накануне. Всего при обрушении угольного разреза 30 апреля погибли 8 человек. Грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти. Это произошло после выхода страны из ОПЕК и ОПЕК+. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что в результате стоимость нефти может рухнуть до 30 долларов за баррель.
2: Выход их из объединенной арабской организации ни на что не влияет, по инерции скорее идет, а вот выход на Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, это создает, конечно, риски для всех, потому что после открытия Армузского пролива они, соответственно, могут увеличивать добычу, они теперь никак не обременены квотами. И главный риск даже не в том, что они увеличат добычу, а в том, что другие участники ОПЕК, ОПЕК+, скажут, почему им можно увеличивать добычу, а нам нет, и тоже начнут это делать, и, по сути, организация может развалиться. И в этом случае на мировой рынок выйдет несколько миллионов баррелей в сутки, даже в краткосрочной перспективе начнется переизбыток предложений, и цены упадут в район там, 30 долларов, цена может легко уйти. Потом рынок скорректируется, но на какой-то период, там, на несколько месяцев, мы увидим низкие цены. А для нас это тоже было бы рискованно.
1: Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Они назвали решение стратегическим, оно соответствует долгосрочной экономической политике страны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе.
4: Очередные хорошие новости подъехали. Веселые люди живут дольше. Вот так вот говорят психологи. Все дело в том, что у них правильно работает мозг. Существуют такие отличные реакции на стресс. Весельчаки быстро переключаются, не застревают в тревоге, легче восстанавливаются. В итоге организм банально меньше времени живет в режиме перезагрузок, падает кортизол, лучше работает иммунитет, сердце и даже сон становится стабильнее. Пожалуйста. Так что, что хочется сказать, ребята, улыбаемся и машем, как советует Александр Пушной. Вот вам лекарство от радио «Кафе Маяковский». Выписывайте, Карина.

романтик, вино и пиво, а потом несешь к себе с благодарности судьбе. Разложил все как по нотам, поломалось чуть для понта, ты растета, нарастета. Но тут вошла жена и видит это. Познакомься, это Свет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 14 февраля. 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Опять понедельник?
1: Донь-донь-донь, а понедельник есть понедельник, никуда читать, от него не денешься.
2: Читать ваш комментарий придется, нравится, но нам нет.
1: Нет, хорошие, есть комментарии улетные совершенно, мы тут вот уже ухахатывались над некоторыми. Светлана говорит, бесит, когда твой день рождения до сих пор не объявили государственным праздником, и это обычный рабочий день, да еще и понедельник, да еще и после длинных выходных. Светлана, судя по всему, это как раз именно сегодня. А может быть...
2: Как будто бы сегодня. Мы провели расследование, да, наше детективное агентство.
1: Потому что я задумала, что, может быть, это следующее майские, а поняла, что нет, там понедельник выходной.
2: Как будто про эти. В общем, если мы не ошиблись, то с днем рождения.
1: С днем рождения, Светлана!
2: Там любви до головокружения, да, что принято говорить. Любых желаний исполнения. И миллион ночей и дней.
1: С днем рождения!
2: Не, правда, что мы искренне поздравляем. Так, подожди, Лен, ну я вижу стихи от Анастасии. Мы что, это как-то...
1: Вижу стихи, читаю стихи.
2: Проигнорируем, конечно, нет. Так, давай попробуем поймать рифму. Бит или как это называется? Значит, бесит, когда такие люди встречаются, которые в лицо улыбаются, а за спиной, если стоят, о тебе нелицеприятные вещи говорят. В то же время встречаются люди и другой формации, которые вызывают другие ассоциации. Зато от них не надо подвоха ждать. Все, что они думают, могут в лицо сказать. Но чаще индивиды первого вида встречаются, и не сразу их истинное нутро раскрывается. А когда это в отношении тебя проявляется, вся вера в добрые намерения человек чистого растворяется.
1: Сейчас заплакал один губ в сторонке.
2: Вместе с Бастой, с их новым альбомом. Нечего. Насущно.
1: Да. Ой, Анастасия, кто же вас торкнул-то так? Вообще, что за люди злые? Давайте им устроим темную
2: кто
1: где-нибудь.
2: Кто плюнул вам в душу, плюньте им в глаз, например. Ну, не знаю.
1: Это папа мой всегда так говорил. Обижают, дай в глаз, дай когда в глаз. Я мелкая была. Естественно, сейчас он мне такое уже не говорит. Обижают, дай в глаз.
2: Вообще нормально. В принципе, нормальная история. Да, вы там дальше сами разбирайте. Ой. Так, еще что-то будем читать или...
1: Да, есть прям... Вот Елена рассказывает, что меня бесит, когда отпуск превращается в отпуск Шрёдингера.
2: Так.
1: Вроде он есть, а по факту его нет. Взяла отпуск на 2 недели, но каждый день звонят с работы то коллеги, то заказчики. Приходится что-то решать, что-то отвечать, подключаться дистанционно и так далее и тому подобное. Фразы «я в отпуске, подождите, через 2 недели выйду и все решу» не прокатывает. В итоге вроде ты как бы не на работе, но по факту и не отдыхаешь. И никакой тебе ни финансовой, ни моральной компенсации за такие ежедневные дергания не предусмотрено. Это вот наш вечный с Кариной спор вообще.
2: Выключи телефон. Что тут спорить? Вы взяли
1: отпуск.
2: Вам его подписали. До свидания.
1: А потом, куда ты вернешься после отпуска? Тебе скажут все тоже. До свидания.
2: Пусть смогут это как-то объяснить по Трудовому кодексу. Человек был в отпуске, вы его уволили. Я бы ссорилась до последнего.
1: Вот да. Вот я говорю, у нас это вечная такая, как камень преткновения. Я говорю, что надо отвечать в отпуске. Слушайте, ну смотрите, вот 2 недели, взял отпуск на 2 недели. Если 2 недели люди без тебя могут обойтись, это значит, что они в принципе без тебя могут обойтись, нет?
2: Ну, это тоже хорошо. Они должны мочь без тебя обойтись на 2 недели. Мы имеем право брать отпуск 2 недели.
1: Вот так вот, вот такие вот у нас дежурные споры. Вырубай
2: песняка. Мы там никогда не придем к какому-то консенсусу.
3: Радио. Кафе.

0: Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты нужней.
6: За Родину!
7: Отец. В кино с 7 мая.
8: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. «Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», – подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК – 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский» более 1,5 миллиарда рублей, и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Губернатор-секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, были рассмотрены вопросы электронной регистрации и организационного характера. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества, анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросила доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития Российской Федерации и планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единые заявления о соцподдержке. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Обсуждаем все, что вас вывело из себя, вообще выбило почву из-под ног невероятно, а выбесило или как-то даже смогло раздражить сообщество нашего Радио Оранжевого.
2: Да, сегодня у нас два билета на Imperial Orchestra. А, нет, Neoclassic Orchestra, пардон.
1: На неоклассику просто, Neoclassic, вот так вот скажем. Да.
2: Там «Идеальное свидание», 3000 свечей. Какой-то грандиозный, короче говоря, концерт будет, наверное.
1: Что-то будет.
2: Ну, свидание, короче, точно случится, и, наверное, хорошее. Слушайте, мы вот тут уже с Кариной решили, что мы издадим когда-нибудь книжку, сюжетную книжку с комментариями Августина.
1: С высказываниями, да.
2: Да, это будет... Как мы ее... Мы название еще не придумали.
1: Ну, что, дел за малым. Хотя, Августин, у вас есть какое-то название для вашей книги, которую мы издадим? Напишите.
2: Он мы уже начали собирать, отдельную папочку создали, куда складываем самые прекрасные комментарии. Этот войдет вот текущий, сегодняшний, настоящий, тоже просто вершина творчества. Возможно, он станет эпиграфом ко всей книжке.
1: Надо читать.
2: Да, бесит индейцы, говорит Августин. Не все. А некоторые. Дисклеймер. Все персонажи вымышлены, совпадения случайны. Но сказка ложь, да в ней намек. Дисклеймер сразу, понимаешь, чтобы там не было никаких этих. Ну и дальше, собственно, идет та самая сказка, которая ложь, но в ней намек. Мчусь я на днях на своей колеснице. Откуда-то из кустов Чингачгук выбегает и машет мне ногой зебры. Мол, иди ко мне, познакомимся, я тебе сказки Воронежского леса расскажу. Торможу. Этот молодой Якубович говорит, тебе выпал на барабане банк рот. Ты, Августин, негодяй, ты нарушил правила джунглей, и теперь ты мне должен полцарства, 10 антилоп и свою жену в рабство отдать. Покумекал я, жену люблю, такая нужна самому, не вариант. Полцарства тоже не пойдет. Чингачгук-то малокалиберный, да еще даже малую медведицу на китель не насобирал, максимум губозакаточную машинку могу ему на Озоне со скидкой купить. Но что-то все равно делать надо, не отстанет же супостат. Ну, думаю, была не была, пойду торговать. Как раньше на рынке, когда спортивный костюм Абибас в минус 40 стоя на картоне за полцены забирал. В итоге Чингачгук так расплылся, что мы с ним проработали все стадии. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. На этапе, когда он рассказал про свою тещу-абьюзершу, даже всплакнул у меня на груди. Валентина Николаевна, мощь! Отпустил он меня... Во свояси, ничего не взяв. Надо было с ним в карты на раздевание играть, рогатку у него выиграть для пущей эпичности. Мораль. Не нарушайте правила джунглей без острой необходимости. Слушайте тещу, она же мать ее жены вашей.
1: Нормально, нормально. Интересная история. Действительно, сказка. Были намеков в них не на...
2: Все вымышленные персонажи, совпадения случайные, только так. Но какое вот восхваление тещи, да?
1: Да.
2: Прям... Потому что умная женщина плохого не посоветует. Оказывается, закалка характера. Вот она, где это происходит. Хотя вот Александр вторит,
1: да,
2: извини,
1: есть
2: прости.
1: Есть антагонист, я,
2: да,
1: про него же. Он
2: вот
1: говорит, бесит тещи, не все конкретные. Говорит, да, пару ведер сажать картошки, больше разговоров. И в итоге все, 3 мая и 7 мешков. Пожалуйста.
2: Александр, совершенно случайно, не моя.

0: Мама у вас там тоже тещей заделалась. Как-то очень похожие истории какие-то. Вот у моей точно так же.
1: Так же, как и ты уже который день рассказывает картофельные истории.
0: Про картошку еще при этом. Да. Но он уже посадил, судя по всему. А я еще только морально готовлюсь. Потому что точно так же мама говорит, что что там сажать-то, три ведра. Но знаю я эти последствия. Не первый год такой развод идет.
1: Высказывайтесь в сообществе нашего радио «Воронеж ВК».

0: Опять понедельник?
1: Сразу с высказывания. Наталья говорит, бесит зубная боль. Правда, говорит, что вот практически ничего больнее не бывает. Хотелось ночью самой у себя вырвать больной зуб. По скриптам вспомнила, как актер Том Хэнкс в фильме «Изгой» вырвал у себя больной зуб самостоятельно при помощи камня и лезвия конька для фигурного катания.
2: Я прочитала, понимаешь, кто о чем. У меня лезвие конька получилось в лезвие коньяка. Думаю, что за лезвие коньяка?
1: Что для обеззараживания явно.
2: Оказывается, это лезвие конька.
1: Конька, конька. Вот, говорит, и правда, Наталья, мне повезло. Хорошо, что у меня ночью под рукой не было ни камня, ни лезвия, а то точно бы повторила поступок героя Тома Хэнкса. Да.
2: Ой, Наталья, сама такая тоже, вот, не поверите, с зубной болью сегодня жаловалась как раз Карине, что примерно такая же история у меня происходила. Все-таки мы с вами со всеми где-то на одной волне, на волне нашего радио.
1: На волне нашего. Завтра, Лен, тебе
2: даже
1: коньки
2: зубы
1: принесу,
2: болят
1: без всяких
2: одновременно.
1: Намеков. Мы синхронизировались.
2: Нет, все-таки лучше коньяка. Я про коньки не...
1: Минздрав предупреждает. Ничего
2: не рекомендуют.
1: Хорошего.
2: Да. Ну, а тут, понимаешь, это же, как сказать, обезболивающее. А-а-а. Это доктор иногда прописывает.
1: Это она тоже выдумывает. Не прописывает. Никакой доктор. Если доктора зовут Дуримар, он сначала пиявок ловил, потом вам такие рецепты делает. Мы от настоящих мы такого не слышали.
2: Да, дальше еще Наталья продолжает, что еще бесит, когда по понедельникам читают комментарии наших о том, что их бесит. Практически мысленно представляют себе всех участников со всеми их бесячими чувствами. Переживаю за них. А вот еще мне всегда хочется добавить свой комментарий. Как классно вы провели выходные. И чтобы наши тоже поделились суперпозитивными эмоциями, чтобы за них порадоваться самой и на заметку тоже взять. Короче, надо рубрику следующую делать. Понимаешь, не бесит опять понедельник, а как круто... Это в пятницу надо делать. Как круто снова выходные.
1: А, как круто.
2: И чтобы, да, чтобы люди уже в пятницу рассказывали о том, что они будут делать в выходные. Хотя нет, потом планы не сбудутся, они нас проклянут.
1: Естественно.
2: Да. Короче, вот Наталья предлагает по понедельникам менять рубрику «Бесит» на наоборот, как было замечательно, и дальше рассказывать, как офигенски провели выходные дни, чтобы порадоваться за других и что-то взять себе на вооружение, куда там сгонять, что сделать, не знаю, что полежать,
1: я позитив
2: что
1: не
2: почитать.
1: Верю сильно. А негативчик должен быть. В нем, понимаете, искренность.
2: Позитивным люди не делятся. Это же, да, старинная психологическая штука, заложенная в нас еще, как говорится, этим рептильным мозгом.
1: Вот, издревле давай просто.
2: Издревле. Именно им. Ну так вот, Наталья рассказывает, что у нее были совершенно замечательные выходные вместе с семьей, вместе с детьми. Много всего успели сделать. И грибов там они пытались насобирать, ибо по лесу гуляли, но, как
1: я
2: она рассказывает...
1: Я видела фотки сморчков у многих. Отвратительно.
2: Выглядит, да. Вот Наталья тоже поэтому их и не собирала. Она... А, не, наоборот, она говорит о том, что охотились за сморчками, но было море с вот этих строчков, которые... А они это...
1: Сморчки, строчки.
2: Они это не едят. Вот, ну, говорит, что нагуляли с малышней по огромным детским площадкам, со старшей наделали море восхитительных фотографий, даже успели их распечатать за эти выходные. Слушайте, вы распечатаете фотографии, кайф. Теперь каждый день любуемся и вспоминаем, как хорошо, когда все вместе еще удается куда-то вырваться.
1: Это да. Это всегда приятное ощущение. Так, нам нужно прямо сейчас разыграть кому-то два билета на
2: классику. Мне кажется,
1: на
2: тут
1: классику.
2: Думать нечего.
1: Вот вечером, в среду, после обеда. Короче, джунгли зовут тебя, да?
2: Джунгли зовут.
1: Меня джунгли называют. Августин, забирайте билеты. Не пишите нам больше. Не пишите нам больше комментариев хуже, чем этот.
2: Да, да, да.
1: Только лучше.
2: Нет, подожди, пишите, потому что книгу мы только начали собирать. Поэтому давайте.
1: А, все, мы же потом как издательство выступим.
2: Была бы, думаешь, поимеем?
1: Ну, а как? Конечно, делиться не будем, предупреждаю сразу. Это я Августина, ему билеты, нам вот это вот от книги вся роскошь, которая придет. Мы с вами, кстати, не прощаемся, прямо сейчас уйдем на рекламу, небольшую паузу, а в следующем часе у нас гость!
2: Совершенно замечательный Евгений Николаевич Мингалев придет к нам в гости, дирижер симфонического оркестра Воронежского концерта. Концертного зала, как это правильно сказать, человек, который владеет контрабасом, играет в ансамбле «Воронежские солисты». В общем, у него столько достоинств, недостатков ноль. Одни достоинства, его любят и знают пол Воронежа, поэтому ждем уже его в гости с нетерпением.
1: Если есть вопросы, которые вот мы точно почему-то не спросим, ну, потому что не додумались, а вы хотите все-таки их задать, напишите вопросы для Евгения в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК. Ждем-с!

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Маяковский!
8: Буря замела поля города.

0: Шуточки. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. «Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», – подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК – 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Еще заместитель губернатора Игорь Лотков по итогам обсуждения реализации проекта «Производительность труда» подчеркнул, что основная задача – достижение реального роста производительности труда в экономике региона. В дорожной отрасли с 2022 по 2025 годы в проекте участвовали 5 предприятий, которые демонстрируют показатели выше среднероссийских. В строительной отрасли вовлечено 13 организаций ВПК. В 2025 году подписаны соглашения с компаниями «Амаде» и «Золотой початок». В 2026 В том году присоединятся еще 7 предприятий. С 2025 года к проекту привлекаются организации сферы туризма. В 2026 году это санатории имени Горького и Цюрюпы. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский» более 1,5 миллиарда рублей и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, были рассмотрены вопросы электронной регистрации и организационного характера. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровли торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Это были новости региона.

0: Смотрите, мы здесь немножко за эфир сбалуемся, уже разговариваем, но у меня вообще есть серьезная подводка. Я подумала, что, значит, мы сейчас за счет нашего гостя будем невероятно в тренде. Сейчас же модно стало опять Гарри Поттера всячески переснимать. Сериал будет совершенно новые актеры. Я хотела сказать, что у нас тоже человек с волшебной палочкой практически. Как знать, как знать. Да, что он будет играть и как, собственно, с этим мы будем разбираться в нашем сегодняшнем эфире. Евгений Мингалев у нас в гостях.
1: Дирижер оркестра симфонического Воронежского концертного зала. Как я уже говорила, человек, который виртуозно владеет контрабасом и играет в... Ну, это не группа, а ансамбль, да, воронежские солисты. Заслуженный артист Воронежской области.
0: Да,
1: какие еще регалии там у вас есть? Евгений Николаевич, добрый день.
2: Здравствуйте. Проще отношусь ко всем регалиям. На самом деле... Но это странно, конечно. Кто более заслуженный, кто заслуженный, а кто заслужил, а кто не заслужил. Поэтому проще, гораздо проще. Просто музыкант и все. А что касается палочки Гарри Поттера, так она намного волшебнее была, чем та, которая у меня в руках. Потому что уже даже есть такая байка о том, что, в общем-то, сама по себе палочка ничего не значит. Все равно значит оркестр, с которым ты работаешь. Замечательный симфонический оркестр Воронежского концертного зала. И благодаря ему, собственно говоря, возникают эти замечательные проекты, в которых я тоже участвую.
1: А правильно я понимаю, что дирижерам не всегда нужна палочка, и есть люди, которые просто руками машут, руководят?
2: Кто как привык, кто бровями, кто еще чем-то. Да.
0: Кирка.
2: Ну да, был такой один дирижер в давнишние времена. Вот у него была батута вместо палочки. Он себе по большому пальцу попал, и, собственно, началась гангрена, и, в общем-то, умер.
0: Трагическая история.
2: Это было очень давно, тогда не лечили эти заболевания, поэтому...
1: С тех пор никто не балуется.
2: Да, батута такой, специальная палка, да.
0: Я представляю такой, после тех времен типичный дирижер стоит в каске, вот в этой строительной, у него на рукавнике, на коленнике, на локотнике, потому что профессия небезопасная, если к этому подходить не с той стороны.
1: А я почему-то вспомнила такой этот мимас, где, как это, четыре дирижера никак не могли...
0: Выдирижировать.
1: Нет, насадить мясо на шампур. Они все время с этими шампурами. Ну, а вообще может оркестр существовать без дирижера играть?
2: Ну, были такие попытки, и я хочу сказать, что и до сих пор есть. Был после революции, естественно же, вся любая тоталитарная вся составляющая была убрана, и был Персифамонс, первый оркестр, который состоял из высококачественных специалистов. Как ты сказал, как бы про продукты. Высококлассных. Высококлассных, да, специалистов, музыкантов. Ну, вот так, тоже не очень верно сказал. В общем, они решили, что дирижер им нужен, что дирижер это, значит, пережиток прошлого. Как, впрочем, и все вещи, которые делались тогда. Надо было что-то новое. В общем, они действительно какое-то время просуществовали, но там... В чем была загвоздка? В том, что, потому что они были классные музыканты, у каждого было свое мнение, как исполнять ту или иную музыку.
0: Могу
2: и
0: понять.
2: Порой дискуссии эти доходили до, ну, преддраковые состояния. То есть то, что мы, помните, в фильме «Веселые ребята» были, когда-то разные, в общем-то, моменты такие. В общем, драки не было, конечно, но очень много уходило время на споры, и поэтому... То, что можно было, грубо говоря, за 2 часа делать, делалось за 2 недели. Угу. Вот и все. Потому что у каждого было свое мнение.
0: Иногда треугольник оказывался на чьей-то шее. Ну, да. Случайным образом.
1: Да хорошо, если треугольник. Там есть и другие инструменты.
2: Да. Туба, например. Если вот тубу надеть на голову, то уж не знаю, как будет весело или нет.
1: Слушайте, ну ладно, еще как бы как руководитель. Тут дирижер, про то, что вы рассказываете, он в роли руководителя и такое финальное слово выступает. Да, сказал гав. И все. Ну, не знаю, это я как бы таким вот, ну, в приказном порядке делать будем вот так. И, собственно, все так и делают. А я-то еще имела в виду, как они вступали все-таки вовремя. Они
2: по
1: настолько хорошие...
2: По концертмейстеру, да. И вообще они садились в круг. Вот они садились в круг, то есть первая линия, вторая, третья, да, чтобы друг друга видеть. Ну, я повторяюсь, уже были даже в наше время, у меня даже средний сын участвовал в таком эксперименте. Его инициировал наш замечательный пианист Борис Березовский, но я, насколько знаю, он вообще так подозрительно к дирижерам относится.
0: Но относился.
2: Ну, нет, вообще он прямо у Познера говорил, что это ненужная профессия. Ну, как бы даже вот дирижируя...
1: Фортепиано, Борис Березовский.
2: Да, пианист, да, значит, замечательный. В общем, он как-то, у него своя теория есть о том, что... Ну, я скажу так. Для какой-то музыки, может быть, и не нужен дирижер. Но есть произведения, которые без дирижера, в принципе, невозможно исполнить. Потому что я сам в таких проектах участвовал. К нам приезжал замечательный итальянский виолончелист. Он хотел, вот, чтобы без дирижера. И мы играли музыку Эннио Морриконе. И, ну, очень такие нервные репетиции. И концерт сам был очень, что называется, на живую нитку. Мы все сидели, то есть, хорошо, когда знаешь музыку, а когда не знаешь, это вообще просто. Ну, то есть, как бы ты репетировал, но за короткий срок это очень трудно.
0: Конечно, без дирижера, да. Что Крылов зря писал про лебедь, рак и щуку. Вот вам, пожалуйста, доказано. Это я сейчас просто должна была прервать вас, чтобы идти на рекламу. А вы нас можете не только слышать, но еще и видеть в ВК, в сообществе нашего радио Воронеж. И если вдруг у вас есть какие-то вопросики к нашему гостю, вы, пожалуйста, пишите.
1: У нас сегодня в гостях Евгений Николаевич Мингалев.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города.

0: Мингалевский.
1: Евгений Николаевич Мингалев у нас сегодня в гостях, дирижер симфонического оркестра Воронежского концертного зала, музыкант, как он о себе говорит.
2: Сам решил, ну а мы что, мы поддерживаем. Хорошо.
1: Тем более, что факт есть факт, никуда не денешься. У вас сегодня концерт.
3: Да, сегодня замечательный концерт.
2: Прям вечером вообще.
1: Это случайное на самом деле совпадение, просто мы долго выбирали дату, когда может Евгений Николаевич к нам в эфир прийти, когда мы можем его встретить. Ну, в общем, и вот все случилось, собственно, 4 мая, и так уж вышло, что сегодня совершенно замечательный концерт, посвященный уже празднику Победы.
3: Да, совершенно верно.
1: Расскажите про концерт.
3: Ой, это целая длинная история, постараюсь вкратце вас...
2: У нас есть время, да что в самом деле. Нет.
3: Когда-то в 2001 году, совершенно случайно, увидев по нашему тогда еще телевидению, по Первому каналу, концерт Гарика Сукачева вместе с Петром Тодоровским, Петром Ефимовичем, да. И мне настолько просто запало в душу, я, честно говоря, носился с этой мыслью лет 20. Всем предлагал, все как-то это самое, не получалось, давайте. Ну, в общем, не получалось. И тут как-то я шел и пришел к 50-летию своему. Я думаю, что бы я хотел? Я вот честно скажу, я вариантов 10, наверное, какой должен быть этот концерт. Однозначно хотел, чтобы был концерт, потому что, все это поздравление, все это интересно, но интересно что-то такое какое-то, чтобы было событие и осталось, прежде всего, у меня как бы в голове, что я что-то вот, какой-то этап свой завершил. И я когда предложил, собственно говоря, Юрию Анатольевичу Смышникову, говорю, вот такая есть идея. Он говорит, да давай. Тем более, день рождения у меня в январе, это было накануне Дня освобождения Воронежа. И я говорю, это как нельзя лучше вообще. Подарок и Воронежу, и мне, собственно говоря, так как я уже себя уже чувствую, хотя я не сам родился не в Воронеже, но уже себя чувствую воронежским жителем, воронежцем. И, в общем-то, за Воронеж переживаю и болею. Вот. И придумали эту программу. Ну, собственно, не придумали, а просто мы ее сняли музыкально. Помогал уже средний мой сын Арсений. И, собственно говоря, я уже потом инструментовки доделал на струнную группу, потому что у Гарика Сукачева были только духовые и, значит, и ритм-группа. Ну, его, в общем-то, бригада. Вот и мы сделали для оркестра произведение, в общем-то, 14 песен. Они практически никому не знакомы, потому что... И была такая задача, собственно говоря, я очень люблю наши традиционные песни о войне. И всегда с трепетом их слушаю. И даже вот, чем старше, тем, как говорится, сентиментально становлюсь. От любой песни могу, конечно, и слезу пустить. Но здесь захотелось... они в чем-то хулиганские, потому что написаны во время Великой Отечественной войны, написаны в основном народом. Или авторами, которые мы уже давно забыли, к сожалению. Но авторы действительно хорошие композиторы и поэты. В том числе и песни есть и Петра Ефимовича Тодоровского, есть и самого Гарика песни. Ну, в общем, короче, мы задумали такой проект для того, чтобы немножко как-то было свое что-то у нас видение вот этого, и праздник у всех одно видение, но я имею в виду свое видение этих песен и победных, в общем-то, и той атмосферы, в которой они писались. И там, я когда сам веду этот концерт, очень много интересных фактов, которые я сам не знал, я узнал, когда готовился к этому концерту. Собственно говоря, это случилось год назад, и вот мы, в общем-то, в этом году опять повторяем.
1: С большим удовольствием. Да. Вообще, я хочу сказать, поскольку я была на концерте и на юбилейном, и потом уже 9 мая, это позитивная программа. Она не какая-то... Она лирическая, да, есть лирический момент.
2: Жизнеутверждающая, наверное,
1: да? Но, в принципе, она позитивная. И ты как бы понимаешь, что жизнь, она есть даже в тяжелые годы. И есть вот этот вот настрой такой удивительный, что, да, победный настрой, даже в самом начале войны. И все это как бы в песнях очень хорошо отражается. И она такая бодрая программа. И надо сказать, что там не только оркестр, но еще же и исполнители.
3: То есть... исполнители замечательные. Это мои однокурсники. Мы вместе учились в Институте искусств. И нас как бы так судьба раскидала по разным творческим заведениям нашего города. В общем, ребята ушли в драмтеатр имени Кольцова. Это Роман Слатвинский, заслуженный артист Воронежской области, и Юрий Смышников, уже теперь и заслуженный артист, и наш директор Воронежского концертного зала. И я, конечно, когда периодически мы с ними сталкивались, именно по поводу пения, то есть я либо аккомпанировал, либо еще какие-то были вещи, вот. А перед этим мы У нас был такой интересный проект с Воронежским государственным институтом искусств, там симфонический оркестр, и мы 9 мая, ровно прям 9 мая, пели песни с актерами драмтеатра имени Кольцова. И я вообще люблю, когда актеры поют.
2: Вот они... у меня это был вопрос такой. Да. Обычно же музыканты как? Ну, я тоже училась в вашем же институте, на этом же самом актерском. И, значит, типичный музыкант где-то в зале сидит. Ты там стараешься к этому спектаклю. Готовишься, ну, это актерское пение, когда я там был, столько поварок, такой, это, ну, уже лучше быть, просто не могу. А вы говорите, что вам это нравится.
3: Нравится, потому что во-первых, это искренне, это, я ни в коем случае не хочу обижать профессиональных певцов. Но как бы нас так учат, ну, как бы иметь какие-то определенные границы, как-то все так поведенческие в том числе. Что касается драматических актеров, конечно, вот это вот проживание на сцене, вот это вот
2: вхождение,
3: ну да, может быть и так, вживание в роль настолько вот, я помню, у нас один актер, не буду называть, ну, вот у него никак не давалось петь, он ее очень хотел спеть, но она ему никак не давалась. И он ее практически проговорил, ну, как он ее, как это была мелодекламация, но вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки, вот, у меня мурашки идут, я вам не обманываю.
1: Воспоминаю, что это.
3: Да, это вот, это проживать отношение к слову, вот как-то... Ну да, можно там придраться к каким-то вокальным историям, но я как бы, я за другое. Потому что эти песни, в общем-то, не про вокал, это песни просто про смысл, про осмысление того, что мы пережили когда-то страшную войну, и при этом остались людьми. Вот, собственно говоря, и наша программа сегодняшняя вечерняя, потому что вот мы с Юрием Анатольевичем обсуждали, он говорит, мне изначально понравились аранжировки, но потом, когда начали работать, ну, просто над текстом начал работать, он говорит, страшные вещи. Но при этом они поют позитивно, да, но сам смысл очень страшно там. Ну, типа, мы с тобой не встретимся никогда, но все равно я тебе... Ну, короче,
1: но
3: там...
1: Ну, это много... мажорные интонации, да.
3: Да, совершенно есть, верно. При этом такой, как бы никогда не теряя оптимизма, несмотря на то, что
2: и
3: действительно вещи...
2: И надежда, что самое главное.
3: Да. Наш как бы... Ну, было, видать, другое поколение, которое никогда не унывали. Которые стремились выжить, и жить, и выжить, и, собственно говоря, нам подарить жизнь. Собственно говоря, вот про это сегодняшняя программа. Угу. Если у кого-то будет лишний час или полтора, где-то так, приходите сегодня к нам в 7 часов вечера.
1: Да, получите удовольствие,
3: да,
1: это правда.
3: Это очень интересная
2: абсолютная
3: программа.
2: Угу. Так, я думаю, прямо сейчас прервемся на песню, да, представим одновременно, как получаем удовольствие вечером, в том числе вернемся и будем продолжать. Евгений Мингалев у нас в гостях.
0: Окошко месяца май. Месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Жуковский.
1: Так, ну что,
2: да, с шутками-прибаутками движемся мы дальше к эфиру.
1: И вот так вот дошли. Песня, которую только что отыграл, ее вечером на концерте не будет. Это я так для советских слов поставил, но чтобы вы знали.
2: Гарик Сукачев сразу что ассоциируется? Месяц май, бабушка с трубкой.
1: Курящая, конечно. Мы этого не поддерживаем, как Минздрав.
3: Вы все песни называете практически все, которые входят в наши роковые программы.
2: Вот. Давайте уже ближе к делу, так сказать. Ближе к року, раз уж мы на нашем радио. Есть серия у вас программы. Многосерийные.
3: Мы серийные, да. Серийные артисты.
1: Такие. Ну, которые реально работают от души. Потому что не могут не работать.
2: Ну, подождите. Ну, а как по-другому это назвать? Антология русского рока. Две части. Две серии, можно сказать. Антология мирового рока. Примкнувшая от ним. Как спин-офф или, я не знаю, там, что-то такое. Фактически многосерийная история.
1: А я думаю, мы ведем...
2: А еще уже и сектор газа.
1: Дирижер-серийник прямо сейчас в эфире нашего радио.
3: Серийный дирижер, да. Фактически маньяк, но получше.
1: Но по музыке
2: палочкой
1: просто.
2: Опять же.
3: Да, палочкой, да, да.
2: Ой, хорошо. Да, да. Ой, рассказывайте про рок-концерты. Да, да. Как дошли до жизни такой?
3: Ну, дошли мы, шли и дошли. Ну, как бы хотелось синтезировать классическое искусство и неформальное искусство, хотя звучит немножко дико, но тем не менее, сейчас мне вообще кажется, такое время настало, коллаборация различных. Вот недавно прошел у нас замечательный проект «Царь-бас», где народное симфоническому, классическому противопоставлялось. Было очень интересно с диджеями. Ну, вот, собственно говоря, сам Юрий Анатольевич всегда говорит, что у нас задача, в общем-то, удивлять. И я думаю, что у нас это получается, начиная даже с нашего первого проекта, который симфонический сектор, который, в общем-то, так нашумел. Ну и дальше пошли как бы антологии русского рока, первая, вторая часть. Потом мы решили, что нам этого мало. Мы сделали антологию. Нет, мы сделали дискотеку нашу первую, да. Было очень интересно посмотреть, как...
1: Вообще всегда интересно... Симфоническая дискотека.
3: Да, да, симфоническая, да-да-да.
1: Вау, так.
3: Интересно всегда наблюдать на лица людей, когда они узнают знакомую музыку, но в другой интерпретации. Конечно, интересно смотреть, как... Ничего себе, это, из этого можно было вот такое сделать. Ну, можно из всего, все что угодно делать, конечно. Но мы стараемся это делать качественно. Ну и, собственно говоря, антология мирового рока. Вот сейчас недавно вышел «Квин». В двух частях, ну, в смысле, в двух отделениях тоже очень интересно получилось. Так, мы все трудились очень сильно, и там... И
2: офигенный концерт.
3: Визуальная часть, и, ну, музыкальная часть очень хорошо получилась. У нас, конечно, сложность из-за того, что мы не поем, мы играем, да, и поэтому очень много, как бы, задач стоит, чтобы это было интересно слушать, потому что... Когда все-таки есть вокалист, всегда центр внимания фокусируется на него. Да. Оркестр, конечно, тоже слушает, но, тем не менее, главное действующее лицо не оркестр, а тот, кто перед ним стоит. У нас немножко наоборот. Мы решили сделать их изначально инструментальными программами. И вот, собственно говоря, такая и одна из программ – это антология мирового рока. Очень интересная программа, потому что я так постарался туда все... У меня вообще, в принципе, все антологии как-то так или иначе связаны с моей жизнью. И, собственно говоря, то, что в мировом роке тоже все композиции так или иначе как-то связаны с определенными периодами моей жизни. И поэтому она такая еще и личная история моя, как бы, поэтому. Мало того, что это очень популярные вещи всегда. Ну, я вообще человек, любящий все популярное. В общем, такой... Такой попсовик, да. Ну, если так можно сказать. Но, тем не менее, музыка все-таки качественная, и мы сделали ее очень интересно. И если у вас будет настроение и время, приходите к нам 18 мая в 19.00 в Воронежский концертный зал. Билеты есть, приходите. Вы получите неописуемое удовольствие, потому что уже два раза он прошла эта программа, и... Восторг зрительский был на какой-то вот такой уровне, ну, я даже не знаю, это все чувствуется, и ваша любовь, и это придает нам силы для
2: отдача
3: новых...
2: Отдача по полной идет, да?
3: Да, да, да. Придает силы для новых проектов. Собственно говоря, мы не стоим на месте, впереди несколько новых проектов, поэтому, о которых я не буду говорить, чтобы интрига. Но если вы придете 18 мая...
1: Он там расскажет.
3: Я там расскажу, что мы намечаем. Так что вот приходите, интрига.
1: Вот и пожалуйста. А мы сейчас прервемся на небольшую рекламу с новостями.
2: Возможно, во время которой мы, вероятно, будем пытать.
1: Вносите нам лампу, пока. Рога и некие другие штучки прерываются на рекламу.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Шедевры русской классики от «Инверно Оркестра». «Русский танец». Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
7: Без возрастных ограничений.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. «Мы обязаны уже сейчас формировать задел на следующий год и активно заниматься популяризацией. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости», подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК – 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский» более 1,5 миллиарда рублей и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Члены Президиума обсудили подготовку к выборам депутатов Госдумы в сентябре, кадровые и организационные вопросы. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Также зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Кроме того, были рассмотрены вопросы электронной регистрации и организационного характера. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества, анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запрещено запросила доступ к информационно-аналитической системе. Минэкономразвития Российской Федерации планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание и единые заявления о соцподдержке. Это были новости региона.

0: Евгений Мингалёв у нас в гостях. Но это вы уже поняли. Итак, надеюсь, вам не нужно
1: повторять дважды. Евгений Николаевич.
0: Ну, конечно, конечно. Я прочла, что вы с 94-го года в Академии искусств обитаете.
2: Институт искусств он тогда был.
0: Ну да. Он был институт, потом академия. Я вот в академии училась.
2: А я преподавал в академии. Сейчас в институте преподаю, так что весело было.
1: А подождите, его что, опять в институт переделали?
2: Да, он опять институт.
0: Ну, сейчас, подожди, еще что-нибудь время пройдет снова.
1: Жизнь у нашего института искусств бурная.
0: Будут некие перемены.
2: Документы, да.
0: Жизнь там действительно всегда бурная. А я забыла, к чему я это говорила.
1: Родную душу встретила. Фактически, как это правильно? Ну, не однокашник, а одновузник.
0: Одновузник,
1: звучит как-то. Так себе.
0: Нормально, нормально.
2: Одновозник, ну да.
1: У нас сегодня серийный дирижер.
0: Серийный дирижер одновозник. В общем, мы потом как бы новости соберем из этого выпуска. Такие укороченные.
1: Нарежем.
2: Как говорят звукорежиссеры, нарежем.
0: Да и потому что насколько нужно музыку любить вообще и преподавать, и постоянно работать, и делать что-то еще новое. И самое главное, что, насколько я поняла, вот по идее с сегодняшним концертом, да, который будет вечером, что вот 20 лет можете вынашивать какую-то мысль и все равно к ней прийти. Чаще же всего бывает такое, что... Ну, не чаще всего, но бывает. Человек в творчестве, он как-то вот... Понимаешь, как подустает. Он такой, да уже катай вот все, что есть, и новое. Наверное, не буду туда лезть, не буду пробовать. А вы из этих, из экспериментаторов.
2: Ну да, у меня как-то так устроен организм. У меня генерируют постоянно идеи.
0: Угу.
2: И есть еще пару идей, ну, короче, все равно, пока они не воплотятся, это мне, это я буду ходить, как бы, не то, что я каждый день о них думаю, но она у меня где-то под коркой сидит, и поэтому так всегда выходит, что, почему 20 лет, ну, это вот, это хотелось.
0: Хотелось.
2: Это хотелось, угу. 20 лет, ну, ну, так как это, как бы, у нас... Надо 9, ну, не то, что надо, 9 мая у нас, как бы, один раз в год, да. И вот хотелось именно к 9 мая. А тут получилось, что и день освобождения. Ну, короче, я к тому, что говорю, что все равно мне мой мозг покоя не дает.
1: Угу. И это замечательно. Хуже это, будет, если он успокоится.
2: Не успокоится точно, потому что какие-то вещи приходят в голову абсолютно спонтанно. Абсолютно. И когда вдруг получается из этого что-то такое, что можно не стыдно, вернее, людям показать, то это я себя... Это такие моменты счастья. Я думаю, из этого счастье состоит. Семья,

0: понятно все, но вот как мужчина должен трудиться, и счастье мужчины в работе в том числе.
1: А есть... Ой, простите, вас перебила. А есть что-то, на что еще хотелось бы замахнуться, но вы пока себя сами придерживаете, потому что, ну, это может быть перебор какой-то. Или наоборот, это слишком сложно, недостижимо.
0: Есть такие проекты, и это перебор, и это сложно, и это... И все равно я об этом думаю. Я думаю, что все равно я это добью. Я так все равно найду людей, кто... Я просто, когда я придумываю, я понимаю, что я сам все сделать не могу. Нужны люди, которые помогут. Вот. И я найду таких людей, и...
1: И мы узнаем, собственно, в каком-то другом эфире.
2: Вам дети помогают уже, насколько я знаю. Доросли до того состояния, когда дети, не вы детям, а уже они вам. В аранжировках?
0: И не только.
2: Да.
0: В принципе, в советах даже. Старший у нас сын, самый разумный в нашей семье, это старший сын.
1: Старший умный был детина.
0: Да. Я даже говорю не с детей, а в семье, потому что у него все время... альтернативный взгляд на любые вещи, которые ему рассказываю. И мне так нравится, я когда что-то к ему выпаливаю, я-то эмоциональный человек, а он, будучи звукорежиссером, он человек спокойный. Ну, внешний, по крайней мере. И он мне все время, то, что я ему говорю, мне говорит немножко с другой стороны, я начинаю задумываться, думаю, ну вот правда, ведь есть и другая. Короче, очень интересно с ним беседовать на любую тему. А вот, учитывая, что он в 5 лет попросил себе на день рождения энциклопедию, поэтому можете представить, там он, ну, конечно, 100-умовый. Да, и всегда интересно до сих пор беседовать. Он, к моему стыду, я вот сейчас практически не читаю, совсем времени нет. А он при своей занятости такой же приблизительно, как у меня, умудряется еще и читать. Поэтому Валентин у нас такой... эрудит на всю семью, в общем-то.
2: Валентин советами помогает.
0: Да,
2: а с аранжировками Арсений.
0: Арсений, потому что у нас, как я говорю, собачьи уши, слышит все, и там всякие рельсы, и все такое, как говорят. А вот это что за, что это за звук? Он рассказывает, что это за звук.
2: Пила, какая-то нота, рельс, да.
0: Да. Ну, вот, благодаря нашей специальной, Воронежской специальной музыкальной школе, конечно, там уникальные педагоги, уникальное образование он получил. И, конечно, сейчас, вот я не то что хвалюсь, но вот так и есть. Он из-за того, что его знают как аранжировщика и как наборщика ноты, и вообще, в принципе, все, что связано со снятием музыки, допустим, композиций музыкальных, то, что перенос на ноты, то, что делают всякие рок-группы, неважно, там, любые песни, все такое. Вот тут он основу делает он, в том числе вот тот самый «Туман». Вот. А уже дальше я уже работаю аранжировка. Ну, надо сказать, к чести Арсения, что он уже и сам еще инструментует. И вот я бы так никогда не инструментовал, но очень красиво звучит. Очень красиво. У него есть это вот... Он сам работает в оркестре, ну, в симфоническом в Москве, и он так любит это все сопоставлять, как сделать, и все это применяет в аранжировках своих уже.
2: Дочь что хорошего привносит? А то мы все-таки про мальчиков, да про мальчиков.
0: Дочь просто... Как девочки для чего нужны? Для красоты.
2: Все. Вдохновляет.
0: Дочь и супруга, да, вдохновляет. Очень сильно, потому что, ну, как бы, интересно. Она тоже, кстати, они с Валентином похожи, со старшим. Она тоже очень много книжек читала.
2: Тоже просила энциклопедию в 5 лет.
0: Ну, она не просила, нет.
2: Досталась от старшего по наследству.
0: Мне нравится ее слушать. У нее из-за того, что она много книжек читает, так интересно ее... У нее там тянется, все так как-то без паразитов. Я тут, вот это вот все, вот эти междометия. У нее это отсутствует, и я при этом, как папа, сяду вот так вот, и, значит...
2: Люба-дорого, посмотреть, послушать.
0: Да. Ну, собственно говоря, в общем-то...
2: Такая вот музыкальная семья Мингалева.
0: Ну да, она играет на фаготе, тоже замечательно, на духовом инструменте.
1: А вы никогда их не отговаривали, как человека, который знает профессию изнутри?
0: Вот как, кстати, Валентин сказал, вы нам не оставили выбора.
2: Родители, музыканты.
0: Не оставили выбора, поэтому, ну, что делать?
2: Не, ну, многие же, наоборот, отпочковываются от родителей и говорят, вот вы тут все играете,
1: как угодно, лишь бы
2: я в медицину пойду.
0: Ну, дело в том, что, как бы, вот у нас Валентин, он же классный виолончелист был, и есть даже, он сейчас там купил себе электровиолончель, рилсы выкладывает.
2: Электровиолончель.
0: Да, пятиструнный, он играет различные звуки, но он сочиняет музыку для кино. Так бывает у него для каких-то таких экспериментальных проектов. Поэтому ему нужны инструменты какие-то. В общем, вот он говорил, что, в общем-то, вы нам не оставили выбора. А супруга моя, Света, она боялась, что если мы, допустим, не будем музыку отдавать, мы отдалимся. был такой какой-то материнский страх, что вот на нас наши дети будут странно смотреть. Потому что мы как бы в одной находимся парадигме, и поэтому, ну, как бы...
2: Есть о чем поговорить.
0: Да, всегда, потому что это не значит, что мы напропалую о музыке разговариваем, но тем не менее... Вещи какие-то, которые не надо иногда это с полуслова, как говорится, друг друга понимаем. Поэтому был такой страх, вот мы их отдали в музыку. Ну, если честно, вот Валентин сказал, что я вот все, заканчиваю в школе обучение и хочу стать звукорежиссером. Мы не препятствовали, это его выбор. Но, собственно говоря, он мне никогда, еще ни разу мне не сказал, что пожалел. Наоборот, сказал, слава богу, что я ушел туда, куда хотел.
1: А сейчас же еще все интернет-пространство полнится мыслью о том, что музыка невероятно развивает нейронные связи. Ну, что, собственно, уже научно доказанный факт. Так что никому не помешает. Даже если... Лен, ты же знаешь. Вы знали, что Лена у нас дамрист?
0: Дамристка?
2: Да, я Карине говорю, что из всей моей 8-летней вообще музыкальной школы по классу домра...
0: А какая школа?
2: 6-я, у политеха.
0: Ясно. Ревенко Светлана Евгеньевна.
2: Я сейчас уже не помню. Все, что я помню, это слово. Да, в оркестре точно сидела. Но я была, знаете, точно не первой доброй. Где-то там вообще на задворках. Потому что все, что я помню, это слово медиатор. Все. На этом мои познания заканчиваются. Я еще хотела про все-таки ближе к року перейти. Вот почему именно рок? Все-таки большинство программ у вас связаны с рок-музыкой. Потому что она вам нравится? Или вы считаете, что она лучше ложится, перекладывается там на оркестр? Почему именно рок?
0: Не в этом дело. Дело в том, что в принципе рок-музыка несет заряд энергетический, и, собственно говоря, симфонический оркестр тоже имеет свой заряд, но немножко другого плана такого звукового, а рок-музыка все-таки более направленный удар. Понимаете, классика это как бы во времени длительная, а рок это сконцентрировано, допустим, 2-3 минуты, но то, что тебя сразу же пронзает мгновенно, мне интересно было всегда, как это соединить длинное с этим коротким ударом. Но как бы я не первый же, это же и Led Zeppelin, и Metallica, все... Почему? Для чего? Для того, чтобы рок немножко шире воспринимался, и аудитории тоже. Не для того, чтобы им захотелось симфоническим поиграть. Я не думаю, что вот прям вот Металлика, прям вот сплю и вижу, как играть с симфоническим оркестром. Я думаю, что любой рок-музыкант самодостаточный. Но просто это иное звучание. Все же гоняются за звуком. Не зря же вот этот вот в фильме, мне нравится Фредди, который... Меркури, который тоже у нас будет 18 мая, 19:00 в Воронежском концертном зале. Да, его музыка тоже там будет. Не зря же он даже в фильме этот показывает момент. Они искали свой звук. Все ищут звук. Звук, который будет захватывать, который будет тебя тянуть, который ты хочешь, будешь слушать, который тебя не будет отпускать. И, ну, я не исключение, я тоже ищу звук. Мне тоже хочется найти какой-то симбиоз такой, который вот действительно будет цеплять людей, который будет как-то радовать. Но мне это просто интересно. Вот и все. И как бы эксперимент, поэтому так.
1: Ну, я думаю, что вы уже нашли свой звук, и желаем в этом развиваться вообще по максимуму. У нас время эфирное подошло к концу. Вот так вот внезапно. Прощаться.
2: Еще было столько вопросов. Знаете, быстро сейчас один спрошу. На концертах, где рок с симфоническим оркестром играет одновременно, в каком-то симбиозе, можно людям там подпевать и вести себя раскованно? Я просто столько вопросов слышала на эту тему от своих знакомых. Да, нет.
0: У меня сколько времени? Я просто расскажу эту историю.
2: Секунд 30.
0: У нас на первый концерт симфонический сектор пришли, на первую саму программу, первую, мы так все переживали, пришли люди, которые пришли слушать симфонический оркестр, а вторые, собственно говоря, сектор газа. И вот те, которые, те, которые сектор газа пришли слушать, они, естественно, вели себя раскованно, понятно. Они подпевали все, но те, которые пришли это, они все время что вы, мы тут пришли оркестр слушать, и это прям вот, прям я только и слышал. То есть при любом исполнении, любая песня, то есть сзади, я понимаю, что... Ну, потом все как-то подпривыкли, все поняли, что это все. Ну, конечно, надо себя вести раскол. Конечно. Я понимаю, что не в разумных пределах, но тем, не менее.
1: Я за что говорите, что Евгений вам лично разрешил?
2: Мне дирижер разрешил.
1: Евгений Мингалев у нас сегодня в гостях. Ходите на концерты, слушайте тот самый звук. Мы на сегодня с вами прощаемся. Лен Плеханова.
2: Всем пока. Карин Баринова и Радио Кафе Маяковский.
1: Завтра в 11 здесь же. До свидания.
2: Не пропустите.
3: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 7 работников агрохолдинга «Мираторг» ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ. При эвакуации пострадавших была совершена попытка повторной атаки дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медпомощь. Также, по словам главы региона, повреждены производственные помещения. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА Новости. Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Генерал-лейтенант Александр Чайка назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили два источника РБК. С октября 2023 года этот пост занимал Виктор Авзалов. 54-летний Чайка, замначальника Генштаба Вооруженных сил, командовал группировкой российской армии в Сирии. Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, ученый вернулся из затянувшегося отпуска. Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией. Человек, который не придерживался здорового образа жизни, может страдать от хронических болезней в свои последние 12 лет жизни. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, правильный образ жизни добавляет к отведенному человеку времени по меньшей мере 10-15%. Ранее Мурашко заявлял, что к 2030 году число россиян, ведущих здоровый образ жизни, планируется увеличить примерно до 14%. Не менее 3 человек погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в Атлантическом океане. Хантавирусом можно заразиться от диких грызунов путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности, рассказал НСН директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
3: Это РНК, содержащий вирус, соответственно, может вызывать два основных варианта инфекции. Легочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По всему миру он распространен, появляется у грызунов, и они его выделяют со слюной, с мочой, экскрементами в процессе своей жизнедеятельности. Человек заражается только от грызунов через дыхание, пыли, когда попадают экскременты, редко от укусов.
2: Всего на борту лайнера 170 пассажиров и 71 член команды. Сейчас судно стоит на якоре в столице Кабо-Верде. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А что мы, вот мы, знаешь, что мы не обсудили?
2: Что мы не обсудили?
1: А мы не обсудили, как вообще майские-то прошли? А то первая половина майских прошла.
2: Так мы же рассказали, что мы делали.
1: Так не
2: ты
1: у нас
2: ела мороженка,
1: ну не
2: я
1: у нас
2: там...
1: же. Что ж ты все про нас, да про нас. Ручка к себе гнется.
2: Ну да.
1: Ну да.
2: А
1: давай
2: что? Все вышли на работу, все сейчас сидят грустные, печальные.
1: Целую
2: и на улице
1: неделю работать
2: погода.
1: Нам впереди, это правда, полная рабочая неделя.
2: Но три
1: неделя.
2: Дня выходных.
1: Это потом.
2: Три дня выходных, три
1: ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Дня выходных. Не звоните, не пишите мне никто, пожалуйста. Кстати, как ты вообще пользуешься вечерним режимом в телефоне, когда
1: у меня,
2: в 22:30, до свидания все.
1: У меня в полночь выключаются все оповещения и включаются только в 9 утра.
2: У меня в 22:30, в 8:30 включается. Все, до этого вообще не канайте меня. Вообще трогать меня нельзя и прочее, прочее.
1: Но я в последнее время прям вот сама себе правило такое внедряю. Я не могу сказать сейчас, что я его внедрила. Я его внедряю.
2: Мы поняли, да. Так.
1: Это...
2: Я издеваюсь, если
1: я
2: что.
1: Я знаю, угу. Митенька, я привыкла.
2: Да. Так, ну хорошо, итак, давайте вернемся, что за правило.
1: Прийти домой и отложить телефон.
2: Получается?
1: Иногда да. Но чаще да, чем нет.
2: А что ты там делаешь вот чаще всего? Ты там сидишь просто, ну вот я могу скроллить, просто в интернете сидеть, листать какие-нибудь короткие видео, и сидишь такой, думаешь, фигак, 4 часа пролетел. Думаешь, а потом спрашиваешь, а чё нифига не успел?
1: Нет, у меня очень много...
2: А чего даже уже можно не вытираться, все же высохло, а?
1: Микроменеджмента очень много.
2: Микроменеджмента?
1: Да, к сожалению.
2: Так, может быть, пусть его делают фиксики? Может быть, отпустить этих микроменеджеров и нанять какого-нибудь одного нормального, целикового?
1: Одного нормального размера.
2: Это 33 землекопа, знаешь? Поэтому лучше
1: конечно,
2: взять, да,
1: знаю,
2: трех
1: конечно.
2: Землекопов. Так.
1: Пока что все эти 33 землекопа — это я.
2: Угу.
1: Да, тут, понимаешь, просто, ну, например, к врачу кроме меня никто не сходит, да? Вот у меня...
2: Ну, в этом плане, да.
1: Отломался ретейнер. Кроме меня никто не пойдет, его не починит.
2: Что это такое, да, ретейнер у него обломался?
1: Это такая проволока, которая удерживает мои зубы на месте, чтобы они не разбрелись, как паршивые овцы.
2: Подожди, у тебя же с виду нет никаких там...
1: А новая изнутри подклеенная, я тебе потом покажу.
2: Не надо!
1: А то я уже показала тебе свою фотографию.
2: Достаточно, мне на сегодня вполне хватит шоковой терапии. Я и так проснулся, все норм. Вот. Благо, что с этого не начинается утро.
1: Надо сделать видео, знаешь, вот это трендовое, эффект мужа. Это когда ты выкладываешь свои там, под музычку какую-нибудь там, выкладываешь свои там стрёмные фотографии, видео, а потом типа такой эффект мужа через 3, 2, 1 и вау! Ну, правда, вау, что-то в моей жизни еще пока не наступило.
2: Да, а может быть и к лучшему. Слушай, знаешь, в наше время уже не поймешь, вау, это хорошо или вау, это плохо. Правда. Поэтому давайте лучше не будем ставить эксперименты, а жить дальше день за днем. Тем более погода стоит шикарная.
0: Реклама на 107FM. Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко! 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707. Код город.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я забыл тему, которую хотел говорить.
2: Молодец,
1: тему. Спасибо тебе.
2: Дорогие друзья, приближается мое 40-летие. В связи с этим я хочу у вас спросить, а что вот там вот за вот этим вот шлагбаумом с надписью 40, что у вас началось после 40, чего вы ну никак там не ожидали увидеть? Митя?
1: У меня стали вдруг появляться, а потом уходить в декрет с ведущим.
2: Разная. Женщина.
1: Естественно. Так. Естественно. Седов не считается, он до сих пор работает, все как бы в порядке. А вот, да и нам
2: подожди,
1: это было
2: может,
1: не
2: может, он
1: интересно.
2: Тоже уйдет в декрет когда-нибудь?
1: Давай оставим это за рамками, пусть с этим разбирается шоу 10 баллов. Они и так загружены по полной. Знаешь, когда... Подожди, а 10 баллов, это же пробка, да?
2: Конечно.
1: Пробка шоу, я понял.
2: Все стоят в пробке. Ну нет, пробка шоу звучит как-то совсем не
1: то. А зачем они себя так назвали? Мы, блин, душнилами стали из дня.
2: Все стоят в пробках и слушают их. Логика такая.
1: Так они стоят или сидят?
2: Ну, машина стоит. Это как птичка. Она на столе сидит или стоит?
1: Ну, короче, да,
2: она
1: встряли.
2: Она стоит, но она сидит.
1: Встряли шоу.
2: Стакан
1: ладно,
2: стоит,
1: короче лежит, вот они стали быстро меняться. Они быстро меняться, некоторое время работают, потом шлеп-шлеп, и все, и уходят за вторым ребенком. Как-то так получается у меня. А вот, поэтому, Алис Михайловна, я ни на что не намекаю.
2: Я завела недавно второго кота, и 9 мая ему будет годик.
1: Вот, отлично, видите.
2: Годовасик.
1: Мы начали пока. Пока вот так начали, понимаете?
2: Я готовлюсь к 40-летию, подожди, коплю котов.
1: Слушай, на самом деле, после 40, я не знаю, но мы же мальчишки взрослеем гораздо позже, где-то, наверное, лет 45 заканчивается детство, да, и ты, наконец-то, становишься взрослым.
2: Подожди, тебе почти же 50.
1: Да, в этом году будет, да.
2: Так ты говоришь, 45 заканчивается детство.
1: Да.
2: А что с твоим не так?
1: Оно, а сейчас у меня все оно нормально, оно осталось? Как бы закончил. Ну, оно просто иногда всплывает и
2: оно
1: и
2: иногда тонет, но в основном
1: да.
2: Оно на поверхности болтается.
1: Я бы не сказал, что тонет, а погружается.
2: Окей,
1: вот. Слово
2: ныряет,
1: тонет,
2: давай так, ныряет, да. Заныривает ненадолго.
1: Да,
2: но
1: окунается,
2: я не видела этого.
1: Окунается, да.
2: Но когда мы ссоримся.
1: Хотя короче, нет. Да давайте я уже продолжу говорить, вы же вопрос задали, Алис Михайловна. Смотри, стало немножко плевать, немножко, совершенно плевать на то, что думают люди со стороны. Я понял, что иногда мне нравится идти в припрыжку, то есть взрослый седой мужик, который... Я понимаю, что, может быть, кому-то это странно, но если мне нормально...
2: Это такое наше лето.
1: Да,
2: или ты
1: Богу, под
2: другую песню,
1: пою.
2: Которую я знаю, точно невозможно, невозможно. Он же там в клипе подпрыгивает.
1: А, это Билан, господи, нет. Вот, какие-то такие вещи. Я стал немножко спокойнее в этом плане. Думаю, да и плевать, что вы обо мне думаете, понимаешь? Вот, и так далее. Думаю, ну я... И я вдруг перестал заморачиваться насчет этого, потому что, знаешь, вот это желание соответствовать...
2: Не ври.
1: Нет, абсолютно не вру. Таким общепринятым каноном, вот, оно меня ставило в такую ситуацию, когда мне, ну вот, знаешь, вот я как этот самый, я как это, амеба, у меня там щупальце выскакивает... А там стенка стоит. И вот там выскакивает, и там снова стенка стоит какого-то. А сейчас я думаю, да пошли вы нафиг. Стенки сдвинул и хожу теперь, болтаю своими щупальцами в разные стороны. Мне нормально. Я чувствую, я понимаю, что я не буду все равно таким, как меня хотят видеть другие. Я хочу научиться быть таким, каким я хочу видеть себя сам. Вот, как бы это круто ни звучало, да, но... Вот.
2: Запиши это, пожалуйста, на золотую скрижаль.
1: Ну, хорошо, я уже 9 сделал заповедей, осталось еще 10-ю, да, хочу быть таким.
2: Это она, да.
1: Это надо.
2: Как ты сейчас сказал?
1: Я уж не помню,
2: ну,
1: склероз.
2: Я сказала, запиши.
1: Да, после 40 приходит склероз. Приходит склероз.
2: Прекрасно.
1: И иногда мы начинаем некоторые вещи делать по второму кругу. У меня такое было однажды. Я познакомился, у нас романтический вечер, и мы вдруг... Оба понимаем, и она, и я.
2: Да ладно,
1: да,
2: как в фильмах,
1: что мы
2: уже было?
1: Встречались, и нам первое свидание не понравилось. Мы поржали, и оно нам понравилось, но как бы решили дальше не продолжать.
2: Это совсем другая история.
1: Да. Слушай, ну это было весело, классно, прикольно, прикинь. Мы, оказывается, по второму кругу пошли.
2: А вот это в какой момент произошло? Вот ты так...
1: Не-не-не, мы еще сидели в ресторане. Там по заказу было, понятно.
2: А я-то думала там, ах, это ты!
1: Я-то всегда себе беру салат «Цезарь». Шучу, с креветками. Вот. Короче, друзья, давайте.
2: Главное, чтобы креветки в Цезаре не шутили. Я хотела спросить, что после 40...
1: Хорошая шутка.
2: Что после 40...
1: Барахлит и болтается?
2: Что за 40-летним шлагбаум такое, чего вы там не ожидали увидеть? Давайте
1: Но оно случилось.
2: Хорошем.
1: Но оно случилось. Да, давайте о хорошем. Что хорошего в нашем возрасте, друзья?
2: Да.
1: В последнем моем годике. Чё?
2: Чё?
1: Ну, 40, чё?
2: А, о!
1: Да.
2: Это 11-я золотая скрижаль, Митя.
1: Так это не моя, это кто-то придумал.
2: А, тогда серебряная.
1: Тогда серебряная. Итак, друзья, пишите через наших ботов, как воспользоваться ими, узнать можно на сайте наша.ру. Ну, там все просто. Нажал кнопку и пишите нам, пожалуйста.
0: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о фестивальном гимне от наших артистов и обсудим новый сингл группы «Магнитная аномалия». Проект «Артисты» записал гимн всех рок-фестивалей. Песня получила название «Пой-фестиваль». В масштабной коллаборации приняли участие «Черный обелиск», «Слот», «Москвитин», «Ключевая», «Седлес», «Кэжуал» и многие другие музыканты. О том, как сложилась эта большая фестивальная история, рассказывает Алексей Яшин.
2: Изначально песню «Пой-фестиваль» написала группа «Москвитин», и они пришли ко мне и попросили, рассказали о своей идее, и попросили быть главным продюсером этого проекта. И эта песня переросла в самую масштабную коллаборацию в нашей российской рок-музыке, в которой приняли участие 28 артистов. Огромное им спасибо за то, что каждый отнесся с трепетом к записи своих строчек, своего голоса и просто к участию в данном проекте. Огромное спасибо всем артистам. И песня получилась очень добрая, очень светлая. И, наверное, она является гимном всех фестивалей России. И она о самом главном, о единении артиста и зрителя –

0: Послушать трек «Пой, фестиваль» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» также можно рассмотреть обложку сингла и угадать, кто есть кто. Группа «Магнитная аномалия» представила сингл «Возьму и исчезну». Трек был создан довольно давно, но до сих пор не был записан ни в один альбом команды. Историю песни рассказывает Антон Вартанов.
1: Песню «Возьму и исчезну» мы сочинили очень давно. Даже есть демо-версия песни, которую мы готовили для альбома «В изумрудах», который вышел в 2003 году. Но тогда песня в этот альбом не вошла. Но и в следующие альбомы песня тоже не проходила. И так до студийной записи дело и не дошло. А сейчас мы вспомнили эту песню и решили наконец-то ее записать. Что мы изменили? В демо-версии она была более мелодичная, спокойная, нежная. А мы ее утяжелили и сделали более агрессивной, что соответствует сейчас нашему видению того, как должна звучать группа «Магнитная аномалия».

0: Послушать новый утяжеленный сингл «Магнитная аномалия» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше подчеркивание РУ». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
3: Давай, отец, ты им нужнее.
4: За Родину!
5: Отец. В кино с 7 мая.
6: 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, что же
2: тревожная
1: там?
2: Алиса Вокс. Это я к тому, что ты сейчас же готовишься к сорокету, поэтому она решила спросить, а что там за этим рубежом?
1: Да.
2: Так вот, нормально, видишь, мы живем нормально, мхом не покрылись, все в порядке, выглядим неплохо, ну, одна бровь вверх, другая вниз.
1: Мы
2: это те, кому за 40, понимаешь, это нормальная ситуация, кому 50 почти. Мы вполне нормальные, вменяемые люди, понимаешь? Ну, ладно, у Седова там пузо расти стало, ну, круглое, как барабан, но оно накачанное, знаешь, такой накачанный барабан. Можно устроить тарантеллу. Здравствуйте, душнилочки. Понимаешь, что тебе за 40, когда вместо презерватива в аптеке покупаешь лекарства? Давление, сахара, артрозов и радикулита. Ну, слушайте, вы тоже не забывайте презервативы. А то, знаете, мало ли как всяко будет. Оно вроде как, вроде уже и, а потом бац, и все, и ты опять родитель.
1: Ну вот смотри, пишет Ольга, 47 лет. После 40 лет вышла замуж второй раз, и появился самый любимый зеленоглазый друг-муж-любовник.
2: Классно.
1: Надеюсь, это один человек, а не три раза.
2: А почему нет? Пусть у нее
1: будет...
2: Подожди,
1: через запятую.
2: Ну так и нормально.
1: И детей стало вдвое больше. Вместо троих теперь шестеро. И я точно знаю, что...

0: Так свело, что разогнуться не мог. А вообще это прекрасный возраст, когда у тебя уже есть семья, дом и нажитое.
1: Нажитое? А я вначале прочел животинка, думаю, ну как бы животное.
0: Животинка.
1: И нажитое. Так, приветствую всех наших. После 40 очень хочется назад. А у женщин, я заметил, кукуха слетает. Это не мое мнение, и мнение редакции может не совпадать
0: так,
1: с мнением наших
0: слушателей. Так, здесь мои брови уперлись в потолок.
1: Нормально, а я здесь при чем?
0: Ничего.
1: Ну, они хотя бы двигаются, мои нет. Я бывший сотрудник Росгвардии. В 40 ушел со службы на пенсию. После увольнения женился, жена родила сына, оформил ипотеку. Бывшие коллеги говорят, что... Уйдя на пенсию, я начал жить. Причем «жить» написано большими буквами, знаки восклицательные, и дед ногтей накидал потом. Ну, а чем же пенсионер?
0: Нам тут уточняет Ольга, это все один человек, три в одно написано.
1: Три в одно? Это как вот этот вот кофе, да, растворимый, три в одном, и сахар, и сливки, и изжога.
0: Пенсионный фонд нам пишет, ничего я вас не жду.
1: Пишет нам пенсионный фонд, да?
0: Уходите.
1: А чё вы ко мне все лезете, да? А чё, как вам 65, вы ко мне лезете все? А чё ко мне только старики лезут, да? А потому что. Так, друзья, давайте расскажем Михалине и всем
0: что
1: этим малявкам.
0: Что там после 40 начинается такое интересненькое, чего вы никак вообще там не ожидали увидеть, услышать, понять и почувствовать. Но оно случилось с вами. Пишите, пожалуйста, через наших ботах вам. Мы будем читать и мотать на ус.
1: Да, вот усы, видите, даже 40 нет, а уже есть.
0: Отрастила.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем, что ж там за вот этим шлагбаумом.
2: Ну, как бы немножко делимся, да, вот с этими, в общем, малопетками вонючими. Вот, какой-то миф, как что 40-летний назвал? Из аптек не вылезают, пишет нам наша слушательница
1: я
2: Таня, ей 44.
1: Секрет, я с 20 тут не вылезаю.
2: Я в аптеке купила салициловую кислоту, прыщики прижигать появились, что-то. Все хорошо функционирует. Главное, Алиса, не ориентироваться на тех, кто сыплется и кряхтит.
1: А то есть на Ленского не надо ориентироваться?
2: Не надо.
1: Ага, окей.
2: Как выглядеть в 40+, это решение каждого. Моя двоюродная сестра в 40 взяла и похудела. Всю жизнь была толстушкой. Таня, 44. Колесо и мостик делаю на изи.
1: Вот тут нам еще одна
2: Татьяна. На изи. Это не просто так, это не вот это вот вам.
1: Татьяна нам пишет еще одна. Смотри, после 40 лет у девочек ушные раковины становятся слабенькими, и лапша с них сваливается.
2: А вы качайте, потому что вы же все остальное тоже подкачиваете, правда? И это качаете.
1: Вот все остальное окей, а уши пускай.
2: Кому она будет веслоухая нужна?
1: Ну, лапша сваливается, это же хорошо.
2: Стоит, значит, женщина с обвисшими ушами, и вокруг
1: это
2: нее лапша.
1: Это другие уши. Добрый день из теплого Санкт-Петербурга. 40 лет. Встретил свою Маргариту, хотя я и не мастер. Было две дочери, прибавилось два сына. Шикарно. Выходные прошли так, что пришлось сегодня брать выходной. Рыбалка и футбол. Паша, 40 лет.
2: Прекрасно, Пашка, отдохнул. Шикарно.
1: Быстро.
2: Красавчик.
1: Настрогали еще двух детей.
2: Да, они уже были готовы. Я вот после 40 уже склероз. Вот после 40 уже, собственно, склероз. И частенько знакомишься заново. А тебе говорят, а ты что, не помнишь? Или еще хуже того, я, собственно, училась с тобой в одной школе, лет на ты младше тебя, а ты такой кряхтишь. Да, конечно, помню. А кто он такая, правда? Ты же был уже в 10-м, она в 5-м. Ну, это понятное дело.
1: Какие-то мелкозаврики, да, крутились под ногами.
2: Да-да-да, в школе ты же не замечаешь
1: вот
2: тех,
1: смотри,
2: кто на год тебя младше уже. Да.
1: Мой ребенок сказал, после 39 наступает 30-10. Поэтому я радостно влетела в этот возраст, пишет нам Юля, 44 года. Нашла новое классное хобби, которым удивляется вся семья. Что ж это за хобби такое, Юля? Напишите, заинтриговали. Завела кота. Собственно, все то, что не могла себе позволить в свои 30.
2: Секса хочется сильно реже, а у женщин наоборот, пишет нам опытный Павел. Павлу всего лишь 42 года. Да, Паша, поэтому есть такой термин, как мама Стифлера. От этого никуда не деться.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем «Легко и непринужденно» говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли, а черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности 80 предприятий, в АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллионов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Кроме того, зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центрам и президентам. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России и планирует создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание, единое заявление о соцподдержке. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка. В другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Мы уже Алис Михайловне помогли, сделали, выписали ей прививку, пилюлю выдали ей от 40-летия, так что все нормально. Жизнь после 40 тоже еще будет, Алис Михайловна. Может быть, не столь насыщенная, как ваша 25.
1: От 40-летия звучит угрожающе.
2: От 40-летия. Так, смотрите. Привет, Наша. После 40 развелась. В браке прошла молодость, а теперь я сама себе хозяйка, живу и все для себя. И радуюсь, пишет нам наша слушательница, не подписываясь. Слушайте, а может быть сейчас давайте тему серьезную такую запустим.
1: А ну-ка.
2: А вот давайте, что первое время вам не хватало после расставания? Ну, там, после развода, после расставания. Вот чего не хватало первое время?
1: Слушай, это на самом деле вопрос даже скорее к мужчинам. Объясню почему. Потому что у женщины развод, если она приняла решение разводиться.
2: Инициатор, да?
1: Да-да-да. То у нее сначала все умерло, а потом она развелась. То есть там уже ничего, как бы все...
2: То есть женщина обрати уже внимание. Разводится постфактум,
1: да,
2: после того,
1: обрати
2: как,
1: внимание,
2: как все
1: женщины после развода расцветают. В основном, в массе. Да, есть исключения.
2: Цветущая масса женщин.
1: Но в массе женщины после развода расцветают, а вот мужчины... Не всегда.
2: Почему? Я тут видел, и мне, меня, правда, разочаровали, сказали, что это искусственный интеллект, когда мужик там с пузеней такой стоит, отвратительный.
1: Да, это я тебя разочаровала.
2: Да, вот видишь, вот почему ты меня разочаровываешь? Женщина должна мужчину очаровывать, радовать, а не разочаровывать.
1: У меня муж для этого есть.
2: И что теперь? А коллега по работе?
1: Он очарован, околдован. Муж,
2: да.
1: Подтверди.
2: Ну, короче, там, типа, ему 53 было, он с пузени, а потом что-то взял себя в руки, и через 3 года он, в общем, выглядит так же, как 28-летний... Актер, который снимается в рекламе «Теле-2». Вот этот вот седой,
1: да,
2: бородой.
1: Да, да, да.
2: Там же ему совсем мало лет.
1: Лже-старик.
2: Лже-старик, да, да, да, да. Вот, но он примерно так и выглядит. Поэтому, да, в принципе, я согласен. Короче, друзья, давайте на серьезную тему. Вот я могу сказать, что после там, расставания, у меня вот, я уже вывел такую формулу, что первое время очень сложно, когда некуда, незачем, а главное, некому больше спешить. Вот иногда этого не хватает. Знаешь, когда
1: кот.
2: Ты... Да, ну, я сейчас не про это. Я про человека. С животными это понятное дело. Давай сейчас просто... И к дому, и к себе, и к сериалу, и к игре в танчики. Да все что угодно. Есть куда вообще торопиться. Но на самом деле очень сложно как раз вот именно этот процесс, когда
1: Черного плаща по телеку показывают.
2: Да, вот. Когда ты понимаешь, что тебе вот что-то происходит хорошее в жизни, тебе хочется звякнуть, и ты привык, у тебя привычка выработана звонить по одному номеру телефона. Говорит, смотри, да блин,
1: вот
2: классно!
1: Вот да, делиться какими-то...
2: Сегодня Фокс не пришла на работу. Вот я один, ура! Ну, такого плана, знаешь, ну, какими-то такими очень нежданными радостями радоваться, делиться. А оказывается, не с кем. Вот это вот печально, конечно, бывает.
1: Да, это правда, это печально. У меня после развода это место занял папа. Я всегда ему с удовольствием скидываю и до сих пор.
2: Кстати, нужен такой человек, да? Да, я тут согласен, такой человек нужен, на кого можно переключить внимание, потому что...
1: Я забыла, у кого была эта фраза философская из разряда, или откуда она, что зачем нужны звезды, если не с кем на них смотреть?
2: Да.
1: Вот я не помню, откуда это.
2: Ну, откуда там.
1: То есть вот ты смотришь на что-то красивое, и твой восторг, он как будто бы верифицируется.
2: Им хочется поделиться,
1: да,
2: с кем-то.
1: Да,
2: очень
1: он как
2: хочется.
1: Будто верифицируется через оценку и поделиться, да, с кем-то. Вот через чью-то стороннюю оценку.
2: И вот как раз одиночество наступает не в тот момент, когда ты один, а когда тебе не с кем поделиться...
1: Да, не тогда, когда ты сознательно делаешь свой выбор не делиться и оставить это себе, а тогда, когда тебе и хотелось бы, но вот не с кем.
2: Но не с кем, да.
1: Это я согласна, это бывает, да.
2: Так, друзья, давайте...
1: Кстати, я тебе хочу сказать.
2: Давай.
1: У меня после развода меня прямо удивило, сколько у меня друзей.
2: Потому что... Ну, они все тебя поддерживали, или просто вдруг ты о них вспомнила? Потому что пока ты была в паре, тебе было некогда.
1: И я о них вспомнила,
2: вот.
1: И они меня поддерживали. То есть я удивилась, с какой огромной поддержкой я встретилась, причем от людей, как бы, ну, с которыми я не могу сказать, что я прям так вот тесно прям общалась до... А тут я как бы, ну, развелась, и вот как-то и люди сами ко мне потянулись.
2: Я хочу сказать эту вещь, она очень долго... Да, я думаю, что очень многие это тоже понимали. Знаешь, гораздо проще и гораздо легче поддерживать человека, когда он вляпался, когда ему плохо, чем еще тогда, когда ему хорошо, и он счастлив. Поэтому, ну, это наша такая особенность. Нам всегда проще поддерживать. Давай, иди ко мне, дорогая, я сейчас тебя поддержу,
1: ну,
2: сейчас
1: да,
2: тебе расскажу.
1: Да, да,
2: да,
1: да, да.
2: Если
1: да,
2: она вся пышущая, летит, у нее все, блин, прекрасно, хорошо, или там у него...
1: И вот зацепиться не за что. просто, да?
2: Да. Потому что мы гораздо проще, у нас эмпатия развивается больше к сирым и убогим, нежели к счастливым. Понимаешь? Поэтому, ну ладно, будем надеяться,
1: что... Как-то мы с тобой углубились.
2: Да. Но на самом деле дружба проверяется в счастье, а не в горе.
1: Это правда.
2: Итак, друзья, пишите, пожалуйста, чего вам не хватало вот первое время после того, как закончились отношения. Да, пишите через наших ботов, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707. Код

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Что-то мне подсказывает, что Саша Шолакова нас внимательно слушает. У нас просто появляются песни, которые очень неплохо подсвечивают нашу тему.
2: Прямо даже очень вкатывают.
1: Прям, да. Друзья, мы вас спросили, причем так, по чесноку, без всяких шуток сейчас. Ну, мы иногда можем даже не шутить и не стараться шутить. Чего больше всего не хватало после расставания? Вот именно, каких вещей не хватало после расставания? Так, ребята, мне очень долго не хватало банальных обнимашек. Вот, когда устала или испугалась. Отпустила после года раздельного проживания. Пишет нам кто-то, не подписываясь.
2: После развода 19 лет. Больно не видеть детей, не слышать голос, не говорить спокойной ночи. И через год встретил девушку, которая дала мне ласки, нежности и слов любви в миллиард раз больше, чем бывшая за 20 лет. Теперь я понимаю, что такое взаимная любовь. Даже через месяц знакомства. Ты паришь, тебе хочется жить, любить. И забыть то, что тебя год назад растоптали. И ты снова стал, как 20 лет назад, самым-самым любимым. Михалыч, 46 лет.
1: Ну, это здорово, прям здорово. Вот смотрите, сейчас будет очень сложная ситуация. Пожалуйста, ну как сложное такое сообщение, но нормальное сообщение. И это из опыта человека, нашего слушателя. Я чуть после этого задам вопрос, но тем не менее. Значит, смотрите. Привет, понял, что так называемой женской солидарности нет. После развода переспал со всеми подругами жены, хотя она говорила, что они самые лучшие и поддерживают ее. Вот скажи честно, вот сейчас я без всякой подковырки пытаюсь спросить, как бы искренне понять. Ты мстил вот в этот момент, да, просто с ее подругами, или зачем ты это делал? Вот.
2: Сексуальный эксперимент.
1: Да. Я сейчас не смеюсь.
2: Может, он ждал возможности развестись, когда можно переахать всех ее подруг.
1: Вот. А я без шуток спрашиваю. Вот, Алиса Михайловна с шутками, а я без шуток.
2: Шутками, честно, напиши,
1: честно. Пожалуйста. Да. Дальше. Привет мне, в общем, почему-то очень не хватало звонка с обыденным «Привет, как дела?». Но расставание было недолгим, через 2 месяца поженились. Друзья, пишите, пожалуйста. Это вот можно, кстати. Не поверишь, пишет нам Лёлик, но когда жена ушла, дома стало чисто, бардак с собой забрала.
2: Можно еще вот это прочитать?
1: Конечно.
2: В процессе принятия решения. Вот сейчас люди, да?
1: А.
2: Будет не хватать обычных разговоров. Но мы и сейчас, живя под одной крышей, почти не разговариваем.
1: Мне кажется, это разные немножко вещи. Одно дело не разговаривать, но ты можешь в любую секунду все равно спросить, а где чайник? А где там вот это?
2: А что же он прячет чайник-то?
1: Ну, я условно. Ну,
2: чтобы был повод поговорить?
1: Михална, не надо. Вот. Я сейчас же по-серьезски говорю. Ну, держитесь. Все, итак, чего вам больше всего не хватало после расставания? Простого, казалось бы, расставания, да? И вот самых каких-то вещей. Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Вот тут человек честно пишет, смотри. Да какой Квокс?
2: Ты.
1: Крокс.
2: Ты.
1: Человек пишет, посмотри, абсолютно честно. А мне после развода не хватает бытового удобства, покупки продуктов, оплаты счетов ЖКХ, ремонта авто. Может, это меркантильно, но это реальность без соплей.
2: Ну, это на самом деле да, потому что, в принципе, хочешь не хочешь, но как-то делятся обязанности в отношениях, это правда.
1: Иногда неравномерно.
2: Иногда неравномерно, да, и иногда, я сейчас как бы, это в любую сторону может быть неравномерно, так что все нормально в данном случае. Вот, и когда ты вдруг понимаешь, что тебе нужно делать еще и, ну, как бы целиком все, брать, обслуживать себя, вот тогда, да, ты понимаешь, что утром тебе не сделают кофе. Тут есть где-то про кофе, кстати. Вот вам, пожалуйста, утреннего кофе, сваренного второй половинкой. Возможности 5 минут лишь не подремать, пока варится кофе. Супруг был самым лучшим,
1: пишет. И как раз вот вечерники принесли уже свой кофе, и он тут сидит этот кофе.
2: Надо пожаловаться на них.
1: Почему не жалуешься?
2: А здесь не кофейня вообще, это эфирная студия федеральной радиостанции.
1: Ну, люди...
2: А что я на них сегодня овнюсь, вообще не понимаю. Ладно, сейчас это скоро пройдет, спать хочу.
1: До сих пор мне не хватает всего, пишут. И душевных разговоров, поцелуев, обнимашек, кекса. Но благо с бывшим этого и не хочется. У меня было одиночество уже рядом с этим человеком. А вот это ровно то, Митя, о чем я
2: тебе говорила. Да. Я раньше этого не понимал, потом понял, что да, женщина на самом деле, когда она подает на развод, когда она готова расстаться, это значит, что там все уже умерло. Она до этого предлагает какие-то варианты решения.
1: Да, предлагает... А ей говорят, не имей мне мозги, женщина. Потом
2: согласен.
1: Она перестает иметь мозги. Мужчина радуется, что наконец-то она стала нормальной.
2: Жить свою лучшую жизнь
1: наконец-то
2: вместе с женой, которая не делает
1: скандалы,
2: мозги.
1: И все, да. Она стала нормальной. А потом вдруг происходит развод.
2: Так что ваше счастье в скандалах и в разводах, и сделать кому-то мозг.
1: Да. Ну что ты. Пока женщина имеет мозг, она хочет докричаться, достучаться, спасти эти отношения. А мужчина чаще всего воспринимает это как угрозу. Это сейчас не мои слова, это чисто психологический анализ. А мужчина чаще всего действительно воспринимает эти разговоры как угрозу своей эмоциональной идентичности и уходит в глухую оборону, в отрицалово. Ну, а потом вдруг внезапно случается развод. И как это, девочки, может, скажем ему, да? Моя жена перестала со мной скандалить, наконец-то стала нормальной, уже неделю живу в тишине, как в раю. Девочки, может, скажем ему, да?
2: Ну, я понял. Так, ребята, привет. Первое время ловила себя на том, что надо купить мужу в магазине трусы с носками. 20 лет в браке. Ну, недолго. И перестала экономить на себе, капслоком написано. Вот, так обновила себе гардероб, что дочки были в восторге. Мама трындит. Пишет нам Анечка. Ну, от слова тренд, а не тр.
1: Вот оно чего. Ой,
2: да.
1: Девочки, а давайте вот честно, у кого стало после развода больше времени? Вот прям вот ты вдруг просыпаешься первый, там, второй, третий день, там, не знаю, через неделю после развода, такой, а чем заняться-то? А времени-то вагон.
2: Так.
1: И маленькая тележка.
2: Так.
1: Вот, девчонки, давайте, у кого было быстренько? У нас чуть-чуть еще есть времени, давайте, рассказывайте.
2: Ага.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ага, ага. А-а-а. Вот мы докопались до правды. Значит, когда муж уезжает на вахту, тогда я чувствую полный кайф и свободу. Появляется больше свободного времени, но жаль, что месяц пролетает так быстро. Мужа люблю, если что.
2: А зачем вы себя нагружаете? Вот я хотел всегда спросить. Вот,
1: чем,
2: вот
1: если мужем?
2: Ты, да, вот если ты, к примеру, после того, как из твоей жизни исчезает муж, ну, неважно, вахта, там, ну, там, уехал в командировку и прочее, такая, сколько свобод... А чё ты нагружала себя до этого? Ну, вот, допустим, просыпаешься ты, да, утром, муж уехал на вахту. А, возможно, в квартире бардак, ну, такой легкий, потому что вы там собирали вещи, что, ну, там где-то что-то может лежать. И ты стоишь такая, думаешь, да нафиг мне вот это вот все, потом уберу. И есть свободное время, правильно?
1: Не
2: Какого
1: совсем...
2: фига нельзя это сделать вместе? Я вот это не понимаю.
1: А вот смотри, здесь включается теория разбитых окон. Дело в том, что когда один кинул, потом другой понял, что так можно, кинул сверху. Потом третью вещь кинули сверху, и дальше это
2: Хорошо,
1: зарастает.
2: Хорошо, просыпаешься, ты уж муж уехал в 5 утра, а ты утром просыпаешься.
1: Да.
2: А вот. И вы, в принципе, вдвоем просыпаетесь также утром. Ну, условно, он дома остался. И вы там какой-то бардак вечером сделали. Утром вы встали, почему сразу бросаться и делать какую-то генеральную уборку, лишь возможности
1: а
2: и себя выходные.
1: Делает?
2: Ну, а вы тогда куда время тратите?
1: Слушай, это необъяснимо. Это необъяснимо абсолютно.
2: Вот когда сможете пояснить, можете на нас перекачать.
1: В смысле, а вас никто не обвиняет?
2: Ой, спасибо
1: Мы
2: большое.
1: Просто констатируем факт.
2: Так. Хорошо.
1: Все, Ленскому принесли мороженка в глазах у него.
2: Ничего страшного, я
1: лучики,
2: прям готов.
1: Лучики, фигучики.
2: Да, мне мороженку дали, мне дали мороженку.
1: Вот смотри, пишут.
2: Эту коричневую
1: времени...
2: палочку. Эскимо.
1: Так, ты давай грызи коричневую палочку, а я пока почитаю.
2: Давайте.
1: Времени больше, теперь страдаю. Не могу выбрать, чем заняться. И уборка быстрее проходит. Вот так вот.
2: Хорошо, чем муж мешает во время уборки? Вот этих мечей
1: А я не могу тебе это объяснить. Но у меня так же. Если дома Серега, я убираюсь в 8 часов.
2: Тяжело его перекладывать.
1: Нет!
2: Подняла, потащила.
1: Почему-то не знаю. Я не понимаю, как это. Ну, как бы ты все время отвлекаешься, как будто бы вот ты как будто психологически у тебя 80% мозга там, ты прислушаешь, что там, как там, с кем он там переписывается.
2: Хорошо. Я нашел решение.
1: С кем он там разговаривает.
2: Девчонки, нашел решение. Давай. Вам и Алиса Михайловна точно.
1: Девочки, подготовьте,
2: Короче,
1: пожалуйста,
2: мужики
1: Нобелевскую
2: тоже
1: премию.
2: Можете этим воспользоваться. Значит так, только Вдруг женщина сказала: хочу сделать уборку, а мы, естественно, будем
1: Секунду.
2: Как-то. Секунду. Встаем.
1: Подожди, протестую.
2: Берем удочки.
1: Ваша честь, я протестую.
2: И до вечера уходим.
1: Ваша честь, я протестую,
2: Приходим
1: потому что ни
2: без
1: одна
2: рыбы.
1: Женщина
2: Приходим
1: не
2: без рыбы. Приходим без рыбы, потому что иначе
1: Но
2: бухтеть будет, что нужно рыбу.
1: Но с подарочками,
2: ну,
1: с цветами.
2: Ну, да, с какими-нибудь подарочками, да.
1: Да, с конфетками, с цветочками.
2: Вот. И довольная, абсолютно,
1: так,
2: конечно.
1: Ну, ваша честь, я протестую, ни одна
2: Давайте.
1: Женщина не хочет делать уборку.
2: Так не делай.
1: Она хочет чистоты, но она не хочет делать уборку.
2: Не пачкай, не делай. Как там было сказано, чистое не там, где убирают, а там, где не гадят. Вот, Булгаков сказал в свое время, понимаете? Ну, как бы там, собственно, профессор сказал, Преображенский.
1: Ох, Митя, тяжело же тебе будет замужем.
2: И все, нужно в унитаз все это делать. Вот так они, да, вот там мне будет очень тяжело. Ладно, смотрите, привет, любим. Мне не хватает сна в обнимку. И муж, хоть и гражданский, машину мне мыл и шины менял. Да, это бытовуха, и в этом нет ничего такого стыдного, и, в общем, постыдным в этом признаться, что да, вот я же говорю про вот эти вот обязанности, которые там очень часто мужчина берет на себя, поскольку, ну, у нас сил больше, давайте честно, да, и, собственно,
1: да,
2: таскать резину.
1: Да вам просто нравится в машинке играть, что-то рассказывать.
2: Вообще не нравится, у меня он отвалился, глушитель, сейчас поеду чем-нибудь, я проволокой какую-нибудь примотаю.
1: Вон у нас
2: примотаю.
1: Вечерники любят играть в машинки, спроси у них, чем подмотать твой глушитель несчастный пробитый.
2: Чем они любят, я тебя умоляю вообще, кто из них разбирается, я тебя умоляю. Они просто делают вид, что у них автоинспектор. А так, знаешь, очень легко ездить
1: Вон
2: на чем...
1: Вон Ломанов злобно хихикает и говорит, что твой глушитель уже не подмотаешь.
2: Чё это?
1: Он уже слезы утирает от смеха.
2: Чё это? Я записался к урологу, все нормально.
1: Дорогие друзья, хорошее, все когда-нибудь.
2: Всё, у меня чекап в этом году полный.
1: Все когда-нибудь хорошее кончается, и наш дневной эфир также плавно, медленно, но верно подходит к концу.
2: А у меня мороженка вкусная.
1: А у Ленского хорошая мороженка, вечерники уже здесь, мы передаем вас плавно в нежные руки вечерники.
2: Они уже взбодрились, кофе выпили.
1: До свидания, друзья, спасибо вам.
2: До завтра, пока.
1: Пока.
0: Шоу дня на нашем радио.
3: Наша радио.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами за 6 часов, сообщила Минобороны. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. С 9 до 15 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 3 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Суд Челябинске приговорил к 6 годам лишения свободы директора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. По делу мошенничества назначил штраф 40,5 миллионов рублей. По данным ФСБ, при выполнении госконтракта Колозян уменьшил объем использованных дороже строительных материалов, чем значительно удешевил стоимость выполненных работ. При этом заказчику он представил подложные документы о количестве и стоимости материалов. Контракт касался капитального ремонта участка автомобильной дороги в Челябинской области. Имущество Колозяна и компании в размере более 78 миллионов рублей арестовано. Американские корабли не получали повреждений в результате иранских атак, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Там подчеркнули, что американские силы обеспечивают соблюдение морской блокады портов Ирана. Ранее иранское агентство «Фарс» сообщило об ударе по американскому фрегату, который попытался пройти через Ормузский пролив и не отреагировал на предупреждение иранской стороны. По этой информации, две ракеты достигли цели, корабль был вынужден развернуться. Госавтоинспекция опровергла повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения с мая. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ГАИ. Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы с 1 мая вступили в силу поправки в КОАП, которые существенно увеличили штрафы для водителей. В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Все данные публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Делегация России прибыла на 61-ю Венецианскую биеннале современного искусства. Уже приступила к репетициям. Об этом ТАСС сообщила комиссар российского павильона Анастасия Корнеева. По ее словам, подготовка экспозиции находится на финальной стадии, проходит без осложнений. Помощь оказывают итальянцы. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступали против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта в 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Как начал комиссар, в дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября будет представлена документация проекта «Дерево укоренено в небе». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в шоу «10 баллов». И «Король вечернего радиоэфира» приветствует вас.
2: Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной, которое для вас ведут замечательный Андрей Германович Ломанов.
1: Ну и тогда не менее замечательный Игорь Владимирович Седов.
2: Да. Была у меня сегодня, Андрей Германович, должен тебе признаться, была у меня сегодня шальная мысль позвонить нашему с тобой начальнику и, используя, так сказать, схему, которую...
1: Хорошо отработанная,
2: отработал наш дневной коллега, сказать: «Я занемог, я заболел». Ну, я ж не пью. И как бы не поверили
1: Тогда,
2: бы.
1: Скорее всего, поверили бы.
2: Да как раз-таки бы не поверили.
1: Поверили?
2: Ну как?
1: Ну как?
2: Поверили.
1: Ну как заболел? Ну да.
2: Вот.
1: Поэтому... Ну может, чем другим?
2: В общем, ребят, я сегодня сделал над собой геройское усилие для того, чтобы прийти на работу.
1: Да ты не пришел, ты приехал, напарник на мотоцикле приехал.
2: Да. Здравствуйте всем. Большое спасибо Дмитрию Сергеевичу, Алисе Михайловне и... Ребята, давайте начнем с главного, с переклички. Кто сегодня, в этот день, на всякий случай напомню, сегодня у нас 4 мая, в Москве плюс 27. Кто на работе, а кто нашел в себе силы заболеть? Давайте вот так вот. Вы сегодня в рабочем строю или вы в числе отдыхающих?
1: Ты знаешь, напарник, я вчера шел по каналу Москвы, туда в сторону, ну, в сторону Икши. Так. Да неважно, куда я шел. В общем, по каналу, где он узенький. Так. И там отдыхающие. С шашлыками, да. И это была уже вторая половина дня. И я понимаю, что сегодня будет очень много заболевших.
2: Конечно. Поэтому, ребята, и хотим узнать, вы из числа работающих или из числа заболевших в этот замечательный майский день. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Как ими пользоваться, тоже узнаете на сайте наши.ру. Нам любопытно знать, кто в строю, а кто сегодня не мог. Ждем ваших сообщений для того, чтобы составить некую картину окружающего мира.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Большое спасибо вам за сообщения. Много их прилетело. Все-таки большинство все-таки в строю, на удивление.
2: Ну, как бы да. Сломал систему. Я заболел, но на работу мне и так не надо было.
1: Да, это очень обидно.
2: А это вы зря.
1: А тут есть, знаешь, вообще какой-то уникальный случай. Привет, мое радио. Я сегодня не захотел на работу и не пошел. В принципе, я в этом году проработал всего 3 недели. Второго сломал левую ногу, потом поработал 3 недели. Правую ногу еще 2 месяца. Если все хорошо, не пойду на работу, потому что вторую посерьезнее сломал. А еще полгода впереди. Попробую поработать все-таки, а потом в отпуск.
2: Красота какая. Пишет Вадим из такси, как всегда в строю. Кто-то же должен возить занемогших, но маршрут удручающе однообразен. Либо Кристина Барселона дом, либо дом Кристина Барселона дом. Ну что, люди едут за лекарством, за особым.
1: Здравствуйте, нашел силы заболеть.
2: Молодец. В 16 часов объявил коллегам, что они достали чихать. Волевым решением уехал с работы под предлогом, чтобы не заболеть. Угу. У нас никто не чихает случайно, тут мы тоже.
1: Нет, мы все нормальные.
2: Ну что, ребят, спасибо большое за сообщение и тем, кто нашел в себе силы заболеть, и тем, кто превозмогая все, приехал. Слушай, на работу. Ну,
1: те, кто болеет, мы на самом деле прекрасные с напарником доктора. Вы нас, главное, слушайте, и вполне вероятно, что здоровье ваше резко пойдет в гору.
2: Но это не точно.
1: Нет.
2: Ну что, а про что поговорим? Про что-нибудь легкое?
1: Конечно, про что-нибудь легкое, как можно в такие дни говорить о чем-нибудь серьезном.
2: Итак, ребята, наступила прекрасная летняя пора. Ну, если посмотреть на столбик термометра. Хотя вчера было, вот мы гуляли по центру города, и было как-то странно наблюдать. Одни люди еще в шапках, да, а другие уже в шортах.
1: Да.
2: И это так вот, такой контраст, когда одни диссонируют с другими. Ну, ничего не...
1: Ну, когда только на нулевых температур за 2 дня погода скачет. В общем, из зимы в лето, конечно, никто не может понять, в чем ему выходить.
2: В чем? Ну, смотришь на термометр, выходишь. Хочется, да, ребят, давайте, чего мы будем там говорить? Как прошли 3 дня отдыха? Не
1: Ой,
2: слышали,
1: да,
2: 3 дня? Что
1: да,
2: у тебя?
1: Да. Слушай, ну, у меня был спуск на воду. Я спустил катер. Первый раз это делал в семейном варианте.
2: Так.
1: Вот, в общем, все было благополучно. Вот, походили, покатались немножко. Вот, ну, вот теперь нужно его ввести уже в такой абсолютно в строй там, ну, потому что все в раздрае, и хотелось просто прокатиться. Вот, и все в строю после похода на катере.
2: Ну, потому что кто-то же должен. Я ничего не спускал на воду.
1: Нет, ты на воду ничего не спускал.
2: Мы ходили в поход небольшой, в туристический. В лес и гуляли по Москве. Замечательный ВДНХ, мне очень нравится ВДНХ.
1: Прямо ВДНХ прекрасно.
2: Все как облагородили, все, народу немного было.
1: В павильоны как-нибудь заглянули?
2: В Армению, в смысле?
1: Нет, у нас вообще в космос с тобой звали.
2: А, нет, в павильоне, как же он назывался, Гостабак был такой. Угу. Это вот за этим самым, за прудом, за фонтаном. Сейчас мне нужно вот неправильно его назвать. Золотой колос. О, слава богу.
1: Да, а то... я понял,
2: вот,
1: о чем идет речь.
2: Вот, за ним там отреставрировали павильон. Прекраснейше его сделали прям. И там теперь ну, такая чаевня какая-то. Прикольно. Вот. Вчера... Ребят, как вы провели 3 дня, что мы не слышали? Кто чем занимался? Кто где не домогал?
1: Кто наоборот? Кто не помнит?
2: Кто наоборот поправлял здоровье, лечился? В общем, любопытно знать, как вы провели. Ну, наверняка же кто-то и картошку сажал.
1: Ты знаешь, мне уже вот один наш слушатель прислал фотографию, ну не здесь, просто в личку прислал фотографию рыбы, которую он поймал уже в эти праздники.
2: Какую?
1: Ну, какая-то, сазан, наверное, ну, большая.
2: Но на хищника охотиться нельзя, на рыбу. Так-то.
1: На рыбу нет, только поплавок, насколько я помню.
2: Ну,
1: только поплавок из берега.
2: Да, так что... Ну, ладно, ребят.
1: Поплавок, значит, поймем.
2: Ждем ваших сообщений через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Кто как провел 3 дня, что мы не слышали, с чем занимались, что делали.
0: Наше радио.
3: Побежали... Полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Не дай мне повод.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И как прошли первые праздники, поинтересовались мы у вас, что делали, чем занимались?
3: Начал строительство беседки и сарая.
2: Тут главное начать.
3: Да.
2: Это известное дело.
3: Беседку и сарайку.
2: А потом как пойдет. Но желаю сосредоточиться все-таки на чем-то одном, чтобы, мне кажется...
3: Они, может быть, рядом. Ну, то есть там...
2: Чтобы... А, это что-то совмещенное, думаешь?
3: Ну, я может не знаю, беседка-сарай да, какой-нибудь.
2: Работаю электриком. Пришли выходные, смотрю, денег совсем нет. И до зарплаты еще целая неделя. Подумал, возьму-ка быстро кабель, почищу от изоляции и сдам в прием. Но, к сожалению, я собирал его с прошлого года, поэтому все выходные только и занимался тем, что чистил этот кабель.
3: Понятно.
2: Электрика.
3: Приветствую. Только вчера прилетели из Калининграда. Накатали 700 километров по области. Солнце, плюс 18, все цветет. Московский снегопад пережили там. Посетили два новых замка. Сгоняли на Балтийскую косу. Поковырялись в водорослях в поисках янтаря. В общем, в полнейшем восторге. Мы вам искренне завидуем. Вы прекрасно провели время на Балтике.
2: Ребят, да, как прошли у вас праздники? Что делали, чем занимались? Чем готовы похвастать? Пишите, пожалуйста, через наших ботов или через сайт наш.ру.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим обзор ваших действий на празднике. Кстати, сразу хочу сказать, ребят, фотографии нам можно не присылать, мы не можем их открыть,
2: это
1: к сожалению.
2: Правда.
1: Да, присылайте, если не трудно, текстовый вариант.
2: Проводили игры для семейных команд на стадионе Свидлова в Москве. С погодой повезло. С погодой везло и продолжает везти, ребят.
1: Ну, скоро не повезет.
2: Ну, чуть-чуть, как бы, зацвела черемуха. Обратил ты внимание?
1: Нет, нет, у нас не зацвела. Сегодня я выезжал, специально смотрел.
2: Черемуха зацвела, зацвела вишня, зацвели яблони. Значит, сейчас, ну, чуть-чуть похолодает.
1: Ну, понятно.
2: И дожди.
1: Да. На первый раз на Неве рыбачили, красота, 20 ёршиков.
2: Кайф. А вы их куда потом, ерши этих?
1: Я думаю, обратно.
2: А я вчера работала, проводила экскурсию по ВДНХ.
1: Ух ты.
2: Виды работают, чтобы остальные отдыхали с интересом.
1: А вот интересно, экскурсовод на ВДНХ что рассказывает? Это общая какая-то история ВДНХ? Или это какой-нибудь...
2: Зависит от направления. Я думаю, что есть, которые проводят общую обзорную экскурсию, есть, которые проводят экскурсию по павильонам.
1: А, привет, наши. В выходные выгуливал двухколесного коня, пишет нам Дмитрий из Манитобы. Наконец-то Манитоба опять на связи.
2: 30-го отметили 370-летие пожарной охраны. Я водитель пожарной машины.
1: Ух ты.
2: Третьего вышел на смену, первого и второго поставил на ход мотоцикл. Молодец.
1: Да, все, вообще молодец. Приветствую, наши. Я дождалась большим восторгом и удовольствием сходила на концерт группы «Люмен».
2: Так.
1: Ну и все, и на этом.
2: И все.
1: И точка.
2: Нет, там смайлики плясала, ей все понравилось.
1: Плясала.
2: А я все дни работала, а вот сегодня у меня выходной. Ну, как выходной? Выходной от работы. Но я сегодня личный водитель у детей. Зато погода шикарная, пишет нам Таня. Таня, если будет возможность, где-нибудь остановитесь у магазина, купите мороженку себе и детям.
1: Мне тоже так кажется.
2: Вот вы сегодня заслужили мороженку.
1: Ребят, эскимошечку.
2: Да любое, какое хоть.
1: Ну, какое хотите.
2: Как прошли ваши выходные, чем занимались 3 дня, пишите через сайт наша.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим обзор событий, которые произошли с вами на первые майские праздники.
2: Привет, наши. В эти три замечательных дня работал и еще раз работал вахтовик.
1: А, бывает.
2: Зато будете потом отдыхать и еще раз отдыхать.
1: Майские праздники запомнятся атмосферой тепла и уюта. Младшая дочка приезжала в Москву из Самары. 2 мая праздновали ее день рождения, но смеялись, играли, самые различные настольные игры. Время пролетело незаметно, а ощущение душевного комфорта осталось надолго. Пишет Ланка из Москвы.
2: Буду краток. 1 мая – караоке до утра. 2 не помню. 3 приехал брат, но все помню.
1: 2 это было?
2: Но лучше бы не приезжал, да?
1: Да, класс. За выходные сложил 7 кубов дров в дровник.
2: Ничего себе.
1: 7 кубов.
2: Среди моих знакомых нет тех, кто гулял бы 3 дня. Все работали. Люди, кто вы, кто может позволить себе такое благо? Ну, кто-то может.
1: На выходные перекрыл крышу на даче и счастливо наблюдал, как поливал дождь по новой крыше.
2: Кстати, я вот думал, рассматривал вариант, не купить ли дачу.
1: Кто-то пока... Ты вот на эти праздники рассматривал?
2: Ну, как, знаешь, мысль такая была шальная. А не купить ли? Знаешь, как у Манилова вот была.
1: Ты знаешь, давай мы это отложим. Это вот очень хорошо обратиться к коллективному разуму с твоей идеей.
2: Почему здесь? Это ж я буду жить на этой даче, а не коллективный.
1: Нужна ли она вообще?
2: 1 мая свозили собаку на стрижку, занимались домашними делами. 2 сходили на тренировку и в музей музыки. Даже песни пели из бременских музыкантов в караоке-музее. А 3-го – музей вооруженных сил. Потом гуляли и обедали в депо. Обычные выходные для нашей семьи. Аня из Москвы. Аня, насыщенные у вас были выходные.
1: Ездили с друзьями и дочерью в гастрономическое путешествие Иваново и Шуй. Вкусно ели, посещали пару музеев, танцевали. Вот так вот, танцевали.
2: Ну, в общем, ребят, мы пришли к выводу, что не все, как бы, вот, не предавались пагубному...
1: Не все потеряли 2.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкоэффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обработку промышленности 80 предприятий, ВПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списание 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский» и о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллионов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Кроме того, зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России и планируют создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание, единое заявление о соцподдержке. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка. В другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И благодарим вас за активное участие в теме прошлого часа. С удовольствием почитали ваши сообщения. Но майские оставляют.
2: Подарил себе велик на 45-летие. И все выходные на нем по лесу, по деревне, счастлив как Печкин. Может, даже зверушку себе заведу.
1: Заведите, конечно. Ну, птичку, может, не надо.
2: Ну, какую-нибудь,
1: да. А песик будет бегать за вами по деревушке.
2: Что за удовольствие? Ты едешь, песик за тобой бегает.
1: А что?
2: Ну, песику, мне кажется, это не очень удовольствие.
1: Зато натренированный. Ну, удовольствия, может, и нет.
2: Так, ладно, ребят, надеемся, что вы, кто-то из вас, не все, конечно, кто-то из вас в строю и горите желанием блеснуть эрудицией, поскольку рабочая все-таки неделя, она есть рабочая, значит, будем разыгрывать титул «Умника дня». Кстати, первый майский титул будем разыгрывать в этом часе. Готовьтесь за него побороться, а, так сказать, скрестить мозговые извилины.
0: Реклама на 107FM. Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко! 7Б, 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж». «Нео Классик Оркестр» приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и кто хочет побороться за титул умника дня, первый майский?
2: Кто хочет скрестить мозговые извилины?
1: Это очень опасно, понимаешь, если извилины скрещиваются.
2: Ну, они могут запутаться.
1: Может быть, доктору придется обращаться.
2: Итак, Андрей Георгиевич, давайте кодовую фразу.
1: Знаешь, я что-то все думал, так не хотел что-нибудь про первомай, потом думаю, да он уже прошел. Поэтому я обращусь к классику. Фраза будет звучать так: «Люблю грозу в начале мая».
2: Завтра обещают первую, да, московскую.
1: Да.
2: А кто из классиков, кто написал, знаешь?
1: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром».
2: Как бы резвясь и играя, игра хочет в небе голову. Кто? Ну давай, кто? Раз, два, три.
1: Выбил у меня из головы.
2: Все, ребят, «Люблю грозу в начале мая» — это Фет.
1: Точно.
2: Автор 19-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваше...
1: А это уже ответ на первый вопрос сейчас был.
2: Нет, братья, нет. Итак, «Люблю грозу в начале мая». Автор 19-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наша.ру, либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте уже потихонечку приступать к игре. Первым за титул «Умника дня» поборется Андрей. Давайте познакомимся. Андрей, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый вечер.
2: Ну что, Андрей, давайте выберем вам экзаменатора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Меня зовут Андрей Генрихович, поэтому, конечно же, Андрей Германович.
1: Прекрасно.
2: Андрей Генрихович с Андреем Германовичем. Такого у нас еще не было. Ну что, давайте тогда начнем. Минута времени у вас и 10 вопросов. Поехали.
1: В каком виде искусств получил известность Вацлав Нижинский?
3: Балет.
1: Правильно. Кто сменил на российском престоле императора Петра Первого?
3: Екатерина Первая.
1: Правильно. Как называется денежная единица Грузии?
3: Лари.
1: Правильно. В каком городе базируется футбольный клуб Ювентус?
3: Турин.
1: Правильно. Где обитают утконосы?
3: В Австралии.
1: Правильно. Входит ли минута в международную систему единиц Си?
3: Да.
1: Нет. В каком городе жил Шерлок Холмс?
3: В Лондоне.
1: Правильно. Одинакова ли продолжительность светового дня на экваторе и полюсах?
3: Нет.
1: Правильно. Сколько букв А в слове «кантата»?
3: Две.
1: Три. А кто является автором повести «Пиковая дама»?
3: Пушкин.
1: Правильно. И у нас сейчас с вами
2: из
1: 10 осталось.
2: Очень хороший результат. Прям, Андрей, так это не торопясь. Хорошо, пошел. Ну что, благодарим вас, Андрей, за принятое участие.
3: Спасибо,
2: рад был. И мы были рады. Хорошего продолжения дня. И в скором времени пригласим второго эрудита. Дадим ему минуту времени, 10 вопросов, и посмотрим на его результаты.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и если есть желающие сразиться с Андреем Генриховичем, не побоюсь этого слова, то вы должны сейчас прислать нам следующую кодовую фразу, которую уже назовет мой напарник.
2: Да, я в прошлом что-то обмешулился чуть-чуть, тютчево с фетом.
1: А, тебя поправили, да?
2: Ну, конечно, это Тютчев, это не фет, не Афанасий Фет, это Тютчев.
1: А я как раз хотел сказать Тютчев.
2: Но не сказал.
1: Подумал, что ну ладно.
2: Хорошо, вот тебе еще, сейчас можно дискутировать. Итак, ребята, все знают это стихотворение, оно посвящено также весне. Все в тающей дымке, холмы, перелески, здесь краски неяркие, звуки нерезкие, здесь медленные реки, туманные озера, и все ускользает от беглого взора. Кто?
1: Миклух Маклай.
2: Николай Рыленков. Итак, ребята, здесь звуки нерезки. Здесь звуки нерезки. Будет вторая кодовая фраза. Здесь звуки нерезки. Автор 19-го сообщения будет вторым участником игры. Ждем ваши заявки либо через сайт наша.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И это начнется второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» поборется Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Максим, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 8 из 10. Есть возможность свести в ничью, либо обыграть Андрея. Вопросы не самые сложные. Готовы ли вы?
3: Готов.
2: Поехали. Кто является автором повести «Ночь перед Рождеством»?
3: Гоголь.
2: Правильно. Сколько букв «о» в слове «сопрано»?
3: Две.
2: Правильно. Одинаково ли ускорение свободного падения на экваторе и на полюсах?
3: Нет.
2: Правильно. В каком городе жил левша?
3: Дальше.
2: В Туле. Входит ли фунт в международную систему единиц Си?
3: Входит.
2: Нет. Где обитают ехидны?
3: Дальше.
2: В Австралии. В каком городе базируется футбольный клуб Андерлехт?
3: Какой-нибудь Лихтенштейн.
2: Брюссель. Как называется денежная единица Армении?
3: Дальше.
2: Драм. Кто сменил на российском престоле Петра Третьего?
3: Без понятия.
2: Екатерина Вторая. В каком виде искусств получил известность Морис Дрюон?
3: Художник.
2: Не, литератор. Писал он прекрасный цикл романов «Проклятые короли». Там прямо вот зачитывался, я помню. Так, три из... Хорошо, так начали, так хорошо. Ага. Где-то споткнулись.
1: Ну,
2: на левше. И на левше.
1: Да, да, да.
2: Три из десяти
1: подвел
2: фиксируем.
1: Левша, такое бывает.
2: Да, не подковал.
1: Не подковал.
2: Так, три из десяти фиксируем за Максимом. Таким образом, титул «Умника дня» сегодня достается Андрею. Андрей, ну, давай, Генрихович, мы вас поздравляем и вручаем титул «Умника дня». А я, ребята, напоминаю о том, что если у вас есть желание поиграть, вот так вот почувствовать себя умником, но нет возможности, ну, по каким-то причинам, на работе, где-то в дороге, неудобное время, стесняетесь, в конце концов, можете почувствовать себя умником дня в индивидуальном порядке. Значит так, ребят, заходите либо в мессенджер Макс, либо в социальную сеть ВКонтакте, вбивайте в поиске «Умник дня». И вот то, что вам попадается... Там с иконкой такой, голова с вопросиком. Подписывайтесь и ежедневно получайте дюжину вопросов, какие-то, на которые можно отвечать, так сказать, соревнуясь с самим собой. Ну, там, не знаю, вот кто написал «Ночь перед Рождеством»? Мы там три варианта ответа. Пушкин, Гоголь, Достоевский. Так, вспомню, не помню. Ну вот, самим собой. ВКонтакте, конечно, чуть-чуть поудобнее. Но везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Также, если подпишетесь на канал «Умник дня» в мессенджере Макс, будете получать информацию о том, что сегодня за день.
1: Так, вот да. Это любопытно. Что же у нас сегодня
2: день
1: за день?
2: День замечательный. Во-первых, сегодня
1: вот
2: день...
1: Вот этому человеку, который прозевал и второй практически...

0: Будучи, знаете так, удручен тем, что Испания и Португалия воюют за территории в Новом Свете и никак не могут поделить, где там что, выпустил специальную буллу, которая называется «Интерситера». Суть этой буллы сводилась к тому, что папа своей рукой говорит, значит, вот все, что южнее и западнее этой линии, то принадлежит Испании, а все, что севернее и восточнее, то Португалии. Таким образом, правда, эту буллу потом еще 4 раза переписывали, менялись там координаты географические. Таким образом, получилось, что подавляющее большинство территорий в вновь открытом Новом Свете стали... территории Испании, испанскими колониями. И всего лишь какая-то часть в виде современной Бразилии, так сказать, отошла к португальской короне. В общем, все это проделал папа Александр VI и его последователи. Вот подобного рода любопытные факты, ребят, напомню, можете получать, равно как и вопросики, если подпишетесь либо в социальной сети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс на канал «Умник дня». Добавляйтесь.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, напарник, рассказывай.
2: Любопытная история. Ей 25 лет практически. Про то, как некий предприимчивый британец решил надуть игру «Кто хочет стать миллионером».
1: Ну, это же... Ну, их игру.
2: Да, конечно же. Дело в том, что как-то до этого его родственники, по-моему, жена, Шурин, как-то уходили солидными суммами, там, типа 32 тысячи фунтов с этой игры.
1: Это очень много.
2: И тут пришел британец и, короче, уходит, выиграл очень много. Ну, прежде чем отдавать, как бы, понятно, секьюрити заподозрили, что неладно, его обыскали на предмет, там, пейджеров, еще что-то, ничего не нашли. Думает, где-то кроется обман. Стали пересматривать запись, и оказалось, а британец-то был не так прост, но ларчик просто открывался. Дело в том, что он пригласил на эту игру двух друзей, которые были интеллектуалы. Ну, такие люди энциклопедических знаний. И когда звучал какой-то вопрос, ну, там, типа, кто написал «Мертвые души»? И там три варианта, или четыре варианта ответа, да, в этой игре.
1: Понятно, они показывали цифры.
2: Нет. Он эти четыре варианта озвучивал вслух, типа, Гоголь, Пушкин, Маяковский, Достоевский. И кто-то из эрудитов его друзей кашлял в зале. Этот, собственно, мужику-то...
1: Он же имел право, наверное, на такую схему?
2: Имел, конечно, но...
1: Она же не была оговорена, что вы не имеете права, чтобы кто-то кашлял в зале.
2: Ну, никто, но нельзя пользоваться подсказками. Это было расценено как прямые подсказки, поэтому вот
1: через
2: так...
1: Через суд,
2: да, мужчину, которого звали Чарльз, потащили в суд, отобрали у него выигрыш, отобрали еще каких-то денег и сказали, больше никогда не приходите к нам на нашу телепередачу, и своих кашляющих друзей тоже не приводите.
1: Профессор Лопух, ну, аппаратура при нем.
2: Совершенно верно.
1: Молодец какой. Вот жулик.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся...
11: В глубину или на глубину?
10: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один человек, семеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Мужчина погиб в Шебекинском округе в поселке Батратская дача. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела пострадала женщина. Также в самом Грайвороне при взрыве дрона получил ранение боец подразделения «Орлан». Кроме того, поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Там пострадали 3 человека, включая 10-летнего ребенка. В городе Шебекин беспилотник атаковал территорию предприятия. Там пострадали 2 мужчин. Правительство России должно к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологии искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также президент ждет предложение по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и блокируют движение судов в иранский порт. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент телеканалу Fox News, комментируя сообщение Центрального командования США. По его данным, 2 торговых судна под американским флагом уже безопасно прошли через пролив, а силы США участвуют в восстановлении гражданского судоходства. Армия Ирана, в свою очередь, заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство Фарс утверждало, что силы Ирана атаковали американский фрегат, который попытался пройти через пролив. В США опровергли это сообщение. Компания «Генезис» объявила о намерении подать иск о банкротстве старейшей в России косметической фабрики «Свобода». Поводом стал долг 125 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс». Руководитель «Генезисом» Алексей Четвергов, владелец и президент производителя напитков и продуктов питания «Черноголовка». Компания «Свобода» основана на мощностях предприятия, которое открылось еще в дореволюционной России. Производитель подчеркнул, что намерен урегулировать претензии в законном порядке. При этом источники издания указывают, что на косметическом рынке ходят слухи о возможной продаже «Свободы». Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания наркотических средств. В него попали более 100 новых произведений. Среди них книги «Товарищ Чикатило», «The Doors», «Сгореть в любви дотла», «Нирвана», «Правдивая история». Великий интервью журнала «Rolling Stone» за 40 лет. Ранее Российский книжный союз опубликовал отраслевой перечень из примерно 1000 книг, которые подлежат маркировке. В него, в частности, вошли произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Дины Рубина, Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Эриха Мария Ремарка, Джона Стейнбека. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Как всегда, если вы слышите наши позывные, мы в прямом эфире говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте наше радио Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего. Ну и миссия наша неизменна – сопроводить вас интересными, полезными историями, пока вы где-то, ну, уже в таких спадающих, наверное, пробках столицы Черноземья где-то находитесь. Ну, или на периферии. Не знаю, где мы вас застали. Почему спадают пробки? Ну, потому что многим удалось, наверное, вырваться на этих выходных из города, продлить себе удовольствие весеннее. Ну, а все те, кто остался, получайте вкусную информацию. У нас есть что рассказать. И сегодня в студии, прямо сейчас со мной, ученый-секретарь музея имени Крамского Наталья Бакина и Светлана Зиненко. Мы сегодня говорим, да, художник, да, безусловно, член Союза художников России. Мы сегодня говорим о выставке «Там, где живет свет», но все это в контексте большого проекта выставочного, я бы сказал, даже долгоиграющего.
5: Да.
4: До аж следующего года он будет у нас, до 17 января. Называется он «Наши художники-современники».
5: Да, совершенно верно. Все правильно.
4: Для нашей вечерней аудитории давайте чуть расскажем о проекте в целом.
5: Мы, наш музей старается ежегодно показывать художников, наших, наших современников, тех, кто работает здесь и сейчас. А в этом году вот наша как бы обычная постоянная практика, она как, получила такое проектное оформление. И мы 7 художников объединили в этот проект. Художники очень разные, из разных мест, от Якутии до Санкт-Петербурга, разных поколений, разных творческих манер и взглядов на жизнь. И тем самым мы показываем такой диапазон, разнообразие творческих миров, которые представляем нашим посетителям. Первая выставка уже открылась в апреле. Выставка Миры Аргуновой, художницы из Якутии. Вторая выставка из, в рамках этого проекта «Там, где живет свет», которая представляет произведение Светланы Зиненко, тоже уже открылась совсем недавно, 30 апреля, и уже ждет своих посетителей. Следующая выставка откроется 15 мая, которая представит произведение московского художника Константина Сутягина. Ну, а далее следите, собственно, за рекламой.
4: Да, и так до января 2027 года. Понятное дело, что всегда хочется познакомить с большим количеством. Вот именно в плане, что ли, самой идеи, что здесь? Только ли знакомство с творчеством или что-то другое? Может, какие-то воспитательные моменты, я не знаю.
5: Ну, воспитательные моменты. Мы решили этот проект приурочить к году национального единства, единства народов России, который был объявлен, да, и вот этот год проходит под, культурный год проходит под этим знаком. Мы тем самым вот этим проектом подчеркиваем разнообразие, богатство и разнообразие культурного наследия нашей страны, которое создается прямо вот непосредственно здесь и сейчас. То есть мы не только храним, да, то, что мы получили, культурное наследие, но и, в общем, показываем тот, который творится вот непосредственно в эту минуту.
4: В моменте, как
5: бы. В моменте, да, да. Мы очень хотим быть актуальными и современными. И кажется, что нам это удается. И вот тем самым мы показываем, ну, там, какие-то и такие очень национальные, этнические моменты, да, вот мира Аргунова. И путешествие по нашей большой стране, это, этому будет посвящена последняя выставка проекта «Соединяя берега» Игоря Чурилова, санкт-петербургского художника. Это и какие-то открытия, такие очень эмоциональные. Вот это как раз, мне кажется, выставка Светланы Зиненко. Она такая вся напоена просто каким-то светом, счастьем, легкостью, абсолютно весенняя по настроению и ощущению. Нам кажется, что вот, вот это вот разнообразие, вот это богатство нашей публике будет интересно и важно увидеть.
4: Ну, а на что вдохновляет наша малая родина, нашу сегодняшнюю гостью, узнаем сразу же после рекламы на нашем. Это программа «Тема дня». Сегодня в студии ученый-секретарь музея имени Крамского Наталья Бакина и Светлана Зиненко, член Союза художников России. Мы прямо сейчас, ну, практически через пару минут приступим к разговору о выставке «Там, где живет свет». Оставайтесь с нами.
0: Радио. Так звучит наше. Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
4: 18 часов и 12 минут в столице Черноземья. Мы для вас уже в понедельник, можно сказать, альтернативные маршруты вашего отдыха составляем. Один из них – это выставка «Там, где живет свет» Светланы Зиненко. Она сегодня в студии. Светлана, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Вот мы уже с Натальей такой вход был небольшой. Светло, ярко, красиво, все по-весеннему. Если подробнее, что отображено на выставке и насколько это личная история?
5: На выставке представлено и творчество мое, можно сказать, раннее, то есть небольшая ретроспектива есть. Здесь представлены и портреты разных лет, и моя серия «Деревенские мотивы», которые написаны в селе Костенки. И новая серия графических работ «Травы» называется. Она впервые как раз экспонируется на этой выставке.
4: Почему такая реакция была ученого-секретаря на представленные работы?
5: Ну, может быть, от того, что сам выбор работ получился таковым. То есть на многих работах есть свет в прямом смысле. Некоторые работы изображают его опосредованно. Так, например, в картине, где изображена моя еще маленькая дочь, она рисует солнце на стене. Есть картина, где она лежит в кроватке, и солнечный луч в виде, ну, немножко напоминает птицу, охраняет ее как бы. И, соответственно, в тех этюдах и натюрмортах, которые я пишу в деревне, много света, зачастую оно прям присутствует, освещая предметы, натюрморты.
4: А вот эта светлость, назовем это так, это следствие чего?
5: Ну, скорее всего, это мое мировоззрение, мой взгляд на мир, то, что выбираю я как... Ну, как побуждающие меня для творчества. Это, наверное, такие вот для меня яркие, интересные моменты. И они скорее радостные, светлые. Я люблю природу. Мне нравится наблюдать за ней. Мне нравится собирать цветы. Я их выращиваю в своем саду. Мы с мужем вот вырастили тюльпаны и принесли их на выставку, поставили их в те ведра, которые изображены на многих натюрмортах, и их можно увидеть в экспозиции.
4: Сколько работ представлено?
8: 62 работы на выставке присутствуют.
4: То есть это персональная выставка прямо по полной программе?
8: Да, это персональная выставка. У меня 5-я персональная выставка, но в музее Крамского персональная выставка впервые. То есть я была представлена в музее в рамках групповых выставок, а вот персональная первый раз. И это тем ответственней.
4: А вот что для художника такое персональная выставка?
8: Персональная выставка – это возможность пообщаться картинам со зрителем, ну, возможно, увидеть, услышать обратную связь, получить вот эту энергию зрителя, которой они делятся зачастую. Очень много было и на открытии людей, которые поделились своей благодарностью и откликом на работы.
4: То есть это так, своего рода такой диалог, да? Ну, то есть, на который рассчитываете, да?
8: Ну, вы знаете, как вот сказать, что я работаю для зрителей, ну, будет немножко нечестно, потому что вот то, что меня побуждает, это мое желание и невозможность не писать. То есть я пишу, потому что хочу, потому что мне нравится это сильно, не для того, чтобы получить этот отклик. То есть это уже такой бонус, я бы сказала, когда родители и близкие видят вот этот мои работы и дают обратную связь. Это уже такая, ну, дополнительная опция.
4: Хорошо. Тут вот, когда ознакомился с пресс-релизом проекта, то там речь зашла о стиле, да, о собственных стилях художников, которые стремятся представить в рамках проекта наши художники-современники. А с чего ваш стиль зарождался? С чего он начинался?
8: Ну, наверное, с моих учебных процессов, выбора тех техник, которые мы изучали, и потом прикладывали к тем картинам, ну, я не знаю, к тем темам, которые мы выбирали. В частности, я вступала в Союз художников как портретист, и, ну, определенный, может быть, уже манера какая-то исполнения присутствовала даже на тех этапах вот ранних, потому как в рамках процесса педагог уже видел твои какие-то лучшие стороны, на них показывал, там, в частности, Андрей Владиславович Богачев, мой педагог по академии, говорил, что у меня сильные графические стороны, и, ну, вот как-то я к этому прислушивалась, так получалось, что в работах есть определенная, может быть, не такая глубина живописная, тональная, как могла бы быть, она более легкая, поэтому многие, может быть, говорят о моей живописи как легкая, светлая.
4: А графика? Это нынешний, так скажем,
8: момент? Да, к графике я обратилась, ну, как нас учили всему, но к графике я обратилась вот последние годы. Мне очень стали интересны печатные техники, и я экспериментировала. В частности, на выставке можно увидеть работы, в которых смешано несколько техник. Диатипия, цветные карандаши, там и акварель, и линогравюра в одном листе может присутствовать. Вот мне нравится создавать такую сложность. Она сама по себе появляется. То есть я так нахожу какой-то мотив и смотрю, как с этим мотивом эти техники соединяются. И получается вот какой-то лист.
4: Ну, то есть, собственный стиль – это в чем-то устоялся, а в чем-то еще поиск продолжается, да?
8: Да, мне вот сейчас, я думаю, что я на определенном пути, именно в графической части, и, возможно, именно из-за этого поиска какая-то часть живописная может измениться с годами.
4: А что меняет художника? Вот тут вопрос опыта, вопрос ну, именно художественного, да, профессионального, или это вопрос жизненного опыта, времени?
8: Ну, все вместе, потому что с годами мы что-то находим новое, чему-то учимся новому, меняется мировоззрение, меняются взгляды, и вот эти изменения на этом формируются как-то постепенно. Нету такого одного пункта, я думаю, побуждающего к изменениям.
4: Насколько я понимаю, вы педагог.
8: Да, я преподаю в Воронежском художественном училище.
4: Новое поколение художников, оно как-то отличается?
8: Ну, оно, конечно, отличается, потому что мир отличается только вот в связи с этим. А так дети, я думаю, как и раньше, есть очень целеустремленные, сильные, ищущие, яркие. И есть те, кто ну, меньше проявляет своих там, желаний, интересов, то есть кто, может быть, так сказать, теряется в этом мире сложном, электронном даже.
4: То есть я сначала подумал, что вы в том числе и о молодых художниках так говорите, что которые есть, которые теряются, и есть те, которые
8: нет. Я про студентов своих.
4: Ну, вот я и говорю, да, про студентов, хорошо, ну, я уже им дал такой аванс, как молодые художники назвал их. А есть ли шанс, что вот так и останется человек где-то немного потерянным или возьмет, расцветет там через 15 лет?
8: Ну, вы знаете, я вот верю, что каждый студент, кто учится, получает те навыки и знания, которые вот сейчас, ну, в частности, я даю в училище, и как бы он ни реализовался, пусть он даже не станет художником, но в жизни он все это применит, может быть, не так буквально, то есть он не станет рисовать там красивые картины или сложные, ну, в общем, любые. Но вот этот вот, вот эти несколько лет, они не пройдут зря в том плане, что они общаются с хорошими творческими, интеллектуально и людьми эстетически развитыми. То есть у них поднимается общий эстетический уровень. Они просто взрослеют. Они приходят в возрасте еще ну, достаточно юном, многие, 16-17 лет. И за эти 4 года они многому учатся.
4: То есть в любом случае это такой фундамент для жизни.
8: Да? Однозначно. Это училище, которое дает возможность поступить на следующий этап образования. Но если дети не поступают на следующий этап, они имеют уже определенную эстетическую, в том числе, базу, которая даст им возможность как-то примениться. Я в это верю.
4: Хорошо. Коль уж мы о детях заговорили, мы сейчас немножко с вами в сторону уйдем, потому что наша аудитория, кто нас слушает, это достаточно, ну, я бы не сказал, возрастная, да, ну, люди, так скажем, за уже 20, вот, и, соответственно, и дети, ну, будем надеяться, у многих есть, и в том числе еще совсем молодые, маленькие. Вот в чем важность не упустить эту искорку, если она есть, если есть предрасположенность к художественному творчеству?
8: Здесь я бы сказала, что если человек проявляет эти способности, то нужно постараться не влезть своими как бы советами и своим мировоззрением, то есть сказать, о, да это же не очень, как бы, тебе не очень получается. То есть не быть экспертом в том деле, который вот проявляет ребенок, в котором проявляет ребенок свои способности, а возможно, если он захотел бы идти дальше в этой сфере, то дать возможность специалистам поучиться.
4: Разобраться.
8: Да, да, да. Отвезти в художественную школу.
4: Ну, то есть не говорите, ну какая же это собачка? Это не собачка.
8: Да, я всегда вот родителям, если бывают какая-то возможность общения, там, и более мелким, и своим родителям, своих студентов, говорю, пожалуйста, не давайте клише работам студентов, то есть ваших детей. То есть не говорите, ну, что ты там нарисовал, ну, не очень как-то. Там, ну, ай-яй-яй. Ну, надо получше стараться.
4: То есть. Ну, то есть некрасивого в изобразительном искусстве не бывает?
8: Ну, не то чтобы некрасивого, а они только учатся. То есть не обрубать им руки. То есть пусть пробуют, могут ошибаться. Ну, здесь долгий процесс, а в нашей профессии очень долгий. Часто сначала художественная школа, училище, еще академия искусств. Ну, в общем, долгий процесс.
4: Талант тоже, знаете ли, мерится по-разному. Ну, хорошо. А зрители, вот зачем они приходят на выставку, как вы думаете?
8: Ой, вы знаете, могу сейчас пример привести, как вот на моей выставке в музее, на открытии женщина в конце, уже выставка почти все разошлись, она подошла: «Светлана, спасибо вам большое, я вот ехала сейчас в маршрутке, ну, блин, что-то там у нее не очень было. Пришла к вам, все, я улыбаюсь, то есть мне хорошо, я перезагрузилась». Я говорю: «Ну, смотрите, аккуратнее обратно». Говорит: «А все, я обратно поеду, пешком. Уже все, я уже довольна, мне ничто не изменит мое состояние».
4: Обратно только пешком. Ну, каждый находит свое, да, в любом случае.
8: Ну, мне кажется, да. Я надеюсь, что мое искусство вот в тех проявлениях, которые я показываю, то есть, ну, возможность остановиться, увидеть то, что ты не замечаешь рядом, увидеть в человеке то, что мы не замечаем в этой суете, в портрете, если у меня это получается. То есть он пришел на выставку, увидел, может быть, что-то простое, ну, там, просто полевые цветы, там, просто какая-то табуретка с ведром, просто деревенский, может быть, не очень взрачный пейзаж, там, не знаю. Вот, и остановится и подумает.
4: Может быть, что-то в жизни он упускает, в том числе и вот эту...
8: Вот у меня папа говорил, что наша жизнь состоит из маленьких моментов, и вот мы с возрастом забываем и теряем возможность ценить эти маленькие моменты, какие-то простые вещи. То есть мы стремимся к чему-то яркому, большому, там, достижениям. А вот эта вот простая жизнь, как-то, может быть, простые моменты, спокойные, ну, куда-то убегают.
4: Да, порой сосредотачиваемся не на том, а потом разводим руками. А как же так все мимо-то прошло? Но ладно, не будем сгущать краски. Мы сегодня о выставке «Там, где живет свет», а «Там, где живет свет», мне кажется, там должны быть исключительно хорошие моменты и светлые. Наталья, ну, подводя итог, наверное, сегодняшней встречи, а что добавляет, вот, на ваш взгляд, в концепцию всего проекта выставка «Там, где живет свет»?
5: Ой, ну, знаете, мы, в общем, очень хотели организовать выставку Светланы, потому что, ну, конечно, мы следили, смотрели, да, за творчеством художницы. И, как мне кажется, все очень здорово совпало. И вот это вот ощущение весны, вот это какой-то новой какой-то жизни. Да, и у Светланы действительно работы очень яркие, очень эмоциональные, очень энергичные, очень какие-то жизнелюбивые и наполненные гармонией. Ну, знаете, мне кажется, что вот этих прекрасных явлений в нашей жизни много быть не может. Уж тем более в нашей, да. Поэтому мне кажется, что эта выставка действительно подарок всем, кто придет в музей и посмотрит. Это возможность улыбнуться, это возможность наполниться вот этим светом, вот этой радостью. Потому что, ну, мы как-то привыкли, что, ой, ну, серьезное искусство, оно должно быть прямо вот ужасно, ужасно серьезным, ужасно,
4: тяжелым.
5: Ужасно, да, каким-то конфликтным внутренне. Мне кажется, что это как бы понятно. А вот это вот талант, дар, я бы даже сказала, видеть жизнь, радоваться ей, и возможность передать это, выразить вполне себе, ну, так ярко и... Ну, понятно для людей. Мне кажется, это очень важно. Это то, что действительно кому-то поможет справиться с какими-то, ну, сложностями по жизни. Их же всегда много, к сожалению.
4: Отвлечься.
5: Ну, и так тоже. А может быть, знаете, и увидеть другую яркую солнечную сторону в жизни, потому что она, конечно, присутствует.
4: Ну, тогда поменять все в корне, чего уж.
5: Да.
4: Не только отвлечься, а как бы взять и посмотреть на все под другим углом и прозреть даже, может, в чем-нибудь. Мы говорили о выставке «Там, где живет свет». Все это в рамках проекта, выставочного проекта «Наши художники-современники. В студии с нами были ученый-секретарь музея имени Крамского Наталья Бакина и Светлана Зиненко, член Союза художников России, автор работ выставки «Там, где живет свет». Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. До встречи завтра в 18:04. Мы в прямом эфире тоже поговорим о интересном, о том, что происходит в нашей жизни прямо сейчас и насколько она разнообразна. Спасибо, счастливо, пока.
9: Наше радио. Проверено временем.
10: Наша реклама.
11: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
12: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпром нефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпром нефть».
13: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
16: От Вернер?
15: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
16: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
15: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
19: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Группа «Йорк-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
21: Информационная продукция 18+.
22: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
23: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
24: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
25: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
26: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
27: Бабаюпик. Красиво придумали.
26: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
28: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
29: Наши новости.
0: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку, 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности 80 предприятий, в АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиарда рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллионов рублей. Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Гусев провел заседание Президиума Политсовета и Оргкомитета по предварительному голосованию партии. Александр Гусев подчеркнул, что главная стратегия – прямая коммуникация с жителями. По его словам, лишь только честный, открытый разговор дает настоящий результат. На заседании Оргкомитета сообщили, что партия продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. В регионе подано чуть более 50 заявлений, зарегистрировано 40. Кроме того, зарегистрировано более 68 тысяч избирателей. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по мерам поддержки участников СВО и их семей, подчеркнув жесткий контроль сроков исполнения поручений федеральным центром и президентом. Министр соцзащиты Ольга Сергеева доложила о системе контроля качества. Анализируются причины отказов, регламентные сроки, статусы на госуслугах, а управлением соцзащиты направляются протоколы и рекомендации по недопущению нарушений. Для мониторинга качества госуслуг министерство запросило доступ к информационно-аналитической системе Минэкономразвития России и планируют создать межведомственную рабочую группу по контролю за отказами. Также обсудили льготный проезд в транспорте, медобслуживание, единое заявление о соцподдержке. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 4 районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Гусев. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка. В другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба. Это были новости региона.
1: Это навсегда.
2: Внимание пассажиров, вылетающих рейсом 21.08.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производству на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считают Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирус – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдодрузья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня, на день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да, ребят, мы понимаем, что сегодня день таков, что многие нашли в себе мужество заболеть, не приехать на работу.
1: Я вообще взяли отпуск. Я вообще удивлен. Что сегодня у нас все в полном составе.
2: Ну, Андрей Германович, может быть, завтра что-то изменится, мы же не знаем.
1: Нет, я думаю, что завтра уже ничего не должно измениться. Но хотя все может быть.
2: Пути Господни неисповедимы.
1: Но я так считаю, что все, кто сегодня вышел на работу, те молодцы.
2: Совершенно верно.
1: А те, кто не вышел на работу, ничего страшного.
2: Те тоже молодцы. Ну, потому что, Андрей Германович, это нормальная практика взять вот эти вот дни между праздниками в качестве отпуска или еще чего-то для того, чтобы, чтобы майские были полноценными.
1: Вот я не устаю повторять, мне очень хочется, чтобы убрали часть этих ненужных зимних каникул и отдали их нам, вот сюда, вот в эти прекрасные почти летние деньки. Да что? А что ты? Что зимой дома-то сидеть? Световой день там 4 часа.
2: Наверное, да. Наверное, я с тобой соглашусь. Я бы вот за то, чтобы новогодние праздники все-таки сократить, но увеличить, конечно, за счет их майские праздники.
1: Конечно, конечно.
2: Я с тобой вот полностью согласен.
1: Конечно, потому что мы все равно не поедем кататься на горные лыжи куда-нибудь.
2: Мы нет, а они, видимо, да.
1: Возможно. Возможно, вы имеете в виду, что мы не поедем, поэтому подстройтесь, пожалуйста. Нам лучше майский. Мод-сезончик открыть. Так.
2: Что, мы этот час еще проведем вместе с вами, ребята. Будем поддерживать всеми доступными способами.
0: Реклама на 107 FM.
3: Нео Классик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и как мы с напарником обещали, этот час мы проведем вместе с вами. Будем вас поддерживать морально, развлекать как можем. И сразу готов чуть-чуть развлечь. Ну, наверняка все вы видели ролики, где работают грузчики, которые разбирают багаж в каком-то аэропорту. И обычно это как происходит? Его швыряют, пинают, что-то летает, иногда даже чемоданы рвут. Ну, неважно. В общем, относятся к нему крайне потребительски. И, казалось бы, ну, он, что ты сделаешь? Кто-то же должен разбирать. Так вот, в Японии стартует очень интересный эксперимент. Правда, пока только у одной авиакомпании. Специально для них была создана такая антропоморфная модель роботов. Их несколько штук будет. И они убирают человеческий фактор, связанный с багажом. И вот хотят посмотреть, что произойдет в этом случае, насколько багаж будет целее, насколько точно они будут... Ну, эксперименты они уже, естественно, проводили, разбирают эти железяки, все очень хорошо и точно, выглядят они симпатично. Ну, вот напарник, ты бы что на этот счет сказал? Тебе как? Больше нравится, когда грузчики пинают?
2: Человеческий фактор — это всегда зона риска. Встал не с той ноги человек, ему нахамили в общественном транспорте, на ногу наступили, он, имея возможность как-то отыграться на беззащитных людях, может этим воспользоваться.
1: Да, с
2: другой стороны. Роботу все равно.
1: Да, все равно. Есть нюансы.
2: Какой?
1: Ну, потому что, например, в некоторых случаях без человеческого фактора не будут спасены жизни. Два примера тебе. У нас в Америке сажали самолеты на воду, и ни один... искусственный интеллект с автопилотом никогда в жизни не придумал бы такие маневры, чтобы можно было осуществить, ну, сравнительно безопасную посадку.
2: Ой, Андрюх, ну мы тут сейчас с тобой как бы одно дело чемоданы фасовать, а другое посадку
1: совершать. Согласен с тобой, согласен.
2: Мы как-то что-то сравниваем твердое и мягкое.
1: Согласен. Будем следить за роботами.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наоборот, я слежу за новинками и всякими новостями с китайского салона. Да, ну правильно назвать его уже все-таки выставкой достижений народного хозяйства. Да, потому что, конечно, это не совсем салон. Вот это демонстрация совершенно каких-то уникальных решений инженерных, технологий. Ну, начиная от того, что там вот были показаны летающие ремень и летающие ботинки. То есть ботинки, да, на которых человек может летать 15 минут. Ну, правда, там, я так понимаю, ограничена высота. Линский спросил, а скейт не сделали? Нет, скейт они делать не стали. А еще я видел в новостях летающую тарелку пилотируемую. То есть это вот полная копия такой, знаешь, вот классической, как в фильмах про серых пришельцев. Тарелка на четырех ножках. Вот, у нее там четыре ноги торчит. Она прямо в форме блюдца. Есть посадочное место по центру. Вот, ну, понятно, что это никакая не уникальная технология. Это лопастная технология.
2: Да, это вот это вот. Все, понял.
1: Вентиляторного типа. И по большому счету, ну, она просто красивая, то есть она имитирует летающую тарелку. С таким же успехом можно и на дронах летать, да, у которых там 4 штуки. Поэтому, по большому счету, это просто дрон с таким вот костюмчиком. И еще меня впечатлило, раз уж про летающие тарелки заговорили, я тут увидел, знаешь, что сейчас вот дачники меня поймут.
2: Тяпку с моторчиком.
1: Почти что. Это тоже летающая тарелка, но для того, чтобы поливать участок. То есть эта штука сделана в форме летающей тарелки. Она за счет, я не знаю, видимо, за счет напора воды поднимается вместе с тонким, нет, там тоненький шланг, и поливает определенным...
2: С тонким астральным телом.
1: Вот это, конечно, кошмар. Я себе бы такую, конечно, очень бы хотел. В общем, выставка достижений народного хозяйства идет полным ходом. Если наткнусь на что-нибудь еще интересное, обязательно вам расскажу.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
8: Без возрастных ограничений.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
12: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
13: Давай, отец, ты мужней.
14: За Родину!
15: Отец. В кино с 7 мая.
16: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Скажи мне, напарник, у тебя коты смотрят телевизор или там какие-нибудь... Когда ты играешь на компьютере, например, следят за тобой?
2: Знаешь, вот прямо за играми нет. Были замечены за потреблением зооконтента. Когда, ну, я смотрел про дикую природу Африки, угу, и там показывали тигров и львов...
1: Вот они уходили.
2: Вот мой, нет, вот мой кот прям с интересом смотрел, что это там за большие кошки на экране. А кошке было вообще вот все равно. Она вот не потребитель какого-то контента.
1: Потому что у меня, как бы это ни было парадоксально, если в фильмах каких-нибудь или в какой-нибудь программе есть там собаки, и они лают, а это же часто бывает.
2: Конечно.
1: Вот, он вообще не обращает внимания, даже если на большом экране, вот, не обращает никакого, просто никакого, вот, игнорирует. А периодически совершенно четко залипает, если я смотрю какую-нибудь лекцию или, например, какой-нибудь подкаст, видеоподкаст. И вот когда кто-то начинает что-то рассказывать, может быть, это какие-то знакомые слова там попадаются, он прямо залипает такой и садится у телевизора смотреть. Вот. И да, ну, я так понимаю, что даже слушает. А животные не очень интересуют.
2: Мне кажется, что животные начинают немножечко эволюционировать. Вот нам когда спрашивали, типа, где ваша эволюция? Почему там ни одна обезьяна не превратилась?
1: Как эволюционировать?
2: До сих пор. Мне кажется, за последние лет 200 вместе с людьми эволюционировали и животные. Если 200 лет назад, извини, перебью, собака Баскервилли, это было чудище, обитающее в сердце Гримпинской трясины, наводящее ужас на благородный английский лорд Баскервилли, то сейчас собака – это крайне интеллектуально развитое существо, которые, собаки современные, могут осознанно переходить дорогу на зеленый свет светофора.
1: Ой, да, они могут даже ездить на общественном
2: совершенно
1: транспорте,
2: верно,
1: вылезать на своих остановках. Я все это к чему затеял? Мне попался ролик, это ролик не искусственного интеллекта, это нормальная снятая история, где кот, ему включают планшет, и он знает, где лежит его игрушка.
2: Так.
1: То есть он начинает листать странички, находит свою игрушку, открывает ее, видимо, лапами кота. Можно.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут на тему животных одно сообщение под конец прилетело. Я его, пожалуй, зачитаю. Ребят, добрый вечер. На днях кот сказал мне что-то похожее на «привет». Я вам клянусь. Да, и самое интересное, что я записал это на видео, потому что он уже несколько дней мяукал, что-то похожее. И даже первый раз, когда услышала, испугалась.
2: Не, ребят, я где-то читал, это такая реально есть научная теория о том, что животные сейчас эволюционируют. То есть они развиваются в связи с тем, что развиваемся мы. За последние 200 с лишним лет мы очень далеко шагнули по дороге прогресса. Животные, будучи нашими постоянными компаньонами, они точно так же вот в своих этих собачьих и кошачьих мозгах они точно так же развиваются.
1: Тут еще нужно понимать, что условно еще там век назад, а может быть и там полвека назад, большинство животных, это были не домашние животные, это были животные условно домашние. Ну да, но о чем ты
2: в будке жили.
1: О чем ты с лошадью можешь, да, общаться? Или собака, которая жила в кнуре, да, ее иногда она срывалась с цепи и бегала радостно, вся деревня боялась, что она кого-нибудь цапнет. Mm-hmm. Вот. Сейчас там большинство домашних животных обитает в квартирах под постоянным постоянной, так сказать.
2: В общем, не удивляйтесь, если вы однажды придете, а у вас там на пороге будет стоять чемоданчик, где ваши вещички будут собраны, да, и котик вам будет говорить: вы здесь больше не живете, у меня есть документ, что вы отсюда выписаны. Вот.
1: Какую-то ты очень грустную картину нарисовал. Я думал, это искусственный интеллект сделает, а не котик.
2: Не-не-не, это котики будут.
1: А может быть, они вместе?
2: Может быть. Котик через Алису все это сделает. Все, ребят, короли вечернего радиоэфира благодарят вас за компанию и уезжают в свое сказочное Замкаде, пока не село солнце. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Да, некоторым, ребят, жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно и отправляемся отдыхать, потому что первый день после праздников
2: тяжеловато.
1: Тяжеловато.
2: Вам, ребят, желаем хорошей музыки, вкусного ужина и спокойной ночи. Услышимся завтра. На сегодня все, ребята, пока. Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
8: в глубину или на глубину.
3: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
0: В
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. И АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.

года.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
1: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
5: Все, что внутри... Все, что во мне, все догорит, канет во мгле, словно поленья, что тлеют в золе.

дым я с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит без подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем

подарки. И кто-то страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке. И кто-то бьет

солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу тебя, не уходи. Давай убежим

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко! 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКБО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на «Наше радио Воронеж».
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в «Агроэко» бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с «Агроэко». Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Музыка поколений.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство обороны объявило перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением Владимира Путина. Ведомство рассчитывает, что украинская сторона последует примеру. Вместе с тем на Фрунзенской набережной обратили внимание на угрозу Владимира Зеленского нанести удар по Москве дронами именно 9 мая. В этом случае будет нанесен ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредили, что жителям столицы Украины, сотрудникам дипломатических ведомств необходимо своевременно покинуть город. Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox News. По словам президента, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, которые сопровождают торговые суда через Ормузский пролив. Ранее сегодня стало известно, что армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана. При этом Тегеран утверждает, что его военно-морские силы сумели предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив. Власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей о возможности ракетной угрозы и призвали найти укрытие. Системы ПВО среагировали на новую атаку. Ранее в Эмиратах заявили, что перехватили 3 ракеты из Ирана. В результате удара беспилотника на территории нефтепромышленного комплекса в Эмирате Эль-Фуджайра начался сильный пожар. При этом Тегеран утверждает, что не имел никаких намерений атаковать Эмираты. Тем временем жилой дом поврежден в результате удара по Амману в городе Буха. Двое иностранцев получили травмы. Власти приступили к расследованию происшествия. Почта России в рамках обновления системы отслеживания отправлений сократила объем информации, который отображается для пользователей, передает РБК. Из трекинга исключены служебные статусы, включая перемещение внутри логистических центров, сортировочных хабов и технические операции. Теперь клиенты будут видеть только ключевые этапы: прием отправления, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению. При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе. Романтические комедии могут стать привлекательными для зрителей, кинотеатров и продюсеров, если будут сочетать в себе другие жанры, например, фантастику. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский. Ранее режиссер и сценарист Александр Кот посетовал в комментарии ТАСС, что в России практически не делают хороших романтических комедий. Войтинский подтвердил НСН, что это рискованный для прокатчиков жанр. Если зрителя спросить, пойдет ли он на историю отношений или на сказку, конечно, все пойдут с семьей на сказку, потому что история отношений непонятно как закончится. Можно попасть в просак. Сегодня то время, когда в чистом виде жанры не работают. Надо их соединять, перемешивать, объяснил Войтинский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
0: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте! Виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс. В еженедельной программе «Шоу дня». По будням с 12 до 16 часов.
4: Не пропустите. Все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Если секретом тайна третьей планеты, ведь чем больше я знаю, тем

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел, умылся.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8-9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Минобороны предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Ранее сегодня Владимир Зеленский намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в день победы 9 мая. Дежурные средства ПВО с 15 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 114 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Сергей Собянин после 9 часов вечера сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете к столице. Всего с начала суток мэр сообщил об уничтожении не менее 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Документ разработан Росмолодежью при участии федеральных ведомств и регионов. Он предусматривает 41 мероприятие. От создания или активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы. Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. Также, среди прочего, должны быть сформированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися для высших учебных заведений. Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, с целью повышения эффективности системы управления. Каторгин возглавлял администрацию Керчи с октября прошлого года. Аксенов также сообщил, что мэр Евпатории Александр Юрьев покидает должность по состоянию здоровья после перенесенной операции. При этом Юрьев останется в правительстве Крыма для деятельности на благо республики, уточнил Аксенов. Студенты Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных 28 мая представят музыкально-драматическое путешествие «В поисках света» в музее Александра Скрябина. Театрализованный концерт исполнит ансамбль «Аспиранта», молодой коллектив, который объединяет академические и народные инструменты. Программа создана по мотивам поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Однако авторы не пересказывают сюжет произведения буквально. В центре постановки «Путь человека к свету» через три состояния – рай, чистилище и ад. Как пояснили организаторы, это способ поговорить о внутреннем движении человека, его попытке сохранить опору, пройти через страхи, слабости и сомнения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производство на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считает Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирус – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня, на день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о фестивальном гимне от наших артистов и обсудим новый сингл группы «Магнитная аномалия». Проект «Артисты» записал гимн всех рок-фестивалей. Песня получила название «Пой-фестиваль». В масштабной коллаборации приняли участие «Черный обелиск», «Слот», «Москвитин», «Ключевая», «Седлес», «Кэжуал» и многие другие музыканты. О том, как сложилась эта большая фестивальная история, рассказывает Алексей Яшин.
2: Изначально песню «Пой-фестиваль» написала группа «Москвитин», и они пришли ко мне и попросили, рассказали о своей идее, и попросили быть главным продюсером этого проекта. И эта песня переросла в самую масштабную коллаборацию в нашей российской рок-музыке, в которой приняли участие 28 артистов. Огромное им спасибо за то, что каждый отнесся с трепетом к записи своих строчек, своего голоса и просто к участию в данном проекте. Огромное спасибо всем артистам. И песня получилась очень добрая, очень светлая. И, наверное, она является гимном всех фестивалей России. И она о самом главном, о единении артиста и зрителя.

0: Послушать трек «Пой, фестиваль» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» также можно рассмотреть обложку сингла и угадать, кто есть кто. Группа «Магнитная аномалия» представила сингл «Возьму и исчезну». Трек был создан довольно давно, но до сих пор не был записан ни в один альбом команды. Историю песни рассказывает Антон Вартанов.
1: Песню «Возьму и исчезну» мы сочинили очень давно. Даже есть демо-версия песни, которую мы готовили для альбома «В изумрудах», который вышел в 2003 году. Но тогда песня в этот альбом не вошла, но и в следующие альбомы песня тоже не проходила. И так до студийной записи дело и не дошло. А сейчас мы вспомнили эту песню и решили наконец-то ее записать. Что мы изменили? В демо-версии она была более мелодичная, спокойная, нежная. А мы ее утяжелили и сделали более агрессивной, что соответствует сейчас нашему видению того, как должна звучать группа «Магнитная аномалия».

0: Послушать новый утяжеленный сингл «Магнитная аномалия» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше подчеркивание РУ». Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже ясная погода, температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: правда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8-9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Минобороны предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Ранее сегодня Владимир Зеленский намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в день победы 9 мая. Дежурные средства ПВО с 15 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 114 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Сергей Собянин после 9 часов вечера сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете к столице. Всего с начала суток мэр сообщил об уничтожении не менее 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Документ разработан Росмолодежью при участии федеральных ведомств и регионов. Он предусматривает 41 мероприятие – от создания или активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы. Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. Также, среди прочего, должны быть сформированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися для высших учебных заведений. Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, с целью повышения эффективности системы управления. Каторгин возглавлял администрацию Керчи с октября прошлого года. Аксенов также сообщил, что мэр Евпатории Александр Юрьев покидает должность по состоянию здоровья после перенесенной операции. При этом Юрьев останется в правительстве Крыма для деятельности на благо республики, уточнил Аксенов. Студенты Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных 28 мая представят музыкально-драматическое путешествие «В поисках света» в музее Александра Скрябина. Театрализованный концерт исполнит ансамбль «Аспиранта», молодой коллектив, который объединяет академические и народные инструменты. Программа создана по мотивам поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Однако авторы не пересказывают сюжет произведения буквально. В центре постановки «Путь человека к свету» через три состояния – рай, чистилище и ад. Как пояснили организаторы, это способ поговорить о внутреннем движении человека, его попытке сохранить опору, пройти через страхи, слабости и сомнения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий и АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Томы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Томы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Томы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили. Наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. И АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Томы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Томы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Томы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Музыка поколений.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. Предприятий и АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфин» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. И АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.